60-е годы, скорее во второй половине 60-х, Беньям Дурский, Исраэль Гурион очень тесно сотрудничали с Ариком Эйнштейном и с трио Моста Яркон, Гешера Яркон. Уже в августе это трио было приглашено выступить на израильском тематическом шоу в парижском зале «Олимпия», замечательном зале. Выступление это в итоге привело к заключению контракта на 2 альбома с продюсером из Франции. В сентябре 1965 года трио выпустило свой 2-й альбом. Называлась это «Новая программа» на иврите, после чего уже в качестве трио они отправились в турне по Европе, очень успешным, так же, как и турне дуэта. В январе 66 года вот это трио было признано лучшей развлекательной группой на премии, которая называется в Израиле «Кинор Давид», «Скрипка Давида».

Что происходит дальше? В 1973 году они объединяются с женским дуэтом Сьюзен и Френ, которые привезли тогда из Канады популярный и набирающий большую популярность фолк-стиль, выпустили альбом «Радуга», в который вошли британские и американские народные песни, которые перевели на иврит. Это был 1973 год. Далее становится популярным их альбом 79-го года под названием «Они едут и поют», который тоже организовал, можно сказать, продюсировал Мати Каспи.

70-е годы. В 70-х годах Адудаим снова начинает работать дуэтом, выступает дважды на фестивале израильской песни. Они занимают там первое место в 1972 году вместе с Джози Кац, исполняя песню «Тов ли лашир». В 71-м они выпускают альбом «Мир в черном-белом», который организовал, аранжировал Мати Каспи, хорошо нам знакомый. И то, что они работали вместе с Джози Кац, было прекрасно, потому что в итоге Бенни Амдурский, которому было, в общем, довольно тесно быть только дуэтом, вместе с Исраэлем Гурионом и с Джози Кац, тогда организовали трио «Хороший, плохой и девушка», «Атов», «Ара», «Онаара». Сегодня мы услышим их песни тоже.

Интересно развивалось дальше их совместное творчество с еще одним замечательным израильским коллективом, о котором мы говорили не раз, который назывался в переводе на русский «Пригороды», «Запарварим». В 1985-м они выпускают совместный альбом, который называется «Адудаим и Апарварим вместе», и вместе отправляются в успешное национальное турне. В 1988-м они выступают на мероприятии, которое посвящено уже 30-летию группы, в клубе «Хамам» в Яффу под руководством Дэнни Робоса. И снова выступают там же уже с известнейшим испанским певцом и музыкантом Пако Ибанисом, отмечая 50-ю годовщину гражданской войны в Испании. Так было принято, они специально собрались к этой дате. Последний альбом их, который назывался «Это не тот дом», был выпущен в 1990-м. В него вошли песни Шалома Ханоха, Денниса Андерсона, Боза Шараби и Коби Лури.

самом деле, я более чем уверена, что они работали бы и дольше, но случилось так, что уже в 1994 году не стало Бени Амдурского, вот того самого моторчика, по причине онкологии. В 2009 году, в самом конце 2009 года, Исраэль Гурион и сын Бени Амдурского, знаменитый израильский певец Асаф Амдурский, отправились в турне на гастроли с песнями группы Дадудаим, Мандрагоры. После успеха этого тура они решили записать совместный альбом песни группы Дадудаим. Это был 2013 год, и он сразу получил израильскую премию «Золотой альбом». Думаю, что стоит знакомиться в данном случае сегодня, и не только сегодня, нам с песнями этой группы. По этим песням хорошо чувствуется атмосфера тех десятилетий, когда Бени Амдурский работал только с Исраэлем Гурионом, потом вместе они работали с Ариком Эйнштейном, Мати Каспи, Джуди Кац и многими другими израильскими музыкантами, чувствовать эту атмосферу, чувствовать иврит разных десятилетий и проникаться, наверное, влюбляться все больше в нашу замечательную страну. Адудаим.

Капкан Река. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Кан Река.

0: В Иерусалиме 7 часов. Сегодня Хетва Тишрей Тавшин Пей Зайн. Восьмой день месяца Тишрей, 5787 год. Суббота, 19 сентября 2026 года. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река, в студии Семен Каплан. Цааль подготовил оперативные планы на случай возобновления боевых действий и возвращения к наземной операции в секторе, если соглашение с Хамасом будет сорвано. Военный источник сообщил корреспонденту КАН Кармеля Менаше, что Хамас должен будет отказаться от своего стратегического вооружения дипломатическим путем. Если этого не произойдет, Цааль возобновит военные действия против организации. Источник также прокомментировал фильм «НАЗА. Побочный ущерб» и заявил, что армия старается избегать действий в районах с гражданским населением. Однако, по его словам, если возникает реальная угроза и нет другого выхода, кроме нанесения удара, то может быть причинен и побочный ущерб. В системе безопасности Израиля считают, что продажа Саудовской Аравии современных истребителей F-35 может существенно подорвать качественное военное превосходство Цааля на Ближнем Востоке. Корреспондент КАН Гили Коэн сообщила в вечернем выпуске новостей, что, несмотря на возражения израильских силовых структур, официальной реакции Израиля на возможную сделку пока не последовало. По ее данным, на этот раз администрация США не увязывает продажу Эр-Рияду новейших вооружений с продвижением процесса нормализации отношений с Израилем. Сделка еще должна получить одобрение Конгресса. Тем временем Соединенные Штаты выясняют, не оказались ли запасные части для истребителя F-35 в распоряжении Китая после того, как судно с этим грузом зашло в порт Гонконга. Сайт «Политика» сообщает, что груз следовал из Австралии в США, однако по пути изменил маршрут. В Пентагоне подтвердили, что часть деталей для F-35 исчезла, и сейчас неизвестно, у кого они находятся. Минувшей ночью в Саудовской Аравии была объявлена воздушная тревога из-за опасений ракетного обстрела со стороны Йемена. Сирены прозвучали в столице Эр-Рияде и в провинции Эль-Хардж. Корреспондент КАН Юваль Инбар сообщает, что позже Саудовская служба гражданской обороны объявила об отмене тревоги и сообщила, что опасность миновала. Минувшей ночью аэропорт Люксембурга временно приостановил работу из-за подозрения на появление в районе неизвестных воздушных объектов. По меньшей мере 12 рейсов были перенаправлены для посадки в другие аэропорты Европы. Корреспондент КАН Дов Гелиар сообщает, что сегодня утром аэропорт возобновил работу. Премьер-министр Гренландии Нильсен и премьер-министр Дании Фредриксен подтвердили минувшей ночью в совместном заявлении, что достигнуто соглашение с Соединенными Штатами об укреплении безопасности в Арктике и в северной части Атлантического океана. Корреспондент КАН Дов Гелиар сообщает, что на полях Генеральной Ассамблеи ООН на следующей неделе три страны, как ожидается, подпишут соглашение, в рамках которого Соединенные Штаты получат постоянный контроль за безопасностью Гренландии. После этого документ пройдет необходимые парламентские процедуры для вступления в силу. Северная Корея отвергла решение Международного агентства по атомной энергии, в котором была подвергнута критике ее ядерная программа. Пхеньян заявил, что статус ядерной державы закреплен в законе на постоянной основе и не требует международного признания. Одновременно Государственное информационное агентство КНДР сообщило, что лидер страны Ким Чен Ын на этой неделе посетил несколько крупных предприятий по производству боеприпасов. Прогноз погоды. Сегодня температура воздуха будет соответствовать сезонной норме, а в горных районах будет немного ниже обычной. Максимальная температура в Иерусалиме и в Цфате составит 27 градусов. В Тель-Авиве, Ашдоде и Хайфе будет 30, в Бейершеве 31, на Мертвом море 33, а в Эйлате ожидается до 35 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 30 градусов. Высота волн составит от 70 до 130 сантиметров. Купание опасно. Таковы главные новости субботнего утра. Следующий обзор событий в эфире КАН РЭКа в 8 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаим.
1: Капкан Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка Стани Барской на Кан Река. Здесь и сейчас.

Добрый день, наши уважаемые радиослушатели. Вы с радиостанции КАН-РЭКО, Таня Барская, Леонид Изаков. А мы сегодня, как я и говорила, вспоминаем вокально-инструментальные ансамбли 70-х и 80-х. И то лучшее, что в любом случае мы с вами продолжаем помнить. Дальше. «Здравствуй, песня». Давайте вспомним этот коллектив и одну из их песен.

Сюткин, который напоминает нам вокально-инструментальный ансамбль группу «Браво», в свою очередь напомнил, конечно же, группу «Смоки». Следующий коллектив «Добрые молодцы».

Норок был действительно одной из первых советских поп- и рок-групп и был основан при Молдавской филармонии в 60-х годах. И, конечно, надо отдать должное и сказать, что в данном случае идея создания и руководства этой группы осуществлял тогда молодой композитор Михай Долган. И о чем плачут гитары? Мы с вами услышали. Давайте перейдем к гитарам поющим и услышим песню, которую, ну, например, мы слышали в репертуаре и, конечно, на французском языке у Джо Дассена.

Следующий коллектив. Хочу еще раз вспомнить. «Синяя птица». Это музыкальная группа. Существовала с 1972 по 1991 год. Надо сказать, что потом, спустя несколько лет после начала работы этого коллектива, это же название приняли несколько российских музыкальных групп, которые состояли в частности и из высших участников оригинального ансамбля, которые выступали с их же репертуаром. А страны, которые охватывала работа участников коллектива, это были Белоруссия и Россия, ну и когда-то, конечно, Советский Союз.

Давайте сейчас вспомним такой коллектив, как «Здравствуй, песня», чей основатель и художественный руководитель живет сейчас в Израиле. Это Аркадий Хаславский. Вспомним одну из песен этого коллектива.

Это совершенно точно Вячеслав Добрынин. Голос сложно перепутать. Человек, который для того, чтобы работали вокально-инструментальные ансамбли от тех лет, сделал очень много, написав действительно большое количество замечательных песен. Большую часть, может быть, или нет, я не знаю, статистики, поет и он сам. Следующий коллектив начал свою работу именно в 80-х. Они работали, начиная с 1983 года. Определяющими для них с самого начала были кумиры одни, они о них говорили всегда, и это было очень заметно по тому, как они даже одевались. Кумирами были группа «Битлз», мы говорим о бит-квартете «Секрет».

Наша программа подошла к концу, и напоследок одна из, разумеется, известнейших песен группы «Машина времени», которой уже не одно десятилетие, которая работает до сих пор, и можно пожелать того же. С вами были Таня Барская и Леонид Изаков. Всего всем хорошего.

0: времена.
1: Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.

0: В Иерусалиме 8 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река, в студии Семен Каплан. Цааль подготовил оперативные планы на случай возобновления боевых действий и возвращения к наземной операции в секторе Газа, если соглашение с Хамасом будет сорвано. Военный источник сообщил корреспонденту Кан Кармеля Минаше, что Хамас должен будет отказаться от своего стратегического вооружения дипломатическим путем. Если этого не произойдет, Цааль возобновит военные действия против организации. Источник также прокомментировал фильм «НАЗА. Побочный ущерб». Он заявил, что армия старается избегать действий в районах с гражданским населением, однако, если возникает реальная угроза и другого выхода нет, кроме нанесения удара, то может быть причинен и побочный ущерб. В системе безопасности Израиля считают, что продажа Саудовской Аравии современных истребителей F-35 может существенно подорвать качественное военное превосходство Цааля на Ближнем Востоке. Корреспондент Кан Гили Коэн сообщила в вечернем выпуске новостей, что, несмотря на возражения израильских силовых структур, официальной реакции Израиля на возможную сделку пока не последовало. По ее данным, на этот раз администрация США не увязывает продажу Эр-Рияду новейших вооружений с продвижением процесса нормализации отношений с Израилем. Сделка еще должна быть одобрена Конгрессом. Тем временем Соединенные Штаты выясняют, не оказались ли запасные части для истребителей F-35 в распоряжении Китая после того, как судно с этим грузом зашло в порт Гонконга. Издание «Политика» сообщает, что груз следовал из Австралии в США, однако по пути изменил маршрут. В Пентагоне подтвердили, что часть деталей для F-35 исчезла, и сейчас неизвестно, у кого они находятся. В Саудовской Аравии минувшей ночью была объявлена воздушная тревога из-за опасений ракетного обстрела со стороны Йемена. Сирены прозвучали в столице Эр-Рияде и в провинции Эль-Хардж. Корреспондент Кан Ювалин Бар сообщает, что позже Саудовская служба гражданской обороны объявила об отмене тревоги и сообщила, что опасность миновала. Аэропорт Люксембурга минувшей ночью временно приостановил работу из-за подозрения на появление в районе неизвестных воздушных объектов. По меньшей мере 12 рейсов были перенаправлены для посадки в другие аэропорты Европы. Корреспондент Кан Дов Гелиар сообщает, что сегодня утром аэропорт возобновил работу. Премьер-министр Гренландии Нильсен и премьер-министр Дании Фредриксен подтвердили минувшей ночью в совместном заявлении, что достигнуто соглашение с Соединенными Штатами об укреплении безопасности в Арктике и северной части Атлантического океана. Корреспондент Кан Дов Гелиар сообщает, что на полях Генеральной Ассамблеи ООН на следующей неделе три страны, как ожидается, подпишут соглашение, в рамках которого Соединенные Штаты получат постоянный контроль за безопасностью Гренландии. После этого документ пройдет необходимые парламентские процедуры для вступления в силу. Прогноз погоды. Сегодня температура воздуха будет соответствовать сезонной, а в горных районах будет немного ниже обычной. Максимальная температура в Иерусалиме и в Цфате составит 27 градусов, в Тель-Авиве, Аш-Доде и Хайфе будет 30, в Бейершеве 31, на Мертвом море 33, а в Эйлате ожидается до 35 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 30 градусов, высота волн составит от 70 до 130 сантиметров. Купание опасно. Таковы главные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире Кан Река в 9 часов. Доброго дня. Шалом. Миру шалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Кан Река. В эфире музыка с Таней Барской на Кан Река. Здесь и сейчас.

Добрый день, уважаемые радиослушатели, вновь с вами Таня Барская. Мы продолжаем наше путешествие в любом случае по миру хорошего настроения. Это самое важное в любой день недели, я полагаю, и в любой час, конечно. Но я постараюсь вам немножко с этим помочь, и если вам того захочется, вы действительно сами вспомните или с моей помощью те или иные песни, написанные на разных языках в разные годы, и подпоете, сможете, попробуйте и потанцевать, если вы, конечно, не ведете машину. Тут уж совершенно точно будьте осторожны на дорогах, но слушайте нас, это будет самое верное. Продолжаем. Лайма Вайхоли, легкой джазовой походкой.

Anarchic System напомнили нам хорошо знакомую композицию, которую в основном всегда мы могли слышать только в инструментальных обработках, но иногда попадаются и тексты, если очень хочется именно петь. La Isla Bonita, объединенная с главным хитом группы Gogol Bordello, Madonna и Gogol Bordello.

0: Скажите, пожалуйста, у вас нет отдельного кабинета?
1: О, да ты, ваше благородие, нарезался.
0: Но.
1: Что же вы, маэстро, молчите? Ну-ка, гляньте нам что-нибудь.
2: Счастье вдруг в тишине.

0: знаю, говорит она, честная я или нечестная. Вот меня посади квартиры распределять и проверяй. А когда мне нечего украсть, может, я и честная. Я не знаю, добрая я или недобрая. Вот будет чего дарить, проверю. Кто его знает, когда денег нет? Дай деньги и проверяй. Может, я модница? Мне 40 лет, я так и не знаю. Может, я бриллианты люблю носить? Ну, скажем, в ушах. Может, цепь золотую люблю носить? Может, я устрицу люблю? Может, я вообще дизайнер? Больше того скажу. Может, я люблю в Испании отдыхать на островах? Представляешь? Окажется вдруг, с ума сойти. Или забуду про семью, в возрасте удачно выйду замуж, и окажется, что я в Израиле и очень люблю евреев. Может такое быть? Может. При хорошей жизни. Дайте попробовать. Специальным постановлением правительства пусть такая-то, такая-то себя пробует на разных почвах, пока не расцветет. Невозможно в нищете понять, добрый ты или скупой, или дизайнер. К большому сожалению, оно все проверяется только, когда есть деньги. Ни разу не видел, чтобы возле нищего толпа крутилась. Он-то, конечно, щедрый, но копейки у него не выпросишь. Все крутятся возле тех, кто имеет. Нечестный, он кричат, жадный, все у нас украл. Ну, наверное. Правда, когда у тебя ни черта нет и никогда не было, не поймешь, что у тебя украли. И где оно все лежало? И почему ты сам, в конце концов, не украл? И что он у тебя украл, если ты сам всю жизнь своими глазами видел, что у тебя украсть нечего? Вот поделиться он должен. Тут правильно говорят. А ворует, рискует, страдает и сидит, пусть сам один.
1: Михаил Михайлович Жванецкий. Мы продолжаем наш эфир. Мелодия, которую вы слышите сейчас, не просто покажется вам знакомой. Это как раз первоисточник, потому что корни у этой песни именно из Греции. Георгос Далларас.

0: В эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.
1: Праздник скидок в Канкун. Карп свежий 6 килограммов за 100 шекелей. Ножки телячьи 1 килограмм за 9,90. Печень куриная 3 килограмма за 36 шекелей. В соответствии с условиями мероприятия. Для членов клуба. Вступление в клуб бесплатно. Ашдот, улица Хаурагим, 19. Модиин, Ждерот Хамикцоот, 18. Ишпроцентр.
2: Хани из Модиина хотела обновить автомобильную лицензию. Чтобы не ехать в управление лицензирования автотранспорта, она просто зашла в ближайшее почтовое отделение. По словам Хани, обновить лицензию было очень просто. Спасибо, Хани.
3: Вам необходимо обновить водительские права или автомобильную лицензию? Для этого больше не надо являться в управление лицензирования автотранспорта. Вы можете получить обслуживание в 700 отделениях почты Израиля. Другие действия, позволяющие сэкономить ваше время, можно осуществить на сайте министерства или через десятки автоматов выдачи лицензий. Министерство транспорта и безопасности дорожного движения.
4: Хотите, чтобы вся ваша семья получила удовольствие?
5: Да!
4: Хотите в купальне?
5: Да!
4: Термальные купальни «Гаш», горячие термальные источники и открытый бассейн. Развлекитесь и получите двойное удовольствие по цене одного билета. Всего в 12 минутах от Тель-Авива. Купальни «Гаш» 09952-9404.
6: 014 Basic Ben Leumi поздравляет вас с праздником Рош ха-Шана.
7: Маленькой елочке холодно.
6: Извините. Это не тот Новый год. А сейчас сюрприз к Рош ха-Шана. Получите от 014 целый час на все звонки за границу на стационарные телефоны в рамках мероприятия. Для получения льготы звоните сейчас. Звездочка 5014. Нас разделяют расстояния. Нас соединяет 014. До скорой встречи. Безек Бен Леуми.
8: Только для частного пользования. Согласно уставу. Кроме Беларуси и Кубы.

Находясь с вами сейчас совершенно точно в Латинской Америке, в Южной Америке, вместе с Натальей Орейро, звездой сериалов, поющей, танцующей звездой, напоминающей свой один из самых известных хитов последних.

Вообще, конечно, интересная история о конкретно этой песне, потому что на раннем этапе работы над композицией под названием «Миссис Робинсон», которая знает весь мир с 1967 года, благодаря Саймону и Гарфанкелю, которых вы слышали сейчас, песня должна была получить название уже официальное «Миссис Рузвельт», на секундочку. Ну, предположительно, имелось в виду Элеонора Рузвельт, супруга тогдашнего президента Франклина Делана Рузвельта, активистка борьбы за права женщин, за права афроамериканцев и так далее, далее, далее. Но как в тот момент Майкл Николс снимал фильм «Выпускник», где главную роль сыграл Дастин Хоффман, искал музыкальные темы. Одну из них предложила парочка Саймон и Гарфанкел. Это песня «Гарфанкел», и песня эта была моментально принята. Она тут же выстрелила, разделилась уже по всему миру, но уже под этим конкретным названием «Миссис Робинсон». Продолжаем слушать.

0: В Иерусалиме 9 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. В студии Семен Каплан. Цааль подготовил оперативный план на случай возобновления боевых действий и возвращения к наземной операции в секторе Газа, если соглашение с Хамасом будет сорвано. Военный источник сообщил корреспонденту Кан Кармеле Минаше, что Хамас должен будет отказаться от своего вооружения дипломатическим путем. Если этого не произойдет, Цааль возобновит военные действия против организации. Источник также прокомментировал фильм «НАЗА. Побочный ущерб» и заявил, что армия старается избегать действий в районах с гражданским населением. Однако, по его словам, если возникает реальная угроза и нет другого выхода, кроме нанесения удара, то может быть причинен и побочный ущерб. В системе безопасности Израиля полагают, что продажа Саудовской Аравии современных истребителей F-35 может существенно подорвать качественное военное превосходство Цааля на Ближнем Востоке. Корреспондент Кан Гили Коэн передает, что, несмотря на возражения израильских силовых структур, официальной реакции Израиля на возможную сделку пока не последовало. По ее данным, на этот раз администрация США не увязывает продажу Эр-Рияду новейших вооружений с продвижением процесса нормализации отношений с Израилем. Сделка еще должна получить одобрение Конгресса. Тем временем Соединенные Штаты выясняют, не оказались ли запасные части для истребителей F-35 в распоряжении Китая после того, как судно с этим грузом зашло в порт Гонконга. Сайт Politico сообщает, что груз следовал из Австралии в США, однако по пути изменил маршрут. В Пентагоне подтвердили, что часть деталей для F-35 исчезла, и сейчас неизвестно, у кого они находятся. Премьер-министр Гренландии Нильсен и премьер-министр Дании Фредриксен подтвердили минувшей ночью в совместном заявлении, что достигнуто соглашение с Соединенными Штатами об укреплении безопасности в Арктике и в северной части Атлантического океана. Корреспондент Кан Дов Гиляр сообщает, что на полях Генеральной Ассамблеи ООН на следующей неделе три страны, как ожидается, подпишут соглашение, в рамках которого Соединенные Штаты получат постоянный контроль за безопасностью Гренландии. После этого документ пройдет все необходимые парламентские процедуры для вступления в силу. Северная Корея резко раскритиковала Международное агентство по атомной энергии после того, как организация осудила ядерную программу Пхеньяна. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и высокопоставленная представительница режима Ким Йо Джон обвинила агентство в двойных стандартах, заявив, что оно игнорирует ядерную деятельность США и их союзников в регионе. Министерство иностранных дел Северной Кореи заявило, что статус страны как ядерной державы не подлежит изменению. Тем временем официальное агентство Пхеньяна сообщило, что Ким Чен Ын совершил продолжительную поездку по ключевым предприятиям по производству боеприпасов и высоко оценил процесс модернизации армии. Прогноз погоды. Сегодня температура воздуха будет соответствовать сезонной норме. Максимальная температура в Иерусалиме и Цфате составит 27 градусов. В Тель-Авиве, Ашдоде и Хайфе будет 30, в Бейершеве 31, на Мертвом море 33, а в Эйлате ожидается до 35 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 30 градусов. Высота волн составит от 70 до 130 сантиметров. Купание опасно. Таковы центральные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире Кан Река в 10 часов. Доброго дня. Шалом. Миру шалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на Кан Река.
3: А теперь тема, которая, я думаю, заставит многих родителей как минимум задуматься, а некоторых сразу сказать: нет, ну что вы, это невозможно. Министерство здравоохранения выпустило новые рекомендации. Родителям детей в возрасте до 2 лет министерство рекомендует воздержаться от просмотра видео. То есть детям до 2 лет никаких экранов вообще. Смартфон рекомендуется не давать детям до 13 лет, а социальные сети запрещены до 15. Но рекомендации эти очень сильно расходятся с тем, как выглядят наши будни. По статистике, почти 30% школьников 7 по 12 класс проводят перед экранами не менее 6 часов в день. Возможно ли практиковать рекомендации Минздрава и вообще важно ли их соблюдать, если жизнь уже диктует свои правила? И с нами Мария Титова, психолог по развитию детей больничной классы «Клалит» из округа Дан, Петактиква. Мария, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Итак, давайте начнем с главного. Насколько вообще реалистичны эти рекомендации? Смартфон только с 13, социальные сети с 15. Насколько это реалистично, когда мы с вами видим, у многих детей все это появляется значительно раньше?
4: Ой, это очень сложный вопрос. Ну, желательно. Рекомендации это и есть как бы представление, как бы хотелось. Теперь проверка реальностью, как вы говорите, она другая. Но мы не говорим, что, как сказать, мы же не говорим о чем-то таком конкретном, да, вот все должны по обстоятельствам, по возможностям. Мне кажется, важнее было бы говорить про то, как дети заходят в социальные сети, да. Где в этот момент родители относительно всего этого. Для чего детям социальные сети? Почему дети так много часов проводят перед экраном? Какой контент они потребляют? Опять же, где родители относительно всего этого процесса? Это происходит параллельно или родители помогают детям понять правила сети, помогают им разобраться с контентом, следят? Мы говорим о совсем молодых, да, совсем маленьких детях. Да. Следят, какой контент дети потребляют, следят, с кем они переписываются. Имеют доступ, не имеют доступ к детским сетям.
3: Ну, то есть, в общем-то, разговоры, контроль, какая-то вот система такой вот объятия, да, такого семейного.
4: Да, я бы больше говорила не про то, что сколько надо, сколько не надо, а про то, как надо. Как про надо. То... Где, каково место родителя? Угу. Как это...
3: Угу. Да-да-да, я услышу.
4: Да, и когда родители пользуются смартфонами? В случаях, когда, может быть, устали и нет времени заниматься с детьми, или посадить ребенка перед экраном, чтобы он, например, поел.
3: Был занят, да.
4: Да, согласитесь, это тоже часто встречается.
3: Да.
4: Ну как вот бы, давайте, может быть,
3: давайте возьмем обычного ребенка 10-11 лет, скажем, да?
4: Давайте.
3: Весь класс общается в WhatsApp. Там они договариваются между собой, обсуждают школу, дни рождения. Там очень часто они и обижают друг друга в группах, да? И тут вдруг есть ребенок, у которого нет смартфона. Потому что родители боятся, что там его обидят, вот в этом, в этой группе в WhatsApp. Не рискуют ли родители ограничить социализацию своего ребенка и этим сделать не лучше, а хуже для него?
4: Это большая проблема. Во-первых, проблема, почему у детей есть WhatsApp, в котором они все обсуждают. Эти сети должны быть в идеале, да?
3: Да.
4: Школьные, не WhatsApp-ные, потому что WhatsApp, опять же, несовершеннолетние. Кто угодно может в этой сети оказаться. Это более такое, да, могут быть и с разными
3: все,
4: намерениями
3: угодно, да.
4: Взрослые. Конечно, да. Конечно. Как бы это одна часть, да, этого да. процесса, почему все дети спокойно там сидят, десятилетние, их родители не обеспокоены этим.
3: Да.
4: А только родители одного ребенка обеспокоены. Это как бы мы с вами поделим, да, немножко на части.
3: Да.
4: Это и почему школа не обеспокоена? Механехет не обеспокоена,
3: ну,
4: что
3: вот, видите,
4: дети у меня сидят в
3: WhatsApp. Сейчас обеспокоен Минздрав, да.
4: Да, но пока Минздрав только и обеспокоен.
3: Да.
4: Но тоже. Окей, дальше.
3: Да, но теперь, только обеспокоен, но на уровне рекомендаций.
4: Да, ну хотя бы кто-то
3: ну, хотя
4: про
3: бы
4: это кто-то. Что-то говорит, да.
3: Да.
4: Теперь, то, что вот вы поднимаете, очень важный вопрос. Детская социализация, подростковая социализация.
3: Да.
4: 10, может быть, это не так принципиально, но давайте возьмем 10, что вот уже подростковый возраст.
3: Да.
4: В подростковом возрасте как бы есть два таких, как бы, две разнонаправленных внутренних потребности ребенка, которые, в принципе, конфликт создают. То есть ребенок, каждый подросток чувствует, что он не такой, как все, его никто не понимает, но он должен одеваться, как все, он должен, то есть ему очень важно шея худ, быть частью
3: сообщества.
4: Да, да. Поэтому, когда они все хотят кроссовки Adidas, не надо с ними спорить.
3: Надо купить кроссовки Adidas.
4: Да, надо, да, потому что и так ребенку тяжело, а это для него часть его социальной адаптации. Это очень важно. Теперь все сидят в WhatsApp. Да. Видимо, как бы я как психолог, конечно, хотела бы сказать нет, но, опять же, ситуация более сложная. Видимо, ему тоже придется сидеть в этом WhatsApp. Теперь, как мы ему объясняем, что такое WhatsApp? Как мы ему объясняем, что, например, то, что ты там напишешь, это не сотрется, это кто-то может сфотографировать. Ты должен думать, что там написано. А если тебе это пишут в приватном чате, ты должен мне показать, могу ли я заходить в его телефон и смотреть, что там происходит. Как бы это более сложно, чем запретить или не запретить. Как бы это более... От родителя требует сесть,
3: еще больше
4: объяснить,
3: да.
4: Поговорить, объяснить ребенку, какие могут быть последствия его поведения в социальных сетях, в том же самом WhatsApp. Что ему делать? Окей, если ему присылают, например, какие-нибудь...
3: То есть обидные вещи, да.
4: А если... Ему-то это как бы это однозначно идти к родителям и рассказывать. А если ему посылают о его друзьях или просто одноклассниках? То есть включают его в группу, где начинают кого-то булить. И он должен пересылать вот эти, например, видео какие-то обидные, где там кого-то бьют и начинают... Он должен участвовать в пересылке. Кому он должен обратиться, если он это видит? А если это он увидел? Что, как это... Это куча-куча разных вопросов.
3: Это на самом деле огромная работа для родителей и для бабушек и дедушек. И совсем не однозначно разрешить запретить. Давайте подрастим сейчас нашего ребенка. И ему было там 10-11 лет, мы с вами говорили, да? А теперь ему 13-15. Что происходит с психикой и развитием ребенка в этом возрасте, что делает смартфоны и соцсети менее опасными? Потому что рекомендация только до 13-15, соответственно, да?
4: Как бы вообще европейское, как сказать, такое движение, это до 17 лет. Я не считаю, что ребенок в 13 лет более осознанный и может легче справиться с тем же самым буллингом, с тем же самым, я не знаю, можно у вас в эфире говорить там с какими-нибудь, не знаю, педофильскими по отношению к нему проявлениями, да, понять, распознать.
3: Ну да, нужно это понять и распознать, разумеется.
4: Да, это совсем молодые, это тоже подростки, они тоже дети.
3: Да.
4: В плане Мисрат Бриют он говорит больше о физиологии. Больше о развитии мозга, что все-таки в 13 лет мозг более развит, концентрация внимания уже более сформирована. Но все равно сети, а это очень опасное место.
3: Да.
4: И в 13, и в 15. Я бы даже сказала, что в 13-15 становится более опасно, потому что ребенок чаще может выходить из дома, может позже возвращаться. Действительно, в этот момент уже дверь должна быть закрыта,
3: да.
4: Как бы дать ему эту потребность. Больше следить за его сетями тут тоже стоит. Одно дело смотреть как бы 100% сетей 10-летнего ребенка,
3: да.
4: Что это нормально, а 13-летнего, 15-летнего подростка уже больше сепарации происходит. Ты как бы вы должны их немного отпустить, потому что появляются личные какие-то секретики, мальчики, девочки. Это тоже, опять же, разные дети, но мне кажется, это наоборот более сложно и более опасно.
3: И здесь еще больше нужна ответственность родителей в плане разъяснения. Мария, я хочу задать вам вот последний вопрос. Почти 30% подростков проводят перед экраном 6 часов и больше. Когда увлечение телефоном превращается в проблему, и как нам, родителям, бабушкам, дедушкам, узнать, понять, что что-то происходит не так, и что нам в этот момент делать?
4: Ой, это тоже такой сложный вопрос.
3: Все вопросы у нас сложные
4: да.
3: на эту тему, да.
4: Смотрите, да, мы с вами в такой переходный живем этап, когда технология становится частью жизни, и ребенок, который не умеет пользоваться сетями, не умеет пользоваться инструментами диджитальными, он как будто выпадает, да, вот из общества, выпадает с рынка будущего труда, выпадает с образовательной системы, да. Потому что сеть как несет и большие опасности, но так и большие возможности. Как в любой, давайте отнесемся к этому просто как к инструменту. И больше будем смотреть, обращать внимание на поведение ребенка. Если ребенок раньше был более открытый, сейчас он становится более замкнутый. Меняется поведение, меняются пищевые привычки, меняется, он становится более, или она становится более раздражительной. И что вы не можете это связать с каким-то возрастом, что это как-то более ярко проявляется замкнутость. Угу. Более замкнутый ребенок, менее разговорчивый, если раньше был разговорчивый. Что у детей есть другие интересы. Вопрос, что они делают в сети? Сидят рилсы 6 часов листают? Или создают видео? Или есть вещи, которые они могут создавать? Это очень красиво. Снимают видео, создают какие-то там фильмы, еще что-то.
3: Мария, чем я понимаю из нашего разговора, что самое главное – это не тотальный контроль, не разрешать или запрещать, а разбираться, разговаривать, объяснять, быть включенными и вовлеченными вот в эту подростковую жизнь настолько, насколько нам дети это разрешают. И быть все время, так сказать, с рукой на пульсе. Правильно?
4: Да. Да,
3: Мария,
4: да,
3: Титова, психолог по развитию детей, больничной кассы «Клалит», округ Удан, Петахтиква. Спасибо вам огромное за эти разъяснения.
4: Спасибо, Санатова.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на КАН РЭКО.
3: А сейчас продолжим говорить о цифрах, хотя некоторые из них не так сильно радуют. Согласно данным Института национального страхования Битуах Леуми, больше четверти израильтян, 27%, живут в условиях продовольственной нестабильности. А организация «Лятет» перед праздниками сообщила о еще одной цифре, довольно тревожной. Спрос на продуктовую помощь вырос на 32%. Что именно означает продовольственная нестабильность в стране, где большинство людей, как мы только что услышали, в целом довольны своей жизнью. И главное, кто сегодня те самые люди, которым нужна продовольственная помощь. С нами Кирилл Шраберман, научный сотрудник Центра исследований социальной политики имени Тауба и докторант университета Бар-Илан. Кирилл, доброе утро.
5: Доброе утро.
3: Давайте прежде всего разберемся с этим термином. Что значит продовольственная нестабильность? Это означает, нам приходится экономить на продуктах, или это означает, я сегодня не могу купить еду, и нам нечего есть?
5: Скорее всего, это означает, оба вопроса включаются в этот индикатор, потому что, как говорила профессор Ремник, совершенно точно это именно субъективные данные. То есть это людей, как их спрашивают, какой день, когда, в какое время суток, в каком они положении, в каком они психологическом положении, их спрашивают вопросы по поводу того, когда они кушали, когда в последний раз, бывали ли случаи, что им приходилось...
3: Не есть целый день,
5: а не есть последние двое суток, не есть горячую пищу, и в том числе и такие же вопросы. Данные Битуах Леуми и данные Лапет – это совершенно однозначно субъективные данные. И их очень тяжело рассматривать, как говорится, отдельно от объективных данных. Объективные данные – это, например, данные по пропорции семей, живущих за чертой бедности, это уровень прироста наших зарплат, это сколько мы покупаем в магазинах, насколько выросли цены за определенный период, насколько и в том числе такого рода информация. Поэтому субъективная информация довольно-таки сложно рассматривать отдельности от объективной, потому что она более индикативна по поводу того, что люди ощущают, нежели того, что происходит на самом деле.
3: Ну, тем не менее, то, что люди ощущают, довольно характерно для общей
5: совершенно
3: картины.
5: Верно. Мы не можем, как говорится, отрицать то, что люди ощущают на самом деле.
3: Разумеется. И тогда, в таком случае, 27% – это большая цифра. Кто эти люди? Какие группы наиболее уязвимы, на ваш взгляд? И если уж это критерий, как вы утверждаете, не объективный, дайте нам, пожалуйста, объективную статистику, если возможно.
5: Объективная статистика по поводу, она довольно-таки распространенная, и довольно-таки тяжело эту статистику объединить во что-то целое, что будет действительно индикативно по поводу всего остального. Мы можем сказать, что некоторые исследования говорят о том, что действительно за последние несколько лет израильтяне стали кушать меньше овощей и фруктов, потому что они действительно подорожали больше, чем средняя статистическая потребительская корзина. Есть уровень семей, находящихся за чертой бедности, оно практически не изменяется. Несмотря на то, что оно очень потихонечку, как говорится, опускается, он все равно довольно-таки сложно увидеть существенные сдвиги в уровне бедности среди населения Израиля. Население, которое, очевидно, отвечает на эти вопросы положительно и довольно-таки в существенной пропорции, это люди, которые, у которых низкие доходы, у которых это больше, скорее всего, люди многодетные, семьи, где маленькие или даже высокие доходы, разделяя на общее количество людей, находящихся в семье, оно выходит, то есть люди с ограниченными ресурсами. Я также, мне кажется, что это не только люди с ограниченными ресурсами, это также люди с ограниченными социальными сетями, то есть их включенность в социальные сети намного ниже, чем остальных, то есть люди, которые, например, более старшего возраста, пенсионеры.
3: То есть мы говорим о пенсионерах?
5: Мы, скорее всего, говорим о пенсионерах.
3: И многодетных семьях, да?
5: Многодетные семьи, арабский сектор очень, как говорится, сильно выражен в этих данных, насколько я помню. Поэтому, еще раз, это не говорит о том, что это не объективно, но это действительно это люди, находящиеся, как говорится, на периферии нашего общества, и не более слабые слои нашего общества, они действительно об этом говорят.
3: Скажите, а можно ли сегодня в Израиле иметь работу, может быть, даже две зарплаты в семье, и все равно не иметь возможности нормально питаться? Или это какие-то очень особые случаи? Если да, то какие?
5: Одна-две зарплаты, в принципе, две зарплаты на семью, они, скажем так, есть статистика по поводу шансов семьи быть за чертой бедности в зависимости от того, сколько людей зарабатывает, сколько людей зарабатывает в этой семье. Yeah. Когда никто не зарабатывает, шансы быть за чертой бедности, они выше 60%. Один заработодатель в семье, один заработчик зарплаты в семье, это спускается сразу же приблизительно 25%. И когда двое людей заработают в семье, это мы говорим о процентах ниже 5% шансов быть за чертой бедности. То есть, в принципе, сегодня, как мы можем посмотреть, как бы еще раз, не только уровень зарплаты или количество денег на каждого члена семьи, которое может семья потратить перед праздниками, что-то в этом роде, точно так же и включенность в социальные сети, то есть разветвленность, количество родственников, количество друзей, общинные какие-то моменты, они совершенно однозначно придают более уверенность людям, которые и отвечают на вопросы, опять же, на субъективные вопросы, смогут ответить более в положительную сторону, как профессор Ремник сказала. То, что более-менее от них и ожидает, и, скорее всего, они действительно так и чувствуют себя, потому что, когда человек находится, и он чувствует, что он не один в беде, он однозначно чувствует себя намного лучше.
3: Что люди начинают сокращать первым? Мясо и рыбу, или овощи и фрукты, или вообще количество еды? Как это происходит?
5: Как я и сказал прежде, есть исследования, которые указывают на то, что количество фруктов и овощей снижается, именно из-за того, что цены на фрукты и овощи за последние 10 лет, можно сказать, с 2000 года, если мы смотрим в перспективу более долгосрочно, овощи и фрукты в нашей стране выросли намного быстрее, чем выросла среднепотребительская, чем цены на среднюю статистическую потребительскую корзину. И мы видим действительно, как говорится, снижение потребления количества овощей и фруктов. Это в конце концов продолжение, если это будет продолжительно, или есть семьи или индивидуумы, которые на протяжении достаточно длительных периодов не употребляют достаточно овощей и фруктов, это в конце концов сказывается и на их здоровье, да. И все, что это влечет дальше.
3: Скажите, пожалуйста.
5: Мясо, конечно же, мясо, белковые продукты, они действительно более дорогие, чем продукты из углеводов. И в том числе переходы на более дешевые виды пищи, они влияют, однозначно влияют на здоровье потребителя. И это и диабет второй, и ожирение, и все остальное, все, что с этим связано.
3: А перед праздниками спрос на продовольственную помощь вырос, по данным организации «Латет», на 32%. Это сезонный скачок, потому что в праздники как-то дороже, или это показывает нам в целом ухудшение положения?
5: Это, скорее всего, это и оба фактора вместе в какой-то степени. Организация «Латет» — это их сугубо их данные. Угу. Было несколько лет назад, я просил, как говорится, скооперироваться с ними, может быть, посмотреть, что это. Я не услышал от них ничего обратно. Поэтому мне тяжело относиться, как говорится, скажем так, с большой уверенностью к данным, которые предоставит эта организация. Опять же, я не отрицаю их данные. Прежде всего, это сезон, это и сезонные, как говорится, изменения, и однозначно то, что людям действительно ближе к праздникам хочется чувствовать помощь от общества и все, что с этим связано.
3: А скажите, пожалуйста, вот Израиль находится все-таки в списке развитых стран. Как вы оцениваете вот данные продовольственной нестабильности, которые мы сегодня с вами обсуждали? А это отличается от того, что происходит в других развитых странах?
5: Вы знаете, в другие развитые страны, действительно, израильское общество уникально на фоне других развитых стран, потому что, как сказал прежний профессор Ремник, говорил, у нас действительно большие семьи, у нас много детей, чего, например, нет ни в Швеции, ни во Франции, ни в Италии. И это очень сильно влияет и внутрисоциальную динамику, и на динамику потребления, и на уровень удовольствия от жизни, на уровень занятости и проведения всего и включенности. Это действительно сложно сравнивать. С этим мы можем сказать, то есть если мы сравниваем данные по одиночкам, и особенно одиночки, которые старшего возраста, люди старше 65 и дальше, мы не видим слишком сильной статистической разницы между тем, что происходит в Израиле с безопасностью еды и в других развитых странах, особенно северноевропейских, которые считаются эталоном социально-экономической политики.
3: Угу. А

0: наш центр показал, что оно было непропорционально в определенное свое население, эта помощь была распределена. Однозначно, это очень правильный шаг распределения талонов на питание, потому что это как говорится, прошу прощения, однозначно говорит, что люди будут тратить деньги, то есть средства будут потрачены именно на еду, то есть, а не на какие-либо другие средства. Но это должно быть сделано посредством более объективных критериев, нежели политическое распределение.
1: Понимаю. Спасибо вам большое и хорошего дня, хорошего года. С нами был Кирилл Шраберман, научный сотрудник Центра исследований социальной политики имени Тауба и докторант университета Бар-Илан.
0: Шанатова Хатиматова.
1: Шанатова.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на КАН РЭКА.
1: Средняя зарплата в Израиле растет. По данным Центрального статистического бюро, в июне она достигла 15 218 шекелей. На первый взгляд, вполне приятная цифра. Есть только одна проблема. Большинство работающих израильтян такой зарплаты не получают. Более того, примерно две трети работников заняты в отраслях, где средняя зарплата ниже, гораздо ниже 15 тысяч. Так что на самом деле означает показатель средняя зарплата и действительно ли израильтяне стали зарабатывать больше, как показывает цифра средней зарплаты? Об этом мы поговорим с экономистом Константином Блюзом. Константин, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Итак, это практически парадокс получается. Средняя зарплата 15 218 шекелей, но большинство израильтян получают гораздо меньше. Почему тогда эта зарплата считается средней?
3: Ну, средняя, в принципе, это понятие арифметическое.
1: Да-да-да.
3: То есть, если есть... Да, то есть, если есть... Ну, вот представьте, в компании есть три человека. Есть генеральный директор, самый умный, большой начальник. Он зарабатывает, скажем, 50 тысяч. И есть у него два помощника. Старший и младший. Они получают, соответственно, скажем, 10 и 6. Угу. То если мы складываем 50, 10 и 6, мы получаем 66. Делим на 3, 22. Тогда получается, что средняя зарплата в этой компании 22 тысячи. Угу. Более того, если у компании трудности, и, естественно, что делает хороший начальник? Он не сокращает себе зарплату, он увольняет одного из помощников. И получается, естественно, он увольняет самого молодого. И поэтому у них получается теперь на двоих 60 тысяч, и средняя получается 30. То есть фактически зарплата выросла примерно на 40% средняя. Но при этом у компании, видимо, ситуация не блестящая. Так что средний показатель, он...
1: Вообще ни о чем не говорит нам.
3: Нет, он кое о чем говорит. Понятно, что когда в стране нет крайнего неравенства, и средний показатель, скажем, он 20 тысяч, это лучше, чем 5 тысяч.
1: Угу.
3: Вот.
1: Но это просто означает, что многие высокопоставленные, скажем, чиновники получают больше, вот и все, нет?
3: Да, но тут не только чиновники. Дело в том, что есть просто это... есть ситуация, когда в стране есть несколько экономических локомотивов, но в данном случае в Израиле это в основном хай-тек. Это еще не только хай-тек, это часть еще финтека, это некоторые инвестиционные отрасли, вот, там, в банке, особенно там высшее руководство. Вот. Там они зарабатывают действительно очень-очень большие суммы, и поэтому получается, что средняя растет, и очень как бы всегда важна медианная.
1: Вот.
3: Медианная – это та зарплата, которую получает человек ровно-ровно посередине. Вот в Израиле, скажем, примерно 4 200 000 работающих, так вот тот, у кого зарплата номер 2 100 000. То есть вот ровно посередине.
1: Да.
3: И она меньше, она порядка 11 тысяч. То есть фактически...
1: Отражает ли эта зарплата то, что получает большинство работников на самом деле?
3: Думаю, что да. Большинство, да. Естественно, да. Вот. И тут, понимаете, тут получается некий парадокс, который для Израиля очень-очень важен. Дело в том, что большой частью дохода израильтян, будущего дохода, и, скажем, того, что обеспечивает семью, это разные пенсионные фонды, кроноты штальмут, то есть это фонды повышения квалификации, то, куда люди откладывают деньги. Чем выше у вас зарплата, тем больше денег туда уходит. И поэтому в итоге получается, что этот разрыв, он растет. Вот. И плюс, естественно, покупательная способность шекеля, она...

0: сильно падает, несмотря на то, что доллар упал, несмотря на то, что все хорошо, и, казалось бы, даже показатели инфляции низкие, но всякий из нас, кто заходил в последнее время в магазин, понимает, что как бы показатели инфляции низкие, но цены почему-то высокие.
1: Это правда. Вот.
0: То же самое происходит, к сожалению, наше статистическое бюро. Во-первых, оно недофинансировано, во-вторых, там очень сложно посчитать методологию, когда некоторые вещи, которые, скажем, сокращение порции или сокращение там той же шоколадки, которая раньше была железно 100 грамм, а сейчас же шоколадку на 100 грамм уже не найти. Вот. Или, например, некоторые вещи, которые были бесплатные, вот там приходишь, покупаешь какой-нибудь салат. А тебе говорят, не все без меня, вот бесплатно вот до сюда, а если тебе ты хочешь вот это, вот это, вот это, то тут доплати. Естественно, статистическое бюро все вот это рассмотреть не может, потому что это безумное количество данных. И поэтому, к сожалению, данные инфляции, они не отражают того, что есть в реальности. Вот. И поэтому, с одной стороны, да, средняя зарплата растет. По-прежнему хай-тек – это та область, которая тянет страну вверх. И, в общем-то, те, кто работают в хай-теке, они по-прежнему, в общем-то, очень неплохо живут. И это Израиль – страна хай-тека, то есть страна с самым большим количеством людей в процентном отношении, работающих в хай-теке в мире. То есть это порядка 20%, это больше, чем, скажем, Соединенные Штаты вдвое, а Соединенные Штаты на втором месте. Вот. Так что по-прежнему у нас есть этот локомотив, который тянет, но он тянет, к сожалению, не всех. Вот. И чем дальше, и как бы чем дальше, тем больше этот разрыв, он увеличивается, и пока не видно инструментов, которыми он будет будет закрываться. Вот. Пока зарплаты растут все еще во многом благодаря тому, что много людей в армии, много людей в резервистской службе, и поэтому на рынке труда сейчас как раз, в общем-то, относительно раздолье для работников. Да.
1: Есть рабочие места.
0: Да, есть рабочие места.
1: Хотя они временные, в общем-то.
0: Есть возможность торговаться, да. Угу. И кроме того, люди получают в резервистской службе, получают какие-то деньги, получают зарплаты, и с этого живется хорошо. Угу. Но, с другой стороны, деньги у людей есть. То есть это ведет к росту цен, и когда это все успокоится, есть определенные вопросы насчет того, что будет.
1: Если обычный израильтянин хочет понять, хорошо или плохо он зарабатывает, что ему разумнее сравнивать? Свою зарплату с медианной, скажем, да, или со средней в своей профессии, чтобы понимать, куда двигаться и просить ли у работодателя больше зарплату?
0: Ну, я думаю, все-таки, что это индивидуально, это, естественно, зависит от профессии, потому что понятно, что если человек, скажем, он строительный рабочий, то ему нужно смотреть на зарплату в своем
1: секторе.
0: В своей
1: отрасли.
0: Да, в своей отрасли, потому что, ну, как-то странно ему пытаться равняться на хай-тек или пытаться там, не знаю, смотреть на то, сколько зарабатывает привезенный сейчас.
1: Ну, то есть он должен смотреть на не медианную зарплату в целом по стране, а именно на свою отрасль. Вот с этим мы должны себя сравнивать.
0: Да, я бы даже смотрел гораздо уже, потому что все-таки человек живет посреди своего мира, и он примерно понимает, то есть я подозреваю, что там слесарь зарабатывает иначе, чем токарь, плотник иначе, чем слесарь.
1: Это что? Ну, понятно, да.
0: Прекрасные, достойные профессии, просто как бы это нужно смотреть на каждый конкретный рынок.
1: А если мы расширим вопрос, и я задам вам вот такой вопрос. То есть зарплата выросла, ну, по крайней мере, так говорят нам цифры. Да. Стали ли мы на самом деле богаче? Потому что вы вот упоминали, что в магазине мы все время видим, как цены растут. Мы все меньше и меньше можем купить. То есть что происходит на самом деле?
0: Мы стали, скажем так, во-первых, мне кажется, что в мире за последние 40-50 лет никто особенно не стал богаче, потому что цены на большие вещи, там, на недвижимость, они выросли гораздо серьезнее. Понятно, что возможности, то есть это электроника, она стала дешевле. Вот. Да. Но я бы сказал так, израильтяне стали богаче, но не в рамках Израиля. То есть, если бы то есть израильтянин, который сейчас, скажем, выходит на пенсию после многих лет работы, и у него есть квартира, или он в квартиру, скажем, не вложил, но у него больше денег там в пенсионных фондах и разных накоплений, то он в среднем будет богаче большинства людей в мире. Вот. А внутри же Израиля, учитывая уровень расходов, мне кажется, особенно богаче он не стал, просто потому что это абсолютно галопирует и стоит абсолютно, ну, стоит много абсолютно все.
1: Константин Блюс. Да.
0: Вот, то есть, по большому счету, вопрос, как бы, идея, скажем, пенсии за рубежом, которую сейчас израильтяне очень много рассматривают, вот этот вот relocation или то, что downshifting, это становится все более и более разумным, просто потому что, скажем, миллион шекелей в Израиле и миллион шекелей за рубежом – это совершенно разные деньги.
1: Константин Блюс, экономист, спасибо вам большое за ваши разъяснения. Хорошего дня.
0: До свидания.

0: В ефірі дайджест програм «Добре утро» на КАН «Река».
1: Іврит для душі з Галі Городецькій.
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Для начала, как всегда, напоминаю вам номер нашего WhatsApp. Пожалуйста, оставляйте в письменном виде свои вопросы, и я всегда с удовольствием на них отвечу. 050-737-8127. Я повторю, 050-737-8127. Сегодня я бы хотела поговорить с вами о судном дне Йом-Кипур, который приближается. И здесь есть очень много интересных слов, которые связаны с этим днем. Я не говорю праздник, хотя, в общем, в еврейских источниках Йом-Кипур все равно называют праздником некоторые источники, потому что раскаяние – это великая вещь, и, в общем, поэтому говорят хаг, но обычно все-таки говорят моэд, ну, то есть просто какой-то особый день. Итак, Йом-Кипур. Что же это за корень кав пейрейш? Этот корень говорит об искуплении, искуплении грехов, искуплении ошибок, каких-то своих исправлений ошибок. Мы говорим лехапер аля массе. Да, то есть загладить вину, исправить поступок. Да, массе это поступок. Или еще есть выражение «лехапер аля авель». Авель – это несправедливость. «Айн вав вав ламет» пишется. И вот «лехапер» – это исправить, загладить. Еще есть выражение «тарнеголь капарот», то есть жертвенная курица или жертвенный петух, то есть та самая курица, которую вертят над головой в Йом-Кипур религиозные люди. А некоторые вместо курицы просто произносят благословение над деньгами, и потом эти деньги отдают на благотворительность. И вот какие же заповеди и запреты у нас есть в Йом-Кипур. Интересно, что, то есть это вообще все запреты, связанные с наслаждением, каким-то удовольствием от жизни, потому что это день, когда мы каемся, те, кто кается, и думаем о том, что плохого мы сделали, и стараемся ошибки загладить. Это происходит, кстати, не столько в сам Йом-Кипур, сколько в 10 дней, которые выпадают между Рош-Ха-Шана, еврейским Новым годом, и Йом-Кипур. Эти дни, они называются Ямим Нораим, то есть как бы ужасные дни, хотя на русский их принято переводить как «дни трепета». И вот в эти дни очень принято делать хэшбон нефеш. Это очень важный термин. Хэшбон нефеш, то есть дословно счет души, ревизия души. Иными словами, мы смотрим, что мы в прошлом году сделали хорошего, что мы сделали плохого. Кстати, это, в общем, такая рефлексия, да, попытка подумать о том, как я жил и что я делал, она не обязательно должна происходить в преддверии Йом-Кипура. Итак, какие же заповеди и запреты у нас есть? Эти заповеди и запреты именно перед Йом-Кипур, они называются не просто Исурим, а Инуим. Это вообще забавно, потому что Инуй в современном значении – это пытка. Но никто как бы не собирается нас пытать, а этот корень вообще обозначает мучение. Мы знаем, например, Таанит Эстер – это цом, пост Эстер перед Пуримом. И вот какие же запреты. Во-первых, цом. Цом, то есть пост, полный отказ от еды и питья. Корень цадик вавмем. Ля цум – это поститься. Перед Йом-Кипуром желают цом каль. Но здесь очень важный момент. Есть такая вещь, которая называется пикуах нефеш. Пикуах нефеш, то есть спасение жизни. Иными словами, если человеку по состоянию здоровья поститься нельзя, то не то, что он имеет право не поститься, а ему категорически запрещено поститься. Вот. Он должен есть, он как бы не должен есть всякую гурманскую еду, но просто еду для поддержания своего здоровья он, безусловно, должен есть. Теперь, исур рехица. Да? Лерхоц – это мыться, то есть в Йом-Кипур не моются, не купаются, потому что это тоже приносит удовольствие. Есть насчет корня рахац, есть, например, выражение яд рухецет яд, то есть рука руку моет, как в русском. Есть выражение, допустим, халюк рахаца – это банный халат, купальный халат. Тик рахаца – это сумочка несессер с умывальными принадлежностями. И в армии, или в путешествии, собственно, где угодно. Теперь, исур сиха. Что такое сиха через самет ют каф гей? Это не сиха, которая беседа, она через син ют хет гей. А тут у нас самет ют хав гей. Этот корень обозначает смазку. То есть имеется в виду, что не пользоваться, не мазаться кремами, маслами, парфюмерией. То есть то, что, например, в иврите еще называется тамруким. Вот все такие косметические, уходовая косметика. Да, она называется тамруким, и вот ими тоже нельзя пользоваться. Наилат сандаль. Так называется, хотя имеется в виду не только сандалии, а любая кожаная одежда и обувь, да, даже кожаные пояса не принято надевать. Ну, естественно, не все люди это соблюдают. Считается, что кожа раньше была признаком богатства, и поэтому не надевают кожаную одежду и обувь. И вообще надевают обычно белую одежду, хотя бы частично. Хотя бы там рубашка, футболка, как символ чистоты помыслов и так далее. И еще последний запрет – это ташмиш гамита, то есть запрет на супружескую близость. Мита – понятно, кровать. Ташмиш происходит от корня шин-мем-шин, то есть глагол лиштамеш – на пользоваться. То есть, дословно, пользование кроватью, хотя понятно, что спать можно, и очень многие люди как раз в Йом-Кипур спят довольно много, чтобы не чувствовать голода. И вот насчет глагола «лиштамеш» очень важно, что он используется только с предлогом «б». «Лиштамеш б машу». И еще у нас в пиэле есть глагол «лешамеш». Это служить для чего-то или служить кем-то. Мы можем сказать «айпарон мешамеш лактива». Да? Карандаш используется для письма, служит для письма. И можем сказать «Адам мешамеш керофе». То есть человек служит врачом, да, работает врачом. Свечка в Хануку, если вы помните, называется шамаш. Тоже потому, что она служебная свеча, которая зажигает остальные свечи. И шамес – это вообще служка в синагоге. К солнцу, который тоже шемеш, тоже из корня шин-мемшин, это отношение не имеет. Потому что это там в древнем иврите было несколько шинов, и вот один из шинов, он другой немножечко, чем в Лейштамеш. Да? То есть он звучал по-разному, писался так же, звучал иначе. Теперь, перед наступлением Йом-Кипур у нас есть Сеуда Мафсекет. Что такое Сеуда Мафсекет? Это трапеза, заключительная трапеза, да, сеуда – это трапеза, мафсекет – от слова леавсик – прекратить. Когда прекращается обычная жизнь, начинается Йом-Кипур. У слова сеуда тоже очень интересный корень, самых айн далин. И вообще этот корень, он обозначает помогать. Например, сиуд – это профессия медсестры или медбрата. На факульта ли сиуд бы университета, на факультет, где учат на медсестер, медбратьев. Лисод – это лев, дословно это подкрепить сердце, но это вообще значит просто подкрепиться. Это немножко устаревшее уже выражение. Но отсюда, естественно, происходит и слово мисада, и соадим, то есть количество тех, кто ест. Аруха, леха, миша, соадим, допустим, говорят. И еще есть выражение «лишката саад» – это то, что сейчас называется социальным отделом, раньше называлось «бюро помощи» – «лишката саад». Вы можете это встретить, например, в выражении иногда говорят «анилё лишката саад», типа «я не обязан всем помогать». И есть три главные молитвы, которые читаются в синагоге Йом-Кипур. Коль Нидрей, то есть все клятвы, все обеты, так она переводится. Ведуй, ведуй, то есть признание, когда человек сознается в своих грехах. И Ескор – это молитва памяти о тех людях, которые теперь уже не с нами, и мы их поминаем в Йом-Кипур, и свечки иногда тоже ставят. Вот, Нерот Нешама. Насчет Коль Нидрей, я помню, что задавали в прошлом вопрос, возможно, сейчас тоже кто-то заинтересуется. Почему Нидрей? Это же форма смехута. Почему не Недарим, а Нидрей? Дело в том, что вообще-то эта молитва написана на арамейском языке, не на иврите. А на арамейском языке у них есть вот эта форма множественного числа, заканчивающаяся на «эй», которая в иврите есть только в смехуте. Допустим, «Тальмидей Гакита», «Сифрей Галимуд», «Хагей Исраэль». Да? А в арамейском это вообще есть «инна» – форма множественного числа, мы знаем «нису ин герушин», и есть «эй». Так вот, «коль нидрей», то есть все наши обеты. Но о том, какие все наши обеты, я вам расскажу в следующий раз. Мы уже сегодня не успеем, а сейчас я только расскажу о корне «недер». «Линдор» – это «принести обет». «Недер» – это сам обет. Говорят, блин, недер, да, то есть встретимся обычно о какой-то потенциальной встрече или потенциальной поездке. Блин, недер, то есть надеюсь, что получится. И еще из того же корня нун дали дрейш у нас происходит слово надир. Надир – это вообще-то редкий, но употребляется и в качестве, ну, то есть он не употребляется ни в каком другом качестве, он просто из этого корня произошел. А сейчас я еще раз напомню вам номер нашего WhatsApp 050-737-8127. 050-737-8127. Гмар Хатима Това. Хорошей вам подписи в книге судеб. Спасибо за внимание. Всего доброго.
1: «Иврит для души» с Галей Городецкой.

0: В Иерусалиме 10 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО, студии Семен Каплан. В системе безопасности Израиля полагают, что продажа Саудовской Аравии современных истребителей F-35 может существенно подорвать качественное военное превосходство ЦААЛя на Ближнем Востоке. Корреспондент КАН Гили Коэн передает, что несмотря на возражения израильских силовых структур, официальной реакции Израиля на возможную сделку пока не последовало. По ее данным, на этот раз администрация США не увязывает продажу Эр-Рияду новейших вооружений с продвижением процесса нормализации отношений с Израилем. И сделка еще должна получить одобрение Конгресса. Тем временем Соединенные Штаты выясняют, не оказались ли запасные части для истребителей F-35 в распоряжении Китая после того, как судно с этим грузом зашло в порт Гонконга. Сайт Politico сообщает, что груз следовал из Австралии в США, однако по пути изменил маршрут. В Пентагоне подтвердили, что часть деталей для F-35 исчезла, и сейчас неизвестно, у кого они находятся. Египет дал понять Саудовской Аравии, что выступает против наземного военного вмешательства в Йемен и настаивает на политическом решении в отношении хуситов. Ливанская газета «Аль-Ахбар» сообщает со ссылкой на осведомленные источники, что в ходе переговоров египетские представители заявили о готовности помогать в защите морских путей в Красном море с помощью военно-морских, воздушных и разведывательных средств, но не участвовать в полномасштабной войне, которая может привести к прямому противостоянию с Ираном. По данным издания, в Каире считают, что угрозу со стороны хуситов невозможно устранить только военными действиями и что любая операция без ясного политического плана на будущее в долгосрочной перспективе приведет к еще более опасной эскалации. В Иране казнили человека, осужденного за шпионаж в пользу Израиля. Агентство новостей судебной системы Ирана сообщило, что Хусейн Пидаран был казнен через повешение после того, как Верховный суд отклонил его апелляцию. Согласно сообщению, Пидаран был признан виновным в передаче Моссаду разведывательной информации о важных военных объектах в провинции Исфаган, включая ракетные объекты. Северная Корея резко раскритиковала Международное агентство по атомной энергии после того, как организация осудила ядерную программу Пхеньяна. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и высокопоставленная представительница режима Ким Йо Джон обвинила агентство в двойных стандартах, заявив, что оно игнорирует ядерную деятельность США и их союзников в регионе. Министерство иностранных дел Северной Кореи заявило, что статус страны как ядерной державы не подлежит изменению. Тем временем официальное агентство Пхеньяна сообщило, что Ким Чен Ын совершил продолжительную поездку по ключевым предприятиям по производству боеприпасов и высоко оценил процесс модернизации армии. Дания подтверждает, что достигнуто соглашение с Соединенными Штатами, согласно которому Вашингтон получит постоянный контроль за безопасностью Гренландии. Премьер-министр Гренландии и премьер-министр Дании заявили, что соглашение укрепит безопасность в Арктике и северной части Атлантического океана. Корреспондент КАН Дов Гиль-Ар сообщает, что соглашение, как ожидается, будет подписано на следующей неделе в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Президент Трамп заявил, что намерен запретить журналистам некоторых средств массовой информации, в том числе CNN, доступ в Белый дом. «Мне так надоело читать и видеть ложные новости. Нам нужна честная и объективная журналистика. А CNN, вы знаете, насколько их репортажи фальшивы. Они односторонние, в них никогда нет ничего положительного», — заявил президент Трамп. Прогноз погоды. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и в Цфате составит сегодня 27 градусов. В Тель-Авиве, Ашдоде и Хайфе будет 30, в Бершеве 31, на Мертвом море 33, а в Эйлате ожидается до 35 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 30 градусов, высота волн составит от 70 до 130 сантиметров. Купание опасно. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире КАН РЭКО в 11 часов. Доброго дня. Шалом. Мир шалаем.
1: КАН РЭКО. Здесь и сейчас.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на КАН РЭКО.
3: Есть такой момент, к которому, так, по крайней мере, кажется, невозможно подготовиться заранее. В какой-то момент взрослые дети замечают, что родители, которые всю жизнь были большими, были крепкими, заботились о них, теперь сами начинают нуждаться в помощи. Сначала понемногу. Нужно отвезти к врачу, разобраться с документами, купить лекарства. Потом помощи нужно все больше и больше. Постепенно дети начинают, как это иногда говорят израильтяне, растить собственных родителей. Как понять, что пожилому человеку действительно нужна постоянная помощь? Как не превратить эту заботу в контроль? И почему в семье из нескольких детей вся ответственность часто в итоге оказывается только на одном ребенке? И с нами специалист по геронтологии, по домам престарелых Берта Шимони. Берта, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Скажите, расскажите нам, пожалуйста, с чего все обычно начинается?
4: Окей, начнем с того, что очень часто родители, что они говорят? Да? У меня все хорошо, не переживайте, мне ничего не нужно, вы побеспокойтесь о себе.
3: Да, и как мы знаем, что там нужна уже помощь?
4: Что я советую? Я советую детям посмотреть не только на то, что родитель говорит, а на то, что именно изменилось в его жизни. Например, начал забывать лекарства, может быть, появились падения, может быть, он перестал готовить, путается со счетами. Он звонит, может быть, несколько раз с одним и тем же вопросом. Да, бывает такое, что позвонил еще раз и еще раз. Может быть, он стал более подозрительным или тревожным. А дом, который, может быть, раньше был все время в порядке, вдруг он запущен. И не только дом, а иногда бывает такое, что сам папа или мама, вдруг мы приходим, и запах от них. Или, может быть, дома запах. Или вдруг мы замечаем, что в холодильнике еда уже, допустим, уже творог или сметана, уже совсем нельзя ее кушать. Вот, а если один из таких случаев мы замечаем, то это еще ничего не означает. Да? Можно как бы так посмотреть, может быть, понять, что есть какие-то изменения. Но если мы видим уже, что это несколько изменений, то тогда уже, конечно, это стоит обратить внимание. И очень важно не ждать серьезного кризиса. Это самое главное.
3: А вот скажите, пожалуйста, вот мы начинаем замечать, вот мы начинаем волноваться, переживать, и начинаем как бы... Мы говорим, что мы заботимся, а они думают, что мы контролируем. Мы ведь легко можем начать решать за пожилого человека, что ему есть, куда ему ходить, когда принимать лекарства. Но вообще-то он взрослый человек.
4: Да, это самая большая ошибка. Прийти к маме и сказать: «Мама, ты уже не можешь быть одна». Да, это то, что вот очень часто я слышу. Представьте, что чувствует человек, который всю жизнь сам принимал решения и за себя, и за детей. И вдруг дети начинают решать за него все. Да. Конечно, он будет сопротивляться. Но поэтому, что бы я ни говорила, я как геронтолог могу сказать, что бы я ни говорила, я бы не сказала бы: «Мама, тебе нужна помощь». Я бы по-другому сказала. Я бы сказала бы: «Мама, я хочу, чтобы ты была как можно дальше, чтобы как можно дольше оставалась самостоятельной».
3: Да.
4: Может быть: «Мама, давай подумаем, что мы можем сделать, чтобы тебе было легче и безопаснее». Мы не забираем у человека самостоятельность. Мы, наоборот, должны сохранить как можно больше
3: самостоятельности
4: человека. А когда вот вы говорите, что это вот уже переходит в контроль, да? Есть большая разница между заботой и контролем. И, допустим, если мама физически стала слабее, это же не значит, что она перестала совсем быть взрослым человеком.
3: Конечно.
4: Да, иногда дети начинают говорить: «Мама, ты туда не пойдешь, ты это не будешь делать. Мама, я лучше тебя знаю. Сейчас всех вас обманывают, я все знаю лучше мамы». Ну, конечно, если есть деменция, то, конечно, это совсем другая
3: ситуация. Мы говорим просто про стареющих родителей.
4: Да,
3: сейчас,
4: но если человек способен принимать какое-то решение, у него осталось право выбора, даже если детям этот выбор не всегда нравится, нужно дать ему самому выбрать. Естественно, что если это нам не нравится, то мы думаем, что как-то нужно по-другому решать или помочь, то мы можем через кого-то, допустим, если есть подруга или врач, или социальный работник, допустим, вы можете через него сказать что-то маме. Почему? Uh-huh. Потому что очень часто мама, родители думают, что мы там хотим специально, потому что со временем, знаете, в возрасте уже думки какие-то другие.
3: Да-да.
4: И если мы хотим помочь родителям, и родители не готовы принять от нас помощь, так через кого-то попросить.
3: Угу. Давайте коснемся другого вопроса.
4: Да.
3: Как распределить обязанности в семье? Есть, например, несколько детей, кто-то помогает чуть больше, кто-то меньше. Как распределить обязанности, чтобы не было ни обиды друг на друга, ни, с другой стороны, чувства вины? Вот я там живу далеко, скажем, да, а другой, там, сын, дочка живут поближе, и вот они больше с родителями, а я вот теперь чувствую вину и перед родителями, и перед братом, сестрой. Как вот... Как распределить вот этот момент?
4: Окей, начнем с того, что обычно, что бывает, что вся забота переходит на одного из детей. Да, это классическая ситуация. Допустим, в семье может быть трое детей.
3: Угу.
4: Но практически что происходит? Всегда делает что-то кто-то один. Это почему? Почему? Начинается это обычно совершенно незаметно. Один ребенок живет ближе. Или он просто более ответственный, да? И он отвез маму к врачу, потом поговорил с врачом, а потом он купил лекарства, а потом он занялся документами, и постепенно что стало? Вся семья привыкла, что он занимается мамой.
3: Угу.
4: А потом этот человек говорит, этот вот сын говорит, почему у меня есть братья, сестры, и такое ощущение, что мама только моя.
3: Угу.
4: И что получается? Что другие дети, может быть, чувствуют вину, да, что они не помогают. Этот сын чувствует, что все он один делает. И это очень неприятное состояние.
3: Как сделать так, получается? Чтобы этого не случилось в семье?
4: Да, и что делать? Нужно, я всегда говорю, что не ждите, что остальные сами догадаются. Допустим, если я дочка, которая все делаю сама, мне нужно обязательно сказать брату или сестре. Мы не говорим так, ты вообще ничем не помогаешь маме.
3: Uh-huh.
4: Нет. Почему? Потому что на самом деле это конфликт. А лучше сказать конкретно. Я занимаюсь, допустим, врачами, ты можешь взять на себя покупки, а сестра может взять на себя всю бюрократию. И не все обязаны делать все одинаково.
3: Uh-huh.
4: Мы же, допустим, один живет
3: каждый
4: рядом.
3: Каждый делает то, что может.
4: Да. Один может помочь физически, другой может помочь финансово. Как бы все нужно так сделать вовремя, чтобы не было обиды. И самое главное, что я всегда говорю, что когда родители стареют, дети становятся родителями своих родителей. Да,
3: как начинают растить.
4: Да. Я понимаю эту фразу, но я, к сожалению, не всегда с ней согласна.
3: Uh-huh.
4: Потому что наша мама все-таки остается нашей мамой. Папа остается нашим папой. Но даже если сегодня я помогаю маме или папе больше, чем они помогают мне, как бы это как бы все-таки родителям. Родители хотят чувствовать, что они наши родители.
3: И нужно дать им это чувство до последнего момента, пока это возможно, пока они могут нам помогать, пока они могут чувствовать себя большими и сильными родителями, это чувство нужно в них лелеять. Правильно?
4: 100%. И не говорить с ними, как с маленькими детьми.
3: Да, да.
4: А уважение, это никогда не должно становиться меньше. Вот это вот очень важно.
3: Берта Шимони, специалист по геронтологии и домам престарелых. Спасибо вам огромное за эти разъяснения. Я уверена,
4: спасибо,
3: что они многим из нас очень-очень были важны.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на Кан-Река.
5: Программа «Доброе утро, Израиль», и мы сейчас переносимся в Умани. С нами майор Михаил Зингерман, пресс-секретарь полиции Израиля. Здравствуйте, Михаил.
6: Да, доброе утро, здравствуйте. Мы вот буквально час назад выехали из Умани и движемся по направлению к молдавской границе, в Кишинев.
5: Угу. Вы встретили, как уже не в первый раз это бывало, традиционно для вас и для представителей израильской полиции, Новый год в Умани. Михаил?
6: Да, действительно, да. Наша делегация, 17 израильских полицейских, Мы находились в Умане практически 2 недели, выполняли все необходимые задачи совместно с нашими коллегами Национальной полиции Украины по обеспечению безопасности во время проведения Рош ха-Шана в Умане и обеспечению гражданского порядка. Мы находились в Умане по просьбе Министерства внутренних дел Украины, то есть по просьбе Национальной полиции Украины. Они обратились к нам с этой просьбой, потому что действительно им самим непросто было по всей вероятности выполнить эту задачу, поэтому они обратились к нам с просьбой помочь, и, естественно, мы откликнулись на эту просьбу и провели работу. Я вам скажу, что более 50 тысяч
5: паломников было,
6: хасидов, да? Паломников, да, находилось в Умане. Это рекордная цифра, такого не было. И представьте себе, военная ситуация и очень непростая ситуация в плане безопасности в Украине, идет война.
5: И сигналы и воздушной, конечно, тревоги, и комендантский час, разумеется, продолжается.
6: Естественно, и нам в этом плане было непросто работать. И ребята, конечно, потрудились и работали 3 смены, утро, днем, вечер, ночь. Отработали сейчас успешно, в принципе, все завершилось.
5: Умань ведь достаточно серьезная нагрузка была для самой Умани. Ее население около 70 тысяч человек.
6: Конечно.
5: И 52 тысячи наших паломников. Это, конечно, нагрузка для города серьезная.
6: Это нереальная просто нагрузка. Представляете, почти более чем половина населения города сразу же прибывает. Причем мы... Не просто, так сказать, а население довольно непростое, колоритное. И они находятся все, находились в Умане в радиусе практически 1 квадратного километра. Это рядом с могилой Раби Нахмана. И было очень, конечно, непросто. Были некоторые вопросы, проблемы, которые связаны с незначительными правонарушениями. Это было и понятно, но мы, в принципе, помогали нашим коллегам. Делегации все полицейские были русскоязычные, поэтому, в принципе, не было проблем с коммуникацией.
5: Конечно.
6: И действительно, сейчас уже вот уставшие, но довольные, едем мы по направлению к молдавской границе, к Кишинев, и завтра уже...
5: С Божьей
6: помощью возвращаемся домой.
5: Я знаю, что Объединенная еврейская община Украины сообщила о том, что у волонтера международной организации Даны Вербер родилась девочка как раз там, когда она туда приехала во время празднования Рош ха-Шана.
6: Это да, и также это было, и было, я вам скажу, вот если мы уже говорим о детях. Было очень много моментов, когда дети теряли своих родителей, или родители обращались к нам с просьбами о том, что пропали их дети, и нужно было действовать очень быстро,
5: четко,
6: искать,
5: конечно,
6: их. И здесь, конечно, вот наш опыт работы израильских полицейских, то есть нужно было получить все необходимые данные, так как, в принципе, мы работаем и в Израиле, делать все необходимые действия для того, чтобы производить эффективные поиски совместно, конечно, с нашими украинскими коллегами. И все, вот было около 10 таких случаев, когда пропадали дети, и все эти случаи закончились успешно. Дети были найдены, переданы своим родителям. И, в принципе, вот так эти происшествия закончились. Вчера у нас было последнее построение вместе с украинскими полицейскими, руководством Национальной полиции Украины. Они нас поблагодарили за сотрудничество, за эффективную работу. Мы их также поблагодарили. И, в принципе, расстаемся до следующего года в Умане.
5: Спасибо большое. До встречи в Израиле и хорошего вам года, майор Михаил Зингерман. Спасибо за рассказ о том, что происходило в Умане сейчас. Спасибо.
6: Спасибо вам большое. Всех с Новым годом.
5: Всех с новым наступившим уже годом. И я только добавлю, что вообще, конечно, даже успели сделать исследование, которое говорит о том, что 8% взрослого еврейского населения Израиля посещали хотя бы раз могилу Раби Нахмана. Это было исследование сделано накануне праздника Израильским институтом демократии. И согласно этому опросу, около 8% еврейского населения нашей страны старше 18 лет хотя бы раз в жизни посещали это место, половина из них возвращаются туда раз в несколько лет, но еще 22,5% совершают такое паломничество регулярно, не менее раза в год и не только к празднику Рош ха-Шана. Продолжаем наш эфир.

0: В ефірі дайджест програм «Добре утро» на КанРека. Продолжаем наш эфир и говорим о языке любви и уважения, как праздник в очередной раз соединил поколения, но это умеют делать там, о чем я говорю уже не впервые на волнах КанРека, проект «Дети войны», как израильские подростки встречаются с пожилыми выходцами, с теми, о ком мы говорим, «Золотой возраст», «Гильзаав», из бывшего Советского Союза, и что неожиданно получают от этих встреч обе стороны. Ирена Кудман, директор проекта «Дети войны» в нашем эфире. Ирена, здравствуйте, рада вас слышать.
1: Здравствуйте, Таня, здравствуйте, радиослушатели.
0: Хорошего года.
1: Да, вам тоже.
0: Вы, что меня вообще не удивляет, в очередной раз находите, как говорят в Израиле, сиба ли мисиба. Это когда есть то, что можно отпраздновать, включая бар-мицву и бат-мицву для ваших подопечных с помощью всех, кто относится к проекту «Дети войны», и это замечательно. Что сейчас, какие у вас новости?
1: Ну, и бар-мицва у нас будет, и бат-мицва чуть позже. А сейчас
0: да,
1: пока у нас Рош ха-Шана и Суккот, и, как всегда, вот интересно, что вы вынесли в заголовок цитату, которую сказала не русскоязычная девочка,
0: девочка
1: из эфиопской семьи, которая была на празднике с нашими русскоговорящими дедушками и бабушками.
0: Так.
1: Ей 14 лет, ну, можете понять, да, 85, 87, 90 лет людям, и девочка, которая не понимает русский язык, другого цвета и с другой ментальностью, казалось бы, но она родилась в Израиле. И после праздника она вышла, такая вдохновленная, я говорю: «Лея, ты же много не понимала, как ты себя чувствуешь?» Она говорит: «Замечательно, я понимаю сердцем». Это ее цитата, вот я просто могу гордиться ребенком, который так тонко чувствует. Поэтому вопрос, кому это приносит пользу, радость и так дальше, он отпадает сам собой, потому что улыбки, радости, вопросы, на которые можно даже не отвечать, просто обняться, просто посидеть за руку взявшись, послушать вместе музыку. Все это, я думаю, самое главное, что есть в этих встречах.
0: Вы правы, Ирен, вы правы, разумеется. Каждое такое мероприятие – это очень много сил, идей и креатива, говоря современными терминами. С другой стороны, это, конечно, предвкушение со стороны детей войны, тех, кто является частью проекта «Дети войны». Каждый раз что-то новое. Более того, я знаю, что вы записываете клипы, вы записываете такие поздравления. Всегда все это очень нестандартно, много каждый раз нового в рамках проекта «Дети войны». Что бы вы отметили сейчас, когда вот проходил этот праздник?
1: Ну, интересно, что каждый раз же ведь новые дети приходят.
0: Естественно.
1: У меня один есть такой господин, он был очень большим преподавателем, не хочу точно указывать, но, в общем, он преподавал в вузе.

0: они увлекаются вашей темой, вашей историей, теми, с кем им потом приходится знакомиться и продолжать общаться, дружить и узнавать истории из жизни совершенно такие истории, о которых они даже не подозревали.
1: Иногда сами взрослые не подозревают о том, что они нам рассказывают. Они рассказывают историю своей семьи. Но оказывается, что многие истории семей, которые связаны сейчас с Израилем, у них есть что-то еще, что эти сами люди не знали, и мы находим это в архивах, и мы потом им показываем, посмотрите, оказывается, ваши родственники были там-то и там-то, и история вашего города, она совсем не такая, как вы ее помните со времен Советского Союза, а что было до этой истории? Ребята тоже, конечно, увлеченно делают свое дело, не всем это нравится, многим это очень сложно. И тогда мы выбираем каждому то, что ему подходит. Один может брать интервью, второй записывать поздравления, а третий только приходить на короткую встречу, раздавать подарки, улыбнуться и сказать: «Все, я, мне это сложно». Нашим пожилым людям тоже сложно иногда открыть дверь, принять подарок, улыбнуться, сказать спасибо. Но потом, когда это происходит, человек понимает, что он не один. Я думаю, что это самое важное из всей деятельности.
0: Вы очень-очень правы в этом. Я помню по своему опыту за разные десятилетия уже, которые я работаю в эфире, и я знаю от других людей и знаю по себе, что людям, которые пережили очень многое, катастрофу, те, кто воевали, те, кто были тогда детьми войны и потом сейчас уже сами в золотом возрасте. Далеко не все, я не знаю статистики, но это известно всем, я думаю, вы прекрасно это знаете, далеко не все хотят вообще хоть что-либо рассказывать о том времени, да, и открыть свои воспоминания, им больно. Кто-то может, кто-то нет, кто-то готов писать как в дневник для себя в стол, максимум для своей семьи и потомков, кто-то вообще не готов делиться, ему слишком больно до сих пор, спустя десятилетия, вот так.
1: Мы пытаемся убеждать, конечно, чтобы делились, потому что люди, к сожалению, уходят, и с ними уходит целый пласт культуры, воспоминаний, фотографий, да, и это очень жаль. Но я сейчас даже немножко о другом, просто вот прийти на праздник, спуститься в социальный дом, допустим, где разные люди живут, конечно, спуститься вниз в клуб для того, чтобы встретиться с подростками, некоторым сложно. Сложно даже не физически, а просто о чем я буду говорить, что я скажу им, я им буду неинтересен, всякие такие сомнения. И когда мы, и поэтому мы до встречи обязательно проводим работу для того, чтобы
0: и
1: люди
0: убеждаете
1: понимали
0: в обратном.
1: Да, и я еще не видела ни одного из тех, которые говорили, что я буду им говорить, чтобы на встречу он не говорил. Обязательно говорит, и радуется, уходит довольный, и потом я спрашиваю, как вам было? Конечно, было хорошо, но вот это, конечно, оно стоит очень больших усилий иногда, обоюдно. Да,
0: это дорогого стоит, когда потом вы слышите это. Как и слышите вот то, что я видела по статье во время одного из праздников, но я думаю, что очень похоже у вас были ситуации не раз. Один из переживших катастрофу участников решил проверить подростков, спросил, как вы думаете, сколько мне лет. Они предположили 80, 85. Ну, он рассмеялся. Да. Видите, я пришел сюда 97-летним стариком с палочкой, а теперь танцую, и мне снова 80. Вот пусть да, наших у всех да, будет такое да, настроение, желание снова потанцевать, а главное делиться со всеми остальными тем, что он знает и помнит, чтобы об этом знали и помнили и мы все дальше. Ирен, я рада была вас услышать. Спасибо, что вы делитесь проектом «Дети войны». Столько всего хотите сделать еще для всех, кому это необходимо все-таки, конечно. И тех, кто старше возрастом, и для школьников, которым это очень и очень понадобится. И они это поймут или осознают еще больше потом.
1: Спасибо за приглашение, Таня. Спасибо.
0: Спасибо огромное. Спасибо вам. С нами была Ирена Кудман, директор проекта «Дети войны».

0: В ефірі дайджест програм «Добре утро» на КАН «Река». Следующая наша тема касается нас с вами и здоровья нашего с вами. Я смотрю на эту тему и понимаю, что я, получается, среди тех, кто рискует своим здоровьем, потому что речь идет о том, как мы спим, и о ночном свете, который связали с изменениями в сердце и риском сердечно-сосудистых заболеваний, даже относительно слабое искусственное освещение в ночные часы, связано с изменениями структуры работы сердца, а это может предшествовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний. О результатах этого исследования и о мнении моей собеседницы говорим мы сейчас. С нами доктор Белла Койфман, кардиолог-консультант больничной кассы Макаби, старший кардиолог больницы Ихилов. Здравствуйте.
1: Доброе утро, здравствуйте.
0: Рада вас слышать и с наступившим годом. Пусть он и у вас будет только всех... здоровым и счастливым, разумеется.
1: Будем надеяться. Я желаю всего наилучшего и вам в новом году, и нашим слушателям многочисленным.
0: Доктор Койфман, в данном случае речь идет о том, о чем начинаешь сразу задумываться. Потому что я, к сожалению, действительно, как я уже сказала, из тех, кто... допустим, может уснуть, есть свет или его нет, мне это не мешает, но я читала и слышала действительно, что это не очень правильно, это не хорошо для здоровья. Если можно, вы видели результаты этого исследования, это университет Тулейн и Гарвардский университет провели такое исследование, проанализировав достаточно за долгий срок. Данные в исследовании участвовало больше 11 тысяч человек.
1: Ну, во-первых, я хочу отметить, что нарушение сна само по себе приводит ко многим заболеваниям, и сердечно-сосудистым, и другим заболеваниям. Эта тема уже давно интересует ученых. И нарушение сна приводит к развитию метаболического синдрома, диабета, сахарного диабета, повышения артериального давления, нарушением ритма, инфарктом, инсультом. И, кроме того, нарушение сна приводит к нарушению функции мозга, к снижению иммунной системы. И, естественно, вот для меня, естественно, вот интересы ученых, американских ученых, которые хотели проверить, а только ли нарушение сна, а что с качеством, что происходит. И вот они проверили, как вы сказали, в течение нескольких лет на большом количестве людей.
0: Более качество сна еще зависит от количества часов, которые мы спим.
1: Да, и от количества часов, и кроме того, а вот как мы спим и как влияет, вот то, что вы упомянули, как влияет освещение, даже очень слабое освещение на наш сон.
0: То есть слабое тоже.
1: Да, я не скажу, что такое слабое, что такое сильное. Есть определенные критерии. И вот на основании этих исследований, которые проводились в течение 3 лет на волонтерах, которые постоянно ходили с датчиками, и для того, чтобы определить, как они спят, сколько спят, какие часы для них вот более, так сказать, спокойные, какие часы для них это часы сна. И вот оказалось, что даже слабое освещение может привести к повышению сердечно-сосудистых заболеваний и к нарушению функции сердечной мышцы. Конечно же, вот, например, это исследование показало, что имеет место, то есть спустя несколько лет проводили людям МРТ сердца, и оказалось, что масса сердечной мышцы повышается. За счет чего она повышается? Скорее всего, за счет развития артериального давления, которое, в свою очередь, приводит к утолщению сердечной мышцы. И, кроме того, чаще они наблюдали и развитие нарушений ритма, фибрилляции предсердий, которое тоже может быть как бы вторично развитию артериального давления, сахарного диабета. Намного больше видят сердечную недостаточность и развитие инфарктов и инсультов как проявление атеросклеротического атеросклеротического поражения сосудов.
0: Вот авторы этого исследования, они же специально еще потом проанализировали данные более 73 тысяч дополнительно участников за последующие 8-10 лет после того исследования. То есть это было проверено, предполагался такой результат, и все равно сделали еще проверку следующих участников в группе с наиболее высоким уровнем ночного освещения. Дальше уже были тоже результаты, о которых вот вы как раз сейчас сказали, и мерцательная аритмия, инфаркт миокарда, инсульт, то есть с рисками вот этими.
1: Да, и оказывается, вот с чем это связано, мы знаем, что есть люди, которые работают по ночам, и они спят днем 7-8 часов. Оказывается, этого недостаточно. Это не то же самое. Дело в том, что наш организм вырабатывает гормон мелатонин, и этот гормон в основном вырабатывается в ночные часы. Большинство, где-то примерно 70% его выработки, приходится на ночные часы. И поэтому он, этот гормон, ответственен за различные физиологические изменения в нашем организме. Когда нарушается режим сна, вот даже небольшое освещение приводит к снижению выработки мелатонина. И поэтому это один из механизмов, который объясняет, что происходит с нашим организмом, почему организм реагирует так отрицательно на, так сказать, не совсем глубокий сон в темной комнате, в неосвещенной комнате, скажем так. И поэтому есть люди, которые принимают мелатонин как лекарство. Но это лекарство. Мы же знаем, что все дополнительное, все искусственное, это не совсем естественные показатели. И поэтому нам будет принять это к сведению, нам, это и врачам, и широкому кругу людей, что мы можем изменить для себя. Не всегда все это можно. Но, во-первых, естественно, уменьшить раздражители, световые раздражители. Люди засыпают с телевизорами, а вдруг они что-то пропустят в новостях. Вот что-то новое будет в этих новостях, либо там какой-то сериал. Надо приучиться, естественно, минимум за час до сна без экранов, без телевизора, без экрана наших телефонов, на которых мы играем, слушаем, посылаем сообщения и так далее. Вроде бы совершенно безобидные вещи. Оказывается, что вот это все легкое освещение, это так же и влияет. Конечно, говорят сейчас, в этой статье говорили, что вот это освещение, урбанизация приводит к тому, что имеет место освещение. Но я думаю, что в Израиле это как раз не проблема. У нас есть то, что называется трисим, и можно прикрыть, и можно уменьшить внешнее освещение спальни. То есть есть вещи, которые мы должны делать и для себя. Если есть какая-то проблема, это не приговор, это не вердикт, это звоночек, к которому мы должны прислушаться и подумать, а что я могу сделать ради себя.
0: Это так факт. Так что вслед за вами стоит задуматься, услышав об этом исследовании, одном из многих, которые касаются сна, которые касаются проблем, которые мы сами себе в данном случае можем устроить. И доктор Белокойфман, вам спасибо за этот комментарий к этому исследованию. Думаю, что вас услышит большинство из тех, кто нас слушает сейчас, включая меня. Надо попробовать все-таки спать более правильно. По крайней мере, стараться идти спать более правильно. Спасибо вам большое.
1: Берегите себя. Берегите себя. Будьте здоровы.
0: Будьте вы здоровы. Спасибо вам большое.
1: До свидания.
0: До свидания.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на Кан Река.
3: И «Иврит для души» с Галей Городецкой.
4: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Как всегда, для начала напоминаю вам номер нашего WhatsApp 050-737-8127. Я повторю, 050-737-8127. Пожалуйста, присылайте в письменном виде свои вопросы. А сегодня я бы хотела продолжить с вами разбирать слова, связанные с Йом-Кипур. В частности, слова, связанные с двумя молитвами «Коль Нидрей» и «Ведуй». Мы говорили уже в прошлый раз о том, почему молитва называется «Коль Нидрей», то есть «Все наши обеты». Потому что это молитва на арамейском языке, а не на иврите, поэтому не «коль ха недарим», а «коль недрей». И мы говорили о том, что «недер» – это обет, поэтому мы говорим «бли недер» – не обещаю, но постараюсь. И слово «надир» – редкий из того же корня. Теперь, какие еще слова у нас здесь есть? «Эсрей». Да, алиф самых рейш, корень, обозначающий запрет. Мы знаем слово асур, запрещено, но с другой стороны у нас есть еще другое слово асур, обозначающее пленник. Матир асурим, да, мы говорим, освобождающий пленников, тоже есть такое благословение. И вот этот корень еще используется в современном иврите, допустим, в слове «асир», то есть «заключенный». Да? «Маасар» – это тюремное заключение. И как запрет «леэсор аль-мишу» – запрещать. Обратите, пожалуйста, внимание, что этот глагол требует предлога «аль». Они «осерет алеха ласотэдзе». Или «асур леха ласотэдзе», если это не запрещаю, а просто запрещено. Далее, следующее слово в этой молитве «швуэй». «Швуа» – это клятва, корень «шин бет айн». Здесь, конечно, возникает резонный вопрос, а никак ли это не связано с цифрой 7 – «шева». Формально корень тот же, но на самом деле нет, потому что и «шинов» в иврите было 3, и айнов было тоже 3, которые по-разному звучали, одинаково писались. Поэтому это просто амонимичные корни. Мы с этим явлением уже не раз встречались. Итак, лехишава – это поклясться, биньян нифаль. В настоящем и в прошедшем времени нижба. Да, клянусь тебе, нижба леха. Или если в женском роде, они нижба от леха. Есть такое выражение лишава эмуним. То есть клясться в верности. Город Бер-Шева, естественно, тоже связан с этим. Колодец клятвы. Ну, известная история о пастухах Авраама и Лота. Теперь, следующее слово – это харамей. Херем переводится как заклятие. Ну, отсюда вот заклятый враг. Хотя, в общем, как раз в выражении заклятый враг употребляется предыдущий корень. Мы говорим о евмушба. Вот. А хэром в современном иврите – это бойкот. Мы знаем, например, да, «ласот хэром аля елед». Сейчас это очень большая проблема, очень много об этом говорят. Дай бог, чтобы уже и делали что-то, не только говорили. Хэром этот корень еще обозначает «отобрать что-то». Легахрим. Легахрим, например, «амураги хрима ме атальмид это телефон». Башиур. Да, то есть она отобрала, потом она ему вернет после урока. Теперь, но если мы говорим просто отобрать, не имея права, то это лигзоль, это слово у нас будет чуть дальше, когда мы будем говорить о молитве ведуй. Теперь, кунамей. Кунамей это в Мишне, это очень интересный такой момент, кунам – это искажение слова корбан, эвфемизм. Зачем, собственно, это делали, не очень понятно, но речь идет о клятве, которая приносится в момент жертвоприношения. есть не просто поклялся, а в тот момент, когда он барашка сжигал на алтаре. Вот. Причем, в общем, непонятно, потому что текст молитвы этой датируется от 6 до 11 века нашей эры, то есть первая версия в 6 веке, вернее, вру, нашей эры. А потом, да, дорабатывался до 11 века нашей эры, когда уже полностью канонизировали текст. А храма в этот момент уже давным-давно нет. Но, тем не менее, вот это слово они употребили. Далее, кинуэй. Что такое кинуй? Кинуй – это вообще-то прозвище. Мы говорим, допустим, леханот, это Мишу, кого-то прозвать, кого-то назвать, да, там, дать человеку прозвище. Еще кинуй в грамматике – это присоединенный суффикс или иногда неприсоединенный. Да? Например, вот эти вот притяжательные слова «шели», «шельха», «шелё» – это кинуй, киньян, то есть притяжательная частица. Но обычно кинуй – это именно прозвище, а кинуэй – это клятвы, данные косвенно, эвфемизмами. Или, вот тут еще интересно, мудрецы говорят, либо если человек заикался и неправильно произнес слова клятвы, то это тоже кинуй, потому что это недословное название, недословный текст клятвы, но такие клятвы тоже мы просим Бога освободить от них, если они были даны, а мы их не сделали, не выполнили. Или если эта клятва дана эвфемизмом или на сленге, или на диалекте. Вот это вот вообще забавно. То есть мудрецы вот об этом думали. Теперь, следующее слово еще в этой начале молитвы – это кинусей. Кинус вообще происходит от, да, слова «кнас» – это штраф, корень «куф» – «нун» – «самых». Но забавно, что это вообще не ивритский корень, а корень этот восходит к латыни, ко слову «кенсус». Что такое «кенсус» на латыни? Это оценка стоимости или оценка налога, который человек должен заплатить. А через язык мудрецов, лишон хазаль, это превратилось в слово «кнас», который «штраф», и в глагол «ликнос» – «штрафовать». И вот такие слова, которые, клятвы, которые были даны под угрозой какого-либо штрафа, они тоже, или какого-либо наказания, они тоже должны быть отменены. Здесь важный момент. Когда мы говорим о том, что мы просим Бога освободить от клятв, то мы имеем в виду, что от клятв, данных ему. То есть не клятвы данным человеку. Тут Бог нас не может от этого освободить. Но если эта клятва, скажем, я пообещал не есть сладкого, я пообещал бросить курить, я пообещал начать заниматься спортом. То есть такие клятвы, которые не влияют на кого-то другого и не ущемляют прав кого-то другого. Вот это то, что касается начала молитвы «Коль Нидрей». Мы не будем ее разбирать полностью. Я хочу начать рассказывать вам про несколько интересных слов из молитвы «Ведуй», то есть «покаяние». И когда-нибудь после Йом-Кипура будет Суккот, мы будем говорить о Суккоте и о его словах. А потом, если вам интересно, я продолжу рассказывать просто о словах. Потому что здесь просто кладезь прекрасные есть корни. Так вот, молитва «Ведуй» происходит от глагола «легит водот», то есть признаться, сознаться. Мы говорим «легодот» тоже есть. «Легодот башма» – это тот же корень, да, то есть признать свою вину. С другой стороны, у глагола «легодот» есть еще выражение «легодот лемишу» – быть признательным кому-то. «Ани модалиха», «ани моделиха». Слово «тода» – это тоже слово из этого корня «юд далит гей». То есть «тав» в слове «тода» – это приставка. Теперь, когда мы говорим о глаголе «легит водот», мы видим, что это «биньян гит паэль», то есть «сознаться». И вот молитва «Ведуй» – это публичное признание грехов, и читается она не только в Йом-Кипур, в отличие от «Коль Нидрей». И интересно, что есть две два варианта этой молитвы – «Ведуй» и «Ведуй Катан». «Ведуй Катан» он читается в алфавитном порядке. То есть на каждую букву алфавита был найден грех, за который мы просим прощения, в котором мы раскаиваемся. Например, первое на букву «Алев» – «Ашамну». То есть мы были виноваты. «Ашем» – это «виноват». И здесь интересный корень вообще, потому что если мы его поставим в «Леха Ашим», в «Гефиль», то мы получим глагол «Леха Ашим», то есть «обвинять кого-то». А если мы его поставим в «Ниф Альф» – «пассив», то мы получим слово «обвиняемый» – «не эшам». Потом из того же самого корня у нас есть выражение «рикшот ашам» или «рикшот ашма», то есть чувство вины. Смехут вот такой, поэтому не «регашот», а «рикшот». «Рикшот ашам» или «рикшот ашма». Потом у нас есть выражение «зотлё ашматы» – «я не виноват», «это не моя вина». Или «зо ашматы», если это моя вина, и мы ее признаем. И еще есть хорошее выражение «Ляфнот эцба маашима кляпей мишу». «Ляфнот эцба маашима», то есть «направить». Да, «Ляфнот», мы знаем слово «гафная», «направление» там, на рентген, допустим. «Ляфнот эцба маашима», «обвиняющий палец», «кляпей» по направлению «к». Да, то есть показывать на кого-то пальцем и говорить «вот он виноват» или «ты виноват». Это «легафнот эцба маашима». И употребляется это выражение обычно в случаях, когда мы говорим, что лучше бы ты на себя посмотрел. И вот на сегодня мы на этом остановимся. После Суккота я вам расскажу еще о разных интересных корнях, связанных с молитвой «Ведуй». А сейчас я вам только напомню номер нашего WhatsApp. Пожалуйста, пишите, задавайте вопросы. 050 737-8127. Я повторю, 050-737-8127. Гмар хатима това. Спасибо за внимание. Всего хорошего.
3: Иврит для души с Галей Городецкой.

0: Иерусалиме 10 в 11 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. В студии Семен Каплан. В системе безопасности Израиля полагают, что продажа Саудовской Аравии современных истребителей F-35 может существенно подорвать качественное военное превосходство Цааля на Ближнем Востоке. Корреспондент Кан Гили Коэн сообщила, что, несмотря на возражения израильских силовых структур, официальной реакции Израиля на возможную сделку пока не последовало. По ее данным, на этот раз администрация США не увязывает продажу Эр-Рияду новейших вооружений с продвижением процесса нормализации отношений с Израилем. Сделка еще должна получить одобрение Конгресса. Тем временем Соединенные Штаты выясняют, не оказались ли запасные части для истребителей F-35 в распоряжении Китая после того, как судно с этим грузом зашло в порт Гонконга. Сайт «Политика» сообщает, что груз следовал из Австралии в США, однако по пути изменил маршрут. В Пентагоне подтвердили, что часть деталей для F-35 исчезла, и сейчас неизвестно, у кого они находятся. Египет дал понять Саудовской Аравии, что выступает против наземного военного вмешательства в Йемен и настаивает на политическом решении в отношении хуситов. Ливанская газета «Аль-Ахбар» сообщает со ссылкой на осведомленные источники, что в ходе переговоров египетские представители заявили о готовности помогать в защите морских путей в Красном море с помощью военно-морских, воздушных и разведывательных средств, но не участвовать в полномасштабной войне, которая может привести к прямому противостоянию с Ираном. По данным издания, в Каире считают, что угрозу со стороны хуситов невозможно устранить только военными действиями и что любая такая операция без ясного политического плана в долгосрочной перспективе не приведет к еще более опасной эскалации. В Иране казнили человека, осужденного за шпионаж в пользу Израиля. Агентство новостей судебной системы Ирана сообщило, что Хосейн Педаран был казнен через повешение после того, как Верховный суд отклонил его апелляцию. Согласно сообщению, Педаран был признан виновным в передаче Моссаду разведывательной информации о важных военных объектах в провинции Исфаган, включая ракетные участки. Северная Корея резко раскритиковала Международное агентство по атомной энергии после того, как организация осудила ядерную программу Пхеньяна. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ина и высокопоставленная представительница режима Ким Йо Джон обвинила агентство в двойных стандартах, заявив, что оно игнорирует ядерную деятельность США и их союзников в регионе. Министерство иностранных дел Северной Кореи заявило, что статус страны как ядерной державы не подлежит изменению. Тем временем официальное агентство Пхеньяна сообщило, что Ким Чен Ин совершил продолжительную поездку по ключевым предприятиям по производству боеприпасов и высоко оценил процесс модернизации армии. Дания подтверждает, что достигнуто соглашение с Соединенными Штатами, согласно которому Вашингтон получит постоянный контроль над безопасностью Гренландии. Премьер-министр Гренландии и премьер-министр Дании заявили, что соглашение укрепит безопасность в Арктике и северной части Атлантического океана. Корреспондент Кан Довгель-Ар сообщает, что соглашение, как ожидается, будет подписано на следующей неделе в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Президент США заявил, что намерен запретить журналистам некоторых СМИ, в том числе CNN, вход в Белый дом. Дональд Трамп сказал, что ему надоело читать и видеть ложные новости. Стране нужна честная и беспристрастная журналистика. По его словам, репортажи CNN односторонние и никогда не бывают положительными. Прогноз погоды. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и в Цфате составит сегодня 27 градусов, в Тель-Авиве, Ашдоде и Хайфе будет 30, в Бейершеве 31, на Мертвом море 33, а в Эйлате ожидается до 35 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 30 градусов, высота волн составит от 70 до 130 сантиметров. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции Канрека слушайте в 15 часов. Доброго дня. Шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф. А на связи с нами и с вами любезная поэт, прозаик, переводчик, драматург, издатель Нина Воронель с очередной главой своих аудиомемуаров. Я приветствую вас, Нина. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Мы остановились. Предыдущая глава завершилась на фигурой, точнее, Маклярского, которого вы знали, но который играет одну из важных ролей в той истории, которую вы рассказываете, потому что он был куратором Левы, одного из, ну, я бы сказал, главных действующих лиц повествования. Вот с этого момента, пожалуйста, продолжите, и мы будем вас с наслаждением слушать.
1: Давайте так, историю о Маклярском мы уже отложим, поскольку последовательность где-то прервалась. А и вернемся к главной героине моего рассказа, Ольге Чеховой, знаменитой актрисе, которая была одновременно любимой актрисой Гитлера и агентом советской разведки. Это, конечно, удивительное сочетание. И я начну с того момента, когда Ольга уже как-то стала вполне устроенной, то есть ее жизнь в Берлине наладилась. Она уже играла не только в кино, а кино уже перестало быть жалким таким довеском к театру. А кроме того, она играла и в театре, и главные роли, благодаря своей красоте и таланту. И от того, что ее жизнь наладилась, она решила вызвать в Берлин своих оставленных в Москве родных, то есть свою мать с двумя маленькими девочками, ее дочерью Адой и ее племянницей, которая была дочерью ее сестры. Отец Ольги к тому времени умер. Мать осталась одна с двумя маленькими девочками. Она бедствовала. И вообще уже пора было семье воссоединиться. И Ольга, ничтоже сумняшится, наша Оленька, скажем, Ольга, поскольку Ольга это другая ее тетка, которая была знаменитой актрисой, примадонной МХАТа. Значит, Оленька отправилась в русское, не в русское, в советское посольство и подписала просьбу, чтобы ей позволили вывезти из Москвы мать с двумя маленькими девочками. К ее удивлению, ее не только отвергли, но еще женщина, которая была то ли послом, то ли консулом, страшно ее унижала. Напоминала, что у нее еще был другой муж, который нигде не зарегистрирован, что Михаил Чехов, который был отцом девочки и первым мужем Оленьки, что он ненадежный и вообще ей не положено воссоединяться с семьей. Оленька ушла из посольства вся в слезах и понятия не имела, что ей нужно делать. Как спасти своих родных, которым в Москве было очень плохо, им было нечего есть, не было у матери никакого заработка и никакой помощи. И в один прекрасный день она получила телеграмму, что ее просят приехать в какой-то отель в Потсдаме к такому-то часу. Ну, этот телеграмма подписана не была, она все-таки поехала и, войдя в отель, в холл отеля, была, во-первых, как всегда, потрясена тем, как ее встретили. В холле сидели пожилые пенсионеры, молодые люди, и все как один умолкли и с открытыми ртами уставились на нее. Так она была хороша и прекрасна, что все сидевшие в холле мужчины просто замерли. Один из них поднялся, подошел к ней и сказал: «Здравствуй, сестра». И она узнала Леву. Это было очень странно, потому что к тому времени из Советского Союза никого не выпускали. И было очень сложно уехать, и непонятно, как Лева оказался в Берлине. Лёва сказал, пойдем куда-нибудь, где на тебя не будут пялиться. Она сказала, знаешь, такого места нет. Куда бы я ни пошла, они будут на меня пялиться. И тогда они пошли в Лёвину комнату, которая, возможно, прослушивалась, но неважно. Главное, Лёвина цель была объяснить своей любимой сестре, что если она хочет, чтобы ее мать с двумя девочками выпустили, она должна согласиться стать агентом Советского Союза. Ну, в первую минуту Оленька была этим абсолютно потрясена. Она и агент, она что, будет ползать в кустах и подслушивать разговор? Собственно, как она может быть агентом? Но Лёва сказал, я не могу тебе объяснить, но мое начальство совершенно помешалось на идее сделать тебя своим агентом. И соглашайся, и тогда тебя выпустят мать и дочерей. И Оленька пошла, я уже в прошлый раз рассказывала, что была такая женщина, Полина Юрьевна, которая руководила агентской сетью, агентурной сетью в Германии. Может быть, не только в Германии, может, во всей Европе. И она пошла к Полине Юрьевне, подписала нужные документы. И действительно, прошло небольшое время, мать с девочками приехала в Берлин. Оленька сняла огромную квартиру, поскольку она могла себе это позволить. Там был шофер, учительница английского языка, учительница немецкого. Они же ничего не знали, приехали из Москвы. Женщина, которая руководила одеждой, то есть как надо одеваться и в Берлине после Москвы. В общем, там у нее был огромный штат. И она регулярно ездила в деревню, где находилась киностудия, потому что каждый день у нее были съемки. Ну, в общем, надо сказать, я пропущу эту часть, что она делала блестящую карьеру как в кино и как в театре, и однажды ей позвонила Магда Геббельс. Магда Геббельс – это жена.
0: Да,
1: Да, Магда Геббельс сказала тоном, не допускающим возражения. Оленька, как там она ее назвала, вы должны сегодня в 7 часов вечера прибыть в какой-то дворец в вечернем наряде. Оленька онемела, она сказала, как у меня нет вечернего наряда, и кроме того, у меня спектакль. Магда сказала, спектакль уже отменили, а наряд я вам пришлю. И в ту же минуту открылась дверь, вошел курьер. Пакетом там лежало необыкновенной красоты вечернее платье, точно по размерам Оленьки. И выхода не было, Оленька поехала. Оказалось, что это фюрер выразил желание познакомиться с лучшими актерами немецкими. И на этой вечеринке там был ужин. Она была как бы спутницей фюрера. Он усадил ее рядом с собой и рассказал, как в молодости он видел ее первые фильмы, как он был потрясен. И теперь он счастлив с ней познакомиться. И каким-то образом она стала любимицей Гитлера. Трудно представить, что она была его любовницей, поскольку, как мы уже знаем, он девушками не интересовался в этом смысле, но красотой ее и игрой ее он восхищался, и даже ходили слухи, что некоторые генералы, чтобы получить добавку вооружения, просили ее. И тогда она просила фюрера, и им давали эту добавку. Ну, правда это или нет, мы не знаем, это была легенда. Во всяком случае, жизнь стала течь довольно нормально. Девочки быстро учились и немецкому, и английскому, и жизни, в другой жизни, не в московской. И как бы все было нормально. Но однажды, после большого перерыва, она, Оленька, позвонила Полине Юрьевне. Зачем-то та и была нужна. Какая-то неполадка была. Квартира, что ли. Телефон не ответил. Прошло пару часов, она позвонила опять. Телефон не ответил. Прошло пару дней, она позвонила опять, телефон не ответил. Она растерянно положила трубку, телефон зазвонил.
0: Так.
1: Оказывается, тот же самый номер, ей звонил, но трубку взял какой-то мужчина с довольно красивым таким молодым голосом. Он сказал, Ольга Константиновна, он сказал на чистом немецком языке: «Меня зовут Курт, Полина Юрьевна ушла в отпуск надолго, неизвестно насколько, мы не знаем, когда она вернется, поэтому сейчас вам, если что-то надо, я к вашим услугам». Ну, Ольга в первую минуту, Оленька, в первую минуту очень испугалась, поскольку она не знала, это провокация или правда. И она сказала растерянно: «Ну, я пока, мне ничего не надо. Вот я хотела поговорить с Полиной Юрьевной, а когда она вернется?» Он сказал: «Нет, это никому не известно. Но вы знаете, у меня к вам просьба. А говорят, будет скоро премьера вашей знаменитой пьесы, вы где играете главную роль, называется «Чернобурая лиса». Я вас очень прошу, оставьте мне 2 билета». Первое, что Оленьку поразило, он просил не контрамарки, а билеты. Обычно люди просили контрамарку, чтобы получить бесплатные места. Она пообещала оставить на его имя билеты. И после спектакля, довольно успешного, и который очень требовал большого напряжения, она пришла в свою гримерную и открылась, постучала в дверь, вошел довольно красивый молодой человек и сказал: «Здравствуйте, я Курт. И теперь я вместо Полины Юрьевны, и я пришел, пришел с букетом цветов, я пришел вас поздравить с замечательным спектаклем, вашу игру, вас я восхитился, и хочу показать, представить вам гостя, для которого вы заказали 2 билет». Открыл дверь, и в гримерную вошел Лева.
0: Ух ты, так.
1: Это было совершенно невозможно, потрясающе. Разгар самых недоброжелательных отношений между Россией и Германией, а вошел Лева. Он сказал: «Здравствуй, сестричка, спектакль кончился, давай поедем куда-нибудь посидим». Она сказала: «Ну как, давай поедем к маме, мама же там умирает, тебя увидеть». Он сказал: «Нет, к маме мы сейчас не поедем, потому что мама не даст нам поговорить. Мы должны поехать в такое место, где нас никто не узнает». Ну, это довольно-таки было трудно, потому что ее уже все знали, ее портреты были развешаны по всему городу. То, в общем, она вспомнила какой-то маленький кабачок в пригороде Берлина. Они поехали вдвоем, и Лева ей сказал: «Теперь забудь про Полину Юрьевну. Никогда не упоминай ее имя. И если тебя спросят, что ты была с ней знакома и дружна, отрицай, отвечай: нет, я ее не знаю, никогда не видела, никогда с ней не разговаривала». Она сказала: «Ты с ума сошел?» Он сказал: «Ты не знаешь, что творится в Москве. Наше начальство помешалось. У них идея, что все агенты, которые работали на Германию, все предатели, и предавали нацистам нас». И поэтому Полину Юрьевну, еще другую женщину, которая была хозяйкой русского клуба, и еще многих других увезли в Москву. Что с ними делали, неизвестно, но вряд ли что-нибудь хорошее. И поэтому надо их забыть. Теперь ты будешь иметь дело с Куртом. Ему ты можешь полностью доверять. Я ему доверяю, я знаю, он такой же разведчик, как я, и он тебя не подведет». Ну, конечно, Оленька была этим потрясена. поверить, что этих людей, с которыми она какое-то время взаимодействовала, они ей очень помогали, и она с ними даже дружила, что с ними случилось что-то ужасное. Ну, в общем, в это, к этому времени началась война. Уже Вторая мировая война, я имею в виду, она уже шла, но это была Вторая мировая война между Германией и Англией. И там Гитлер захватывал Европу, Россия это Советского Союза не касалась. Но прошло какое-то короткое время, и война перекинулась и на Советский Союз, и началась то, что у нас называют Великой Отечественной войной. Я уже не стану перечислять все заслуги Оленьки, но несколько очень интересных вещей она узнала и сообщила. История была такая. Оленька была красивая, свободная женщина, незамужняя. И у нее случались романы с разными интересными мужчинами. У нее был роман с одним молодым генералом нацистским, семья которого, он, к тому времени англичане уже занялись войной в небе. Это значит, что англичане, английские истребители и немецкие истребители непрерывно сражались в воздушных боях, и англичане бомбили Берлин, в то же время, как немцы бомбили Лондон. Причем бомбили абсолютно жестоко, не различая жилые кварталы, снося дома, убивая сотни людей. Никто тогда не интересовался этими вопросами гуманитарными. Может, кто-то интересовался, но кто его слушал. Вот. И поэтому он отправил генерал свою семью куда-то в деревню. И у него был роман с Оленькой. Оленька была прекрасная женщина. Он пригласил после какого-то приема поехать к нему. Она поехала к нему, провела у него ночь. Утром в 8 часов утра ему позвонили и срочно потребовали приехать в генеральный штаб. Поскольку она только-только проснулась или даже не проснулась, он дал ей ключи. У него был номер в доме для генералов. Поскольку многие генералы отправили свои семьи куда-то в деревню, был такой дом, где каждый генерал имел как отель, имел свой номер. Он ей сказал: я вынужден уйти, ты поднимись, попей кофе, там собирайся, только ключи оставь. Он ей показал, куда спрятать ключи. Она медленно поднялась, стала собираться и заметила, что есть ключ от комнаты. В этом номере была спальня, маленький салон и комната, которую он никогда не открывал. И никогда не разрешал ей туда заходить. И она подумала: пожалуй, интересно, у меня есть ключ от этой комнаты, пойду я посмотрю, что там такое. Она открыла дверь этим ключом. Ну, это был обыкновенный маленький кабинет. Единственное, на столе лежал портфель. Она из любопытства открыла этот портфель и обнаружила, что он битком набит фотографиями. Она вынула фотографии и обомлела. Это были фотографии сотен убитых людей, кучи, которые лежали кучами, в основном женщины, и дети, и старики. Они были голые, и все были расстреляны. Она перелистывала фотографию за фотографией, потом появились огромные рвы, наполненные телами голыми расстрелянных людей. Ей стало дурно. Она схватила несколько фотографий, наиболее выразительных, и сунула в трусы, сама не знаю, что делать с этим. И в этот момент дверь открылась, входная, и вошла уборщица с такой тележкой. Тележки там были тряпки, моющие средства. уборщица вошла и увидела ее в этом кабинете и сказала: «Что ты, кто такая, что ты тут делаешь?» Оленька жутко испугалась. Больше всего она испугалась того, что уборщица ее узнает, потому что ее портреты были развешаны по всему Берлину. Но в этот момент уборщица закричала: «Как ты сюда попала? Я сейчас вызову полицию!» И в этот момент раздался сигнал воздушной тревоги, потому что англичане действовали как часы. Какое-то время, то ли 11, то ли 12 утра, налетали бомбардировщики и беспощадно бомбили Берлин. Значит, уборщица, услышав сигнал тревоги, бросила свою тележку и побежала в убежище. Потому что непонятно было, если бомба попадет в это здание, то ей придет конец. Оленька в убежище не побежала. Она аккуратно спрятала остальные фотографии в портфель, заперла комнату, вышла, заперла дверь и вышла на улицу. Хотя небо было все в английских бомбардировщиках, но ей уже было не до того. И тут, на ее счастье, подъехал трамвай. Вообще трамваи во время тревоги не ходили, но какой-то трамвай должен был, очевидно, вернуться в депо. Она вскочила в этот трамвай, он привез ее в центр города. Там она нашла телефонную будку и позвонила Курту. Она ему сказала что-то условным сигналом, что он понял, что есть нечто, что надо все бросить и с ней встретиться. Когда они встретились, она показала ему фотографии, он побледнел. Он сказал: «Теперь мы понимаем, что там случилось». Дело в том, что никакая информация с оккупированных территорий не проникала. Вот, я не знаю, может быть, какие-то высшие чины знали, но вообще то, что евреев убивают тысячами и сотнями во всех оккупированных странах, Украины, Литвы, Латвии, ну, всюду. Это как бы было тайной. Он взял эти фотографии и сказал, ну, поблагодарил ее. Вот это была одна из ее заслуг как агента.

0: домик и дом. И сама тоже со студии часто возвращалась, куда ночевать. Значит, в какой-то день ей позвонили девочки, то есть дочка и племянница, которые к тому времени уже выросли, превратились в взрослых девушек, и они попросили ее сегодня вечером немедленно приехать. Она им говорит, а что такое? К тому времени бомбежки все усиливались, она очень не хотела. Они сказали, ты обязательно должна приехать. Когда она приехала домой в свою квартиру, она увидела, что накрыт стол, как будто бы к какому-то празднику. Она спросила девочки, что случилось. Они сказали, сегодня японцы атаковали американский флот в Перл-Харборе, утопили там весь воздушный флот, весь простой, убили 1000 человек. Она сказала, так чему вы радуетесь? Они сказали, как чему? Теперь Америка вступит в войну, и эта война наконец закончится.
1: Ну да.
0: Она с ними посидела, вышла. Она на машине приехала. Она села в машину и заснула. Она там с ними. Ей приснился сон, что налетели английские бомбардировщики и разбомбили их дом. Она выскочила из машины. Помчалась обратно в квартиру, схватила этих двух девочек и сказала, немедленно садитесь в мою машину, я вас увожу в Глинике. Но они как могли отбивались, потому что у них были какие-то свои дела, какие-то романы, им совершенно ни к чему было уезжать из Берлина. Но она была в таком состоянии, что они сдались и поехали с ней. И представьте себе, в эту ночь их дом разбомбили.
1: Ух ты, да.
0: Да. Ну, в общем, жизнь как-то продолжалась. Я пропустила момент. Был такой момент, когда она уехала во Францию. Уже Франция была оккупирована немцами. И она уехала на гастроли. И вдруг получила телеграмму, что ей требуется немедленно вернуться в Берлин. Ну, ей пришлось бросить гастроли. Это был приказ, подписанный Геббельсом. Не было никакой возможности ослушаться, потому что он бы закрыл все спектакли, если бы она... И она поехала в Берлин. Приехала буквально в последнюю минуту. Ей сказали, что она должна явиться на вокзал. На вокзал, как там называется, это не то, а рядом с ним Анхальтер, Анхальтер что-то. Вот она явилась на этот вокзал. Ей было велено явиться в самом парадной, в самой парадной форме. И она успела как раз к моменту, когда подъехал какой-то поезд, и из поезда стали спускаться люди, говорящие по-русски. Оказалось, что это приехал Молотов подписывать соглашение Молотова-Риббентропа. А поскольку Ольга говорила по-русски и была знаменитой актрисой, ее сделали хозяйкой спектакля. Спектакль состоял в том, что Риббентроп встречал Молотова, его повели завтракать, после завтрака был обед, после обеда был просмотр кинофильмов, где играла Оленька. И, в общем, был большой праздник, и она была царица этого праздника. Через какое-то время в журнале «Искусство кино», он как-то иначе назывался, но, в общем, это был журнал, на обложке появился ее портрет. Она сидит рядом с Гитлером в каком-то зале, а на ее спиной стоит Геринг с бокалом вина. Не прошло и одного дня, как Ольгу Клиппер Чехову, вдову Чехова, вызвали в КГБ. Среди ночи за ней приехала черная машина.

0: Ее привезли в КГБ к Берии. Берия показал ей этот журнал и сказал ей, что вы об этом думаете. Она не задумывалась, сказала, это фейк, это все подделка, нарисовали, никакая Оленька не сидит с Гитлером, что за глупости, как она может туда попасть. А Берия сказал, нет, это не подделка, потому что тираж этого журнала 50 тысяч экземпляров разошелся по всей немецкой, как бы, оккупационной земле, то есть во Франции, в Нидерландах, всюду. И что вы думаете? Ну, она не знала, что думать, но Гитлер сказал, когда вы вообще виделись со своей племянницей? Она сказала, посчитала по пальцам, вроде бы не помнила. 8 лет назад, или это было уже не 8, а 15, когда я была в Берлине на гастролях, когда вы меня выпустили. И с тех пор вы не переписывались. Она сказала, если бы мы переписывались, так копии моих писем лежали бы у вас в письменном столе. А раз их нет, значит, не переписывалась. В общем, извлечь из нее он ничего не извлек, но испугал. И она вернулась домой, а она сказала, а зачем тогда вообще это все было сделано? Она сказала, что вы могли меня вызвать среди ночи черной машиной. Но я... Она была вдова Чехова уже много лет и могла себе это позволить. Ну, в общем, война шла, Оленька жила в своей деревне Глинке. Сначала одиноко, потом она поехала на какую-то военную базу выступать. Там ей понравился молодой человек, моложе ее на сколько там, 15 лет. Юрген, что ли, его звали. И она его пригласила к себе, и он стал ее любовником. Ну, все. В общем, кончилось тем, что уже начали наступать русские, в смысле русские Ну, они не наступали быстро, но видно было по течению, что идет течение в направлении победы. Тут в войну вступили американцы на второй фронт. И, в общем, только Гитлер не мог согласиться с тем, что, кажется, он потерпел поражение. Он не мог в это поверить. Жизнь в Берлине была ужасная, потому что раньше бомбили только американцы и англичане, а еще вступили советские. Советские были самые жестокие. Они бомбили как по шахматам. Вот берут квадрат и лупят его дом за домом, дом за домом. Причем Гитлер предусмотрел, что люди не хотят, чтобы их бомбили. Поэтому приказ, каждый, который хочет покончить Берлин, его расстреливают на месте. Ну, расстреляли, наверное, довольно много народу. Сам Гитлер спрятался в бункере. Оленька жила в этом Глинке. Спектакли, по сути, кончились. Может быть, съемки тоже. В общем, запахло концом войны. Я, конечно, много пропустила, но я уже не хочу опять попасть на то, что времени не хватит, поскольку у меня впереди еще большая программа. В общем, стало ясно, что в Берлин, скорее всего, придут советские. Их называли русские. И их боялись ужасно. Правильно боялись, потому что немцы, войдя в Советский Союз, натворили очень много жестокостей. Ну, уже не говоря о том, что они расстреляли несколько миллионов евреев, они не жалели ни украинцев, ни русских, они расстреливали, сжигали, вели себя очень негуманно, прямо надо сказать. Тем более, что им самим тоже очень досталось. Они как бы не ожидали, что Россия такая большая. Оленьки когда-то был разговор с Геббельсом, когда немецкие войска подошли к Москве, на каком-то приеме Геббельс ей сказал, ну вот, очень скоро мы захватим Москву, а потом всю Россию. На что Оленька, так говорят, не знаю, осмелилась сказать, Россию вам захватить не удастся. Это слишком много, большая территория. Он даже не рассердился на нее, он к ней вообще был очень милостив. Его загородный дом был очень недалеко от ее дома в Глинке. Он даже любил иногда приходить к ней вечером выпить стакан вина. В общем, но атмосфера была ужасная. Все чувствовали, что дело подходит к концу. Поэтому постепенно в ее доме в Глинке стали собираться соседи. Они все исходили из того, что она же говорит по-русски, может быть, она их защитит. Ну, конечно, она же в один момент какой-то русские прорвались, русские, советские. Вот это все время я сама путаю, потому что они называли их русскими, но я-то знаю, что это были советские. Прорвались уже к Берлину и захватили Глинки. И какой-то джип с большой толстой женщиной в военной форме подъехал к дому Оленьки. Женщина выскочила, забежала, схватила Оленьку за волосы и стала кричать: «Предательница, предательница!» Повесили на первом столбе фонарном. Все жутко испугались. И в этот момент к дому подъехал другой джип, в котором сидел какой-то высокого ранга советский офицер в мундире. Он оторвал эту толстую женщину от Оленьки, а Оленьке вежливо сказал: «Мы завтра приедем, соберите вещи, завтра мы приедем за вами и увезем вас в Россию». Ну, Оленька не смела ни спорить, ни соглашаться, выбора у нее не было. Она собрала необходимые вещи. А дело в том, что у нее был такой, как это сказать, хобби. Она очень любила, она закончила курсы, предвидя, что все в жизни бывает. Она закончила курс косметологии. И какие кремы полезны, какие вредны, какие когда. И сама начала разрабатывать кремы для лица. Она для этого собирала экзотические африканские всякие кактусы, в которых предполагалась живительная сила. И несколько кактусов у нее стояли на окне. Она положила пару кактусов, самых ценных, в свой чемодан. На завтра приехал садить джип с вежливым молодым лейтенантом. Ее отвезли в Карлхорст. Карлхорст – это было место, где, значит, было уже собрано российское, я бы сказала, советское. Главный генеральный штаб в Германии был в этом Карлхорсте. Ее туда привезли, оттуда на машине ее увезли в аэропорт, где-то в Потсдаме, нет, не помню где, и отвезли в Москву. Когда она приехала в Москву, собственно, привезли ее на военный аэродром, и тут же за ней приехала какая-то машина, и ее повезли в Москву, которую она не видела 20-го года, когда убежала из Германии. А это было уже 45-й, 25 лет. Причем, куда ее везли, ей не объяснили. Никто не сказал, какой у нее статус. Взяли ее и повезли. Могли везти в тюрьму, могли везти в участок КГБ, куда увезли многих допрашивать. Она ничего этого не знала. Они проезжали мимо дома. Я знаю этот дом, он был на бульваре, на Пречистенке. Этот дом был, где жил Чехов и Ольга Книпер-Чехова. и где Оленька провела свою молодость, когда джип проезжал мимо, она попросила водителя остановиться на минутку и сказала его: «Я в этом доме провела всю свою юность, можно я зайду?» Он сказал: «Нет, идти вы никуда не можете, вы под арестом, но вы можете посмотреть». Но она посмотрела. Я тоже знаю этот дом. Я училась в литературном институте, который находился в квартале от этого дома. Я, конечно, не знала, что он исторический, но сам по себе дом действительно замечательный, с итальянскими окнами, с необыкновенными балконами. Ну, в общем, ее провезли дальше. И, как ни странно, ее повезли к дому на улице, которая в мое время называлась Никитской. А потом она называлась Тверской. Нет, Тверской называлась улица Горького. Значит, Никитской, какому-то невзрачному трехэтажному дому, довольно такому облупленному, желтой краской крашенному, которая сильно уже облупилась. И повели ее на третий этаж. На третьем этаже ее поселили в комнате от двухкомнатной квартиры. В другой комнате жила какая-то женщина с ребенком. Потом выяснилось, что сама Оленька под домашним арестом, не имеет права выходить из комнаты. Но при этой комнате там был туалет, ванная. Ну, в общем, довольно нормальные условия. А женщину зовут Таня, она ее тюремщица. Она ее охраняет, она же ее кормит, поет, следит за ней. К Оленьке стали ходить следователи. Каждый день приходил другой следователь и начинал все сначала. Как она познакомилась с Гитлером? Почему он к ней хорошо относился? Какие у них были отношения? Как она познакомилась с Геббельсом? Какие у них были отношения? Как она была знакома с какими-то генералами? Все спрашивали одно и то же. И она каждый раз снова что-то рассказывала. Потом они, очевидно, сверяли. А в один прекрасный день вдруг Таня ворвалась к ней, когда она еще спала, где-то среди ночи, и закричала: «Ольга Константиновна, вставайте немедленно!» Ну, она, конечно, испугалась, но Таня не стала. Дело в том, что у Тани квартира выходила на улицу. Эта квартира так состояла из двух комнат. Одна выходила во двор, та, в которой жила Оленька, а та, в которой жила Таня, выходила на улицу. Она потащила Оленьку прямо в ночной рубашке на балкон. И Оленька увидела, что улица до конца, что можно увидеть, заполнена людьми, что люди кричат, поют, прыгают. И оказалось, что кончилась война. Это было 9, 8, 9 мая. Кончилась война, потому что до того, пока ее привезли, все, война еще продолжалась. Кончилась война. Ну, ей изменения этого никакого не принесло, хотя, в общем, жизнь ее ужасной не была. Ее кормили, поили, и даже свои 2-3 горшочка с этими кактусами она поставила на подоконник. В общем-то, при том, что она не могла выйти из этой комнаты или даже на улицу, и у нее не было балкона, подышать она не могла, но все-таки жизнь у нее была нормальная. Однажды к ней пришел какой-то новый следователь, молодой, красивый, очень высокий. Таня присуетилась, побежала, принесла 2 чашки чая. Русские кофе не пили, пили чай. 2 чашки чая и какой-то бисквит. И он опять стал ее расспрашивать. Все то же самое, как вы познакомились с Гитлером, как случилось, что вы оказались в таких дружеских отношениях. Но все то же самое. Вот ее спрашивала, она отвечала. Потом он ушел. Через 2 дня он пришел опять. И начал спрашивать то же самое. Когда он ушел, Таня сказала, кажется, вы понравились, ты понравилась министру. Она сказала, а он министр, да, ты не знаешь, кто он? Она сказала, нет, он, как это назвать, начальник СМЕРШа. Он создал СМЕРШ. СМЕРШ – это смерть шпиона. Виктор Абакумов.
1: Вы знаете, Нин, у нас есть 5 минут буквально. Я не хотел бы, чтобы посредине вся эта история с Абакумовым, мне кажется, тянет на следующий рассказ, на ту программу, которая, естественно, будет позже. Да. Вот, поэтому давайте мы на этом месте просто поставим точку с запятой. Вот, потому что вся история Абакумова достойна того, чтобы и, естественно, Оленьки, да, чтобы об этом поговорить отдельно.
0: Это такая потрясающая история, что ее нельзя упустить.
1: Нет, упустить нельзя. Вот именно поэтому я не хочу, чтобы вы зашли вглубь истории, которую нужно будет прервать. А через несколько минут мы вынуждены будем прерваться. Так что эту историю просто отнесем к следующему разу. Я задам вам, может быть, пару вопросов, так сказать.
0: Давай.
1: Да, по той замечательной истории, которую вы рассказывали. С Левой удалось встретиться Оленьке еще, так сказать...
0: Да. Дело в том, что Лёва был, как ни странно, он был тот агент, которого не преследовать. Ужас состоял в том, что советская власть практически уничтожила всех своих агентов. Она их запирала в темные комнаты, ломала им руки, ноги. А к Лёве относились милостиво. Частично потому, что он был немец. Они же были немцы, вы знаете. Их фамилия была Книпер, хотя был великий специалист по железным дорогам. И даже в последние годы царской власти он был министром железных дорог. И жили они в царском селе тогда. И Оленька ходила в гости к принцессам, к дочерям Николая II. Это был такой период жизни. И Лёву берегли, потому что когда советские войска заняли обратно советские территории, немцы оставили там огромную сеть, которая называлась «Пятая колонна». Там было такое количество немецких шпионов, может быть, больше, чем не шпионов, может быть, выдумано. Вот тогда Абакумов создал СМЕРШ. И тысячи людей погибли. Может быть, многие из них действительно были шпионы. А Лёва был большой специалист распутывать такие узлы. Он приезжал, вот в частности, он приезжал в мой любимый город Харьков, и там он нашел огромный узел, где было много шпионов, и он их всех выловил. И поэтому к Лёве относились довольно милостиво. Никакой, как вы понимаете, сообщения, чтобы вот он получил сведения, что Оленька в Москве, он понятия не имел. Он рвался в Берлин. Он надеялся попасть в Берлин и увидеться с Оленькой. И кончилось тем, что когда он выполнил там какие-то задания, его отпустили в Берлин. Он примчался в Глинок и обнаружил, что никакой Оленьки там нет. И никто не знает, где она. Но он вернулся в Москву, поскольку он был очень доверенное лицо, и в один прекрасный день он пришел к ней. Таня сказала, сегодня у вас новый гость. И опять поставила 2 чашки чая, и вошел Лёва. Лёва уже знал про Абакумова, поэтому он сразу начал ей говорить, чтобы она была осторожна, что это страшный человек, что его надо опасаться, чтобы она не... Ну, в общем, он произнес эту речь. Дело в том, что Лёва, как я помню, при моей уже жизни, уже взрослой, я часто слышала по радио музыка Книпера. Я, но она написала эту песню «Полюшка, поле», которую пел весь мир. Он сам сказал, я не ожидал, что я создал такой бриллиант.
1: Ну, в общем, это... все считали, что это народная песня прям вот как бы.
0: Ну, кто это все считает? Ну, украли, потом он умер. И вы знаете, как это бывает? Но он ее сочинил. Момент был, когда он ее сочинил. В этот момент ее стали передавать, и он выступал с ней всюду. Тогда нельзя было скрыть, что у нее. Он был вообще очень известный композитор. Он написал симфонии, балеты. И, кроме того, он разработал замечательную систему, как бороться с КГБ. Он, если есть минутка, я ее расскажу. Он увлекся хоровым пением многоголосым, который на Кавказе процветает. И поэтому, когда всех стали арестовывать, он уехал на Кавказ. Причем найти его было нельзя. Не было телефона, телеграфа. Он в каких-то аулах там болтался, записывал песни. К его жене много раз приходили. Она говорила, я не знаю, где он, не знаю, как его найти. Да, в общем, когда понадобилось его позвать, его очень быстро нашли. Но все время, пока искали не очень тщательно, он там провел года полтора.
1: Окей. Здесь, увы, нам приходится подчиниться истекшему только на сегодня времени. Но это главное, продолжение следует. Огромное спасибо писателю, поэту, переводчику, драматургу.
0: Когда будет, да? Когда будет передача?
1: Я не могу сейчас, так сказать, я вам скажу, вы узнаете, короче. Вы узнаете, тайное расписание вы узнаете. Вот, Нине Воронель, огромное спасибо. Счастливо. До следующей встречи. В студии были звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф. Всем пока.

0: В Израиле 15 часов. Вы слушаете Канрека. Шаббат шалом. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Кольберг. Действия ЦАЛа на юге Ливана. Телеканал «Аль-Маядин» сообщает о 5 авиаударах по городу Набатия за последние несколько часов. Еще один авиаудар был нанесен в районе Вади-Салуки. ЦАЛ также вел артиллерийский огонь по району Заутер-Аш-Шаркия в районе Бафора. Это сообщение передал обозреватель КАН Гай Майян. Средства массовой информации в секторе Газа сообщают о 3 погибших в результате сегодняшних ударов ЦАЛа. В Нусейрате, в центральной части сектора, погибла 10-летняя девочка. Ранее погибли 2 молодых мужчин. Один из них – сын генерального директора Министерства здравоохранения в администрации Хамаса в Газе, погиб при ударе беспилотников в Джебали на севере сектора. При ударе в районе Шуджаи, к востоку от города Газа, погиб еще один молодой мужчина. Корреспондент КАН Лирана Арони передает, что по сообщениям несколько арабов получили тяжелые ранения в результате израильского удара в районе Аль-Магази в центральной части сектора. К международным новостям. Саудовский телеканал Аль-Арабия сообщает, что сегодня в Йемене в боях с просаудовскими силами погибли десятки хуситов. Ранее средства массовой информации противников хуситов сообщили, что позавчера на юго-западе Йемена в результате удара с воздуха был ликвидирован генерал Мохсен Аль-Ассар, командовавший хуситами в районе Баб-эль-Мандебского пролива. Европейский союз призывает Государственный департамент США отменить решение не выдавать визы представителям палестинской автономии и тем самым не допустить их на предстоящее заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Напомним, чем Государственный департамент обосновывает это решение. Организация освобождения Палестины и палестинская автономия не выполняют свои обязательства перед Соединенными Штатами, не проводят реформы, пытаются интернационализировать свой конфликт с Израилем, стремятся обойти переговоры с Израилем и добиваются одностороннего признания, а также продолжают платить пособия террористам и прославлять террористические акты и террористов в публичных заявлениях и школьных учебниках. Соглашение, согласно которому Соединенные Штаты будут отвечать за безопасность Гренландии. В НАТО приветствовали соглашение и заявили, что продолжат вносить свой вклад в укрепление безопасности в Арктике. Это соглашение поможет укрепить безопасность, стабильность и сотрудничество в этом важнейшем регионе. Арктика и Северная Атлантика имеют ключевое значение для нашей коллективной безопасности, заявил представитель Североатлантического альянса. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москве ничего не известно о намерении Вашингтона заключить с ней соглашение до окончания войны в Украине. В интервью российскому информационному агентству РИА Рябков сказал, что не знает о каких-либо сигналах со стороны США по этому вопросу. «Было бы странно их получить, поскольку пока мы слышим прямо противоположную позицию. Давайте договоримся по Украине и двинемся дальше, а все остальное потом», — сказал Рябков. Американская газета «Нью-Йорк Таймс» на этой неделе со ссылкой на источники, осведомленные о ходе мирных переговоров, сообщила, что Белый дом рассматривает возможность заключения деловых соглашений с Россией еще до того, как она прекратит боевые действия в Украине. В Эйлате из воды вытащили на берег мужчину примерно 60 лет без сознания. Бригада скорой помощи «Маген Давид Адом» доставила его в городскую больницу «Йосефталь» в тяжелом состоянии. И в завершение о погоде. Завтра и в понедельник ожидается небольшое повышение температуры. Во вторник – без существенных изменений. Это были новости. Следующий выпуск в 16 часов. Шаббат шалом, миру шалаем.
1: КАН РЕКА. Здесь и сейчас.

c'est la vague.

0: В Израиле 16 часов. Вы слушаете Канрека. Шаббат шалом. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Гольдберг. В зоне безопасности на юге Ливана легко ранены двое военнослужащих ЦАЛа. Их семьи уведомлены. Пресс-секретарь ЦАЛ сообщил, что военнослужащие получили ранения, когда рядом с военной инженерной машиной в районе Вади-Салуки сработало взрывное устройство. Как передает корреспондент Кан Итай Блюменталь, в ЦАЛе полагают, что сработало старое взрывное устройство, заложенное Хизбаллой до прекращения огня. В ответ ЦАЛ нанес удары по террористической инфраструктуре на юге Ливана. Ливанский телеканал «Аль-Маядин» сообщил о 5 авиаударах по городу Набатия. Также сообщалось об авиаударе в районе Вади-Салуки и артиллерийском обстреле поселения Заутара-Шаркия в районе Бафора. Источники в Газе сообщают, что инженерное подразделение ЦАЛа пересекло желтую линию и ведет земляные и расчистные работы в районе Дейр-эль-Балаха в центральной части сектора. По сообщениям, военные сопровождают инженерное подразделение и прикрывают его огнем. Одновременно сообщается, что беспилотники ЦАЛа нанесли удар по автосервису в Хан-Юнисе на юге сектора, а вертолеты военно-воздушных сил неоднократно кружили над городом Газа. Как передает обозреватель Кан Гай Маян, ранее источники в Газе сообщили о 3 погибших в результате сегодняшних ударов ЦАЛа. Боевые действия в Йемене между хуситами и просаудовскими силами. Сегодня днем в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде были слышны взрывы, а рядом с аэропортом поднимался густой дым. Агентство Рейтер опубликовало видеозапись с места происшествия. Официальные представители Саудовской Аравии пока не комментировали эти события. Вчера представитель хуситов заявил, что власти предотвратили преступные попытки совершить теракты в Сане, находящейся под контролем хуситов. Других подробностей он не сообщил, однако возложил ответственность на Саудовскую Аравию и пообещал ответные действия. Это сообщение передали корреспондент Кан Лиран Аарони и обозреватель Кан Гай Майя. К другим международным новостям. Европейский Союз призывает Государственный департамент США отменить решение не выдавать визы представителям палестинской автономии и тем самым не допустить их на предстоящее заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Напомним, чем Государственный департамент обосновывает это решение. Организация освобождения Палестины и палестинская автономия не выполняют свои обязательства перед Соединенными Штатами, не проводят реформы, пытаются интернационализировать свой конфликт с Израилем, стремятся обойти переговоры с Израилем и добиваются одностороннего признания, а также продолжают платить пособия террористам и прославлять террористические акты и террористов в публичных заявлениях и школьных учебниках. НАТО приветствует намерение Соединенных Штатов, Дании и Гренландии подписать на следующей неделе соглашение о передаче США ответственности за безопасность Гренландии. Это соглашение поможет укрепить безопасность, стабильность и сотрудничество в этом важнейшем регионе. Арктика и Северная Атлантика имеют ключевое значение для нашей коллективной безопасности, заявил представитель Североатлантического альянса. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москве ничего не известно о намерении Вашингтона заключить с ней соглашение до окончания войны в Украине. В интервью российскому информационному агентству РИА Рябков заявил, что не знает о каких-либо сигналах со стороны США по этому вопросу. «Было бы странно их получить, поскольку пока мы слышим прямо противоположную позицию. Давайте договоримся по Украине и двинемся дальше, а все остальное потом», — сказал Рябков. На этой неделе американская газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники, осведомленные о ходе мирных переговоров, сообщила, что Белый дом рассматривает возможность заключения деловых соглашений с Россией еще до того, как она прекратит боевые действия в Украине. И о погоде. Завтра и в понедельник ожидается небольшое повышение температуры. Во вторник – без существенных изменений. Это были новости. Следующий выпуск в 17 часов. Шаббат шалом, мир ушалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «Два в одном» с Леной Русовской.

Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. В эфире программа «Два в одном». С вами, как всегда, в этот час я, Лена Русовская, автор и ведущая этой программы. Очень рада нашей новой встрече на волнах радио «Кан Река». Итак, друзья, сегодня у нас предпраздничный эфир, потому что на следующей неделе мы отмечаем Йом-Кипур. Йом-Кипур уже совсем близко, и сегодня мы поговорим об этом особенном и очень непростом дне с раввином Олей Вайнштейн. Мы вспомним, когда и почему мы отмечаем Йом-Кипур, поговорим о 40 днях от начала месяца Элюля и о истории о Моше, который 40 дней находился на горе Синай. Разберемся, почему Йом-Кипур считается праздничным днем, несмотря на то, что принято поститься, что запрещается делать в этот день и почему, а также какой день в еврейском календаре действительно является судным. В программе у нас будет праздничная музыкальная пауза. Сегодня я хочу рассказать вам об одной из самых известных и любимых еврейских молитв «Адон Олам», а также об удивительном израильском композиторе и авторе песен Узи Хитмани. А затем у нас в гостях будет психолог Евгения Эрлихман. Мы продолжим разговор о прощении, но уже с точки зрения психологии. Поговорим о том, как прощать других и себя. Нужно ли обязательно прощать, если тебе сделали действительно больно? И можно ли отпустить прошлое, даже если человек, который причинил тебе боль, уже не рядом? Так что оставайтесь с нами, друзья. Будем говорить искренне, спокойно и, надеюсь, найдем вместе несколько важных ответов перед Йом-Кипуром.

0: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Спасибо, что присоединились к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. У нас сегодня предпраздничный выпуск, потому что Йом-Кипур уже на дворе, совсем скоро, на следующей неделе. И вы наверняка догадались, что сегодня с нами раввин Оля Вайнштейн. Оля, добрый день.
1: Добрый день.
0: Оль, ну, классический вопрос между Рош ха-Шана и Йом-Кипуром. Как мы друг друга поздравляем?
1: Ну, желаем, конечно, шана това. Шана това умитука. Нам всем это очень нужно и важно. Вот. А относительно того, что происходит вот этот период, да, между Рош ха-Шана и Йом-Кипуром, а кто-то может сказать до конца вообще осенних праздников, да, мы желаем обычно до Йом-Кипура, то есть до Рош ха-Шана, ктива выхатима това, хорошей записи и печати.
0: Ктива выхатима това до Рош ха-Шана.
1: Да, а потом мы желаем уже хатиматова или гмар хатиматова, или просто говорим гмартов.
0: Я не знала это.
1: Хорошего. Перевести на русский, наверное, это сложно. Это, наверное, больше хорошего вердикта.
0: Да, ну просто пусть будет хорошо, да. Пусть нас запишут куда надо, и чтобы это было хорошо. Ой, значит, хатима това, шана това. Мы сегодня говорим о Йом-Кипуре, наверное, самой важной дате в еврейском календаре, самом важном празднике, да, все эти дни трепета, асерет ха-ямим. Давай начнем с самого начала. Когда мы отмечаем Йом-Кипур, в этом году праздник заходит воскресенье вечером.
1: Да, и это у нас начинается как раз 10 число месяца Тишрея, это 7 месяц еврейского года. И мы это отмечаем ровно через 10 дней после начала Рош ха-Шана. Да? То есть у нас эти дни непосредственно, поэтому ты правильно указала, что это называется 10 дней трепета или 10 дней раскаяния.
0: Да, мне очень нравится как вот это название 10 дней трепета. Да? То есть мы немножко трепетаем, да, перед вердиктом. Но это немножко страшно тоже. Да? С другой стороны, может быть, и нет. Расскажи нам об этом.
1: Да, то есть это зависит, безусловно, от собственного восприятия. Есть люди, которые для них этот период более важен. Когда-то, давным-давно, то, что мы читаем в Торе, да, это мы жили общинной жизнью, у нас была такая коллективная еврейская жизнь, в общем-то, очень боялись этого дня. Действительно, всей общиной, значит, соблюдали абсолютно все предписания, что должны быть, просили друг у друга прощения, занимались самоанализом. Сегодня все это присутствует, мы часть нас об этом знает, да, и часть, в общем-то, хочет в этом участвовать, и, безусловно, тоже производит вот этот самый анализ глубокий за эти дни, и не только весь месяц Илюль, еще вот, можно сказать, август, да, предшествующий этот месяц. Мы этим занимались и слышали шофар, в общем, нас он останавливал, мы думали о важном, мы просили прощения. В общем-то, мы пришли к этому дню, сначала к Рош ха-Шана, безусловно, потом к Йом-Кипуру, и очень хорошо, что сегодня, в 21 веке, уже есть очень много вариаций того, как эти дни можно провести, как использовать для себя.
0: Именно эти дни трепета, в которых мы сейчас находимся, да, то есть сегодня четверг, Йом-Кипур заходит в воскресенье вечером, то есть мы сейчас как раз в самом пекле дней трепета, асерет ямей чува, или как говорят правильно?
1: Для кого-то это будет действительно асерет ямей чува, да, 10 дней чувы, 10 дней возвращения к ответу, да, у кого-то это будет 10 дней раскаяния, кто-то будет просто называть ямим нораим, но не потому, что ужасные, да, мы не имеем в виду, что это ужасные и страшные, это имеется в виду, что они вот такие возвышенные, что мы в полном, как называется, трепете перед ними находимся, и, в общем-то, да, это вот такая точка года, когда действительно мы всерьез все очень воспринимаем и глубоко.
0: Да, я знаю, что мы считаем 40 дней, да, от Элюля до Йом-Кипура, и это как-то связано с Моше.
1: Да, по нашей традиции считается, что 1 июля уже в определенный раз, уже в третий раз Моше поднимается на гору Синай, он там близок с Богом, он там с ним ведет диалог, и там пишет по его указанию, вторые уже скрижали завета, поскольку первый он разбил, увидев, когда евреи до этого построили золотого тельца, не дождавшись Моше. Да. Очень был разочарован их поведением таким, что вот он пытался внедрить монотеизм, да, внедрить веру в Бога и так далее.
0: Он старался как лучше, а евреи сделали
1: тельёнка. Получилось, да. И, в общем-то, они вокруг него танцевали и так далее. Вид был совершенно прекрасный, когда он спустился с горы, он очень разочарован был. И, в общем-то, от этих всех, от избытка чувств, можно сказать, разбил эти первые скрижали. поднялся во второй раз и спрашивал Бога, собственно, что с этим народом делать-то, да?
0: Знаешь, ну, ты знаешь, что мне интересно в этой истории, что после того, что Моше разбил, да, вот первый раз все, когда он это увидел, он все равно поднялся обратно, да, то есть он не сказал, ну да ладно, с ними все, как бы я не хочу иметь с ними дело, я иду один в Эрец-Исраэль, или я возвращаюсь в Египет, да? Он сказал, нет, пойдем еще раз на гору, поговорим с Богом, что делать с этим народом. Поэтому,
1: да, и, в общем, как-то из этого диалога у них там на горе Синай получается то, что, в общем-то, Бог говорит, он поднимается Моше 1 Элюля, да, это первое число, и 30 дней вместо Элюля, и 10 дней вот до Йом-Кипура, собственно говоря, это вместе 40, да? Mm-hmm. И он на 40-й день, Бог ему говорит, салахтики двореха, он говорит, я дал свое прощение. Вообще слово слиха, оно в Торе, да, относится по большей части к Богу, не к людям. Мы им там пользуемся, да, направо-налево.
0: Немножко объясни еще раз, пожалуйста, что это значит?
1: Он говорит, Бог говорит салахтики двореха, то есть в Танахе, то, что мы читаем в Торе, вот если быть конкретными, да, слово слиха и понятие прощения вообще принадлежит Богу, а не людям.
0: Mm-hmm.
1: И поэтому у человека есть, конечно, возможность прощать, быть прощенным, да, и так далее. Но у Бога есть, безусловно, гораздо больше в этом плане
0: полномочий,
1: да. И получается так, что когда вот Бог говорит, что салахтики двореха, да, я дал свое прощение, Моше спускается уже с новыми скрижалями завета, и тогда вот этот день именно посвящен прощению, раскаянию и так далее. Это Йом-Кипурим, который мы, наверное, по ошибке называем судным днем. На самом деле, день суда — это Рош ха-Шана. Ага. Это когда, в общем-то, открыты эти книги, и там производится запись. Мы об этом говорили уже, да, когда говорили про Рош ха-Шана. А в Йом-Кипур уже все, по идее, должно скрепляться
0: печать. Да, печать. Слушай, значит, собственно, да, Йом-Кипур — это тот день, когда Бог сказал еще раз, да, не еще раз, когда он сказал Муше, что он прощает народ с их золотым теленком, и пусть Муше идет к ним еще раз заповедями. Очень интересно. Оль, ты знаешь, вот давай поговорим немножко о самом посте, потому что в этот день, в Йом-Кипур, принято поститься, многие постятся, кто-то выбирает не, то есть, да, каждый как выбирает для себя, особенно люди пожилые или с какими-то проблемами со здоровьем, да, не постятся, мне кажется, что это должно быть не проблема, или постятся полдня. Давай поговорим немножко о самом посте и о заповеди вокруг этого.
1: Безусловно. Вообще, насчет поста мы, конечно же, читаем это в Торе. И в Торе написано, что нам нужно в этот день и смирять наши души. Что такое смирять наши души? Мудрецы нам уже потом объяснили, да, в дальнейшем. И традиция считает, что мы, в общем-то, пытаемся не делать 5 главных вещей. Мы не пьем, не едим, да, мы не принимаем душ. Мы не близки с нашими партнерами, да, в этот день, интимно, и мы не пользуемся косметикой, кремами и так далее, и мы не ходим в кожаной обуви, которая дает ощущение комфорта. Теперь важно сказать тут, что сегодня есть и не только кожаная обувь, да, то есть мы можем выбрать кроссовки, предположим, да, и босиком редко кого увидишь, я могу, в наших широтах, вот, и хорошо, что так, потому что люди в синагогу все-таки должны ходить в уважаемой, как бы,
0: да,
1: ситуации,
0: конечно,
1: человека, одежде и обуви, и, в общем-то, сегодня с этим проще намного. А насчет еды и питья, безусловно, нужно советовать всегда с врачом и внимательно относиться к своему физическому состоянию. Нельзя просто так начать поститься, когда мы не знаем, что,
0: ну да,
1: что
0: как
1: может
0: повлияет.
1: В иудаизме главный принцип пикуах нефеш, он работает и здесь.
0: Вот это очень важно сказать, я думаю, да, что пикуах нефеш, да, имеется в виду, да, это в иудаизме это самое важное. То есть главное не навредить, да, можно сказать, что, да, что, то есть жизнь важнее.
1: Жизнь всегда важнее, здоровье всегда важнее. И принцип такой, что мы хотим, чтобы этот человек еще много раз отмечал Йом-Кипур, а не вот, да,
0: ну, да,
1: не последний. В общем, и с этим связано, конечно же, понимание того, что Йом-Кипурим, он все равно чуть ниже постаться, чем Шаббат. Шаббат всегда важнее любого другого праздника или события.
0: Ты знаешь, это очень интересно. Вот ты периодически это упоминаешь, да, в наших разговорах. И,
1: да,
0: и мне интересно, а почему так? Во-первых, я хочу еще несколько слов сказать насчет пикуах нефеш, да, потому что что есть люди, которые чувствуют себя нормально, они берут какие-то медикаменты, да, их нужно принять с водой. То есть, да, надо действительно посоветоваться с врачом и вообще выбирать для себя и прислушиваться своего тела. И, конечно, пикуах нефеш, да, жизнь важнее, чем пост и так далее, да, это понятно. А вот то, что ты сказала, что шаббат, он выше любого праздника, да, вот я начала наш разговор, сказав, что Йом-Кипур — это самый важный, да, праздник в нашем календаре, в еврейском календаре, но ты говоришь, что шаббат стоит выше. Почему это так?
1: Ну, это вот общее понимание еврейской традиции, а во-вторых, Йом-Кипур называется еще шаббат-шабатон. Это значит, что он где-то между шаббатом и праздником по статусу своим. То есть он ни в коем случае не выше, и мы понимаем, что, естественно, пикуах нефеш намного главнее спасения жизни и здоровья, оно намного главнее и важнее, чем, да, чем сам пост, что называется, по галактическим его принципам.
0: Конечно,
1: да?
0: Конечно. Скажи, пожалуйста, а что еще принято делать в Йом-Кипур? Ну, понятно, все, то есть не все, но во всяком случае религиозные евреи, но также и другие, да, очень часто ходят в синагогу в этот день. Знаешь, мне я всегда рассказываю, что в Тель-Авиве, в большой синагоге, которая находится на Аленби, в конце, вот, да, вот, последние молитвы в Йом-Кипур, это очень трогательно это видеть, потому что действительно собирается уйма народу, которые приходят с детьми, с пожилыми, то есть целыми семьями приходят хотя бы, чтобы услышать последние молитвы, и это всегда очень-очень трогательно, потому что видишь, что люди, даже которые, может быть, не соблюдают и не постятся, и, не, может быть, даже не верят, да, но они приходят, чтобы быть частью, да, вот услышать шафар и быть частью вот этого праздника, и это очень-очень трогательно. Я хочу тебя спросить немножко о молитвах, о первой молитве и о последней молитве этого дня.
1: Да, это любимая тема вообще, потому что удивительно, что, в общем, в такой важный день еврейского календаря мы открываем этот день тем, что мы читаем «Коль Нидрей». Uh-huh. Да? «Коль Нидрей» — это, если перевести с арамейского, то это все обеты, все наши обещания, которые вот мы взяли с того Йом-Кипура прошлого года и до вот этого, да, до нашего сейчас. Они, в общем, мы просим их упразднить, отменить и так далее, те, которые мы не смогли по какой-то причине выполнить. Угу. То есть мы там обещали что-то, взяли на себя.
0: Да, а потом не получилось, да.
1: А не получилось, или забыли, или там что-то помешало. Ну, в общем, тысяча причин может быть. Угу. Не были в стране, не знаю что. Угу. Там войны были у нас там и так далее, разные вещи. Или там хотели там как лучше, как вот мы уже говорили. Да. Вот.
0: Получилось, как получилось.
1: И случайно забылось. Угу. И, в общем-то, мы читаем очень интересный текст, в котором нет традиционного обращения к Богу, барухата, да, там угу. и так далее, савянты и так далее. Это не написано в такой форме, в таком как бы несухе, как обыкновенная молитва. Угу. Это больше похож на юридический документ, текст, и мы его читаем, и он, в общем-то, на арамейском, да, который был разговорным языком еще во времена храма, и здесь у нас, в нашем регионе. И, ты знаешь, удивительно, может быть, мы когда-то это упоминали, но профессор Далия Маркс, замечательная наша профессор израильской по литургии, она говорит такую вещь, что есть сходство между этим текстом и магическими вот этими пиалами, которые другие народы, которые жили на нашей этой территории здесь, рядом с нами, были нашими соседями, закладывали фундамент домов, когда их строили.
0: Что
1: там
0: ты
1: были
0: говоришь?
1: Вот эти магические по спирали написанные тексты, которые очень похожи, чтобы нечистая сила не входила, чтобы все, что мы там для себя брали, не получилось, прощалось и так далее, так далее. Их закладывали обратной стороной, да, фундамент дома в землю закапывали фактически.
0: Так,
1: да,
0: интересно.
1: И на этом строили дом.
0: Да, это то другие есть, народы, да, это делали, которые жили
1: абсолютно,
0: около...
1: Абсолютно. Абсолютно наши соседи. И, в общем-то, тут, наверное, хорошо показать вот это вот влияние, когда мы влияем на других, а когда другие влияют на нас. И
0: да.
1: Это прекрасно, это богатство нашей литургии и так далее.
0: Угу.
1: Вот. И именно в этот день, да, мы начинаем вот с этого текста «Коль Нидрей».
0: Как интересно, потому что мы часть народов мира, да, то есть это тоже красиво, да, видеть, как влияют разные народы друг на друга, да, с культурной точки зрения, в том числе и даже с магической немного, можно сказать.
1: Да, и это здорово, потому что языки у нас принимают какие-то, да, влияние из других языков или вливание из других языков. Также и религия, она, в общем-то, мы всегда об этом говорим, что она не консервативная, она не может консервироваться, она развивается вместе с людьми.
0: Вместе с народом.
1: И, да, и вместе с народом. А заключительная молитва Йом-Кипур, она очень красивая, как раз то, что ты упомянула, в Большой синагоге, оно происходит во всех синагогах, да, что люди светские абсолютно, которые ничего не соблюдают, просто вот есть элемент тишины, которые они соблюдают в этот день. Нет каких там дискотек, да, и да. там этих барбекю на природе. Вот, но есть какая-то тишина, и есть желание потом прийти и послушать вот эту молитву, которая называется Наила, это как бы закрытие, замыкание, да, замыкание фактически небес, вот мы молились, мы просили и так далее. В концу Йома-Кипурим этого дня замыкаются, закрываются эти небеса, и вот у нас последняя возможность попросить что-то, поблагодарить за что-то, и в конце молитвы мы слышим шофар.
0: Mm-hmm. Да, это всегда очень трогательно. Да, я упомянула, это во всех синагогах, я упомянула большую синагогу, потому что я, как правило, хожу туда, и туда yeah. действительно помещается очень много народу, поэтому приходит очень много, но это во всех синагогах, и действительно, как бы, стоит подойти хотя бы к концу, да, вот там за час, как бы, да, до конца Йом-Кипура, чтобы действительно почувствовать, да, вот это, я даже не знаю, как это, как сказать, да, как Маамад, да, как говорится на иврите,
1: да. Да, что вот этот момент такой важный. А, наверное, еще можно сказать, что не все обязаны соблюдать по каким-то канонам, да, по каким-то там писаниям, все. И те, кто не соблюдают, для них, наверное, релевантен этот день именно в том, что те, кто не чувствует близость Бога, они могут чувствовать близость, допустим, с близкими людьми, с родными людьми.
0: Красиво.
1: И каким-то образом оформить это для себя так, потому что мы вот все здесь в этом народе живем, сидим, да. находимся, и как-то вот почувствовать себя именно общиной в этот день, тем более в такой момент для всех нас, мы тут в такой переломный момент нашей истории находимся.
0: Это
1: да?
0: точно.
1: Просто побыть с близкими и как-то побыть собой и принять друг друга. У нас тут очень много непринятия в последнее время в стране.
0: Да.
1: Вот, вообще.
0: Надо сплотиться.
1: И
0: да.
1: побыть. Да.
0: да. Оля, и наконец, чтобы ты пожелала нашим служителям перед Йом-Кипуром? Может быть, есть одна мысль, которую стоит взять с собой в этот день?
1: Наверное, важно все-таки каким-то образом во всей этой перспективе неясности вносить какую-то ясность для себя. Кто я? Что я? Что меня интересует? Что мне важно, чтобы было в этой стране? Или у меня лично, да? Кем я являюсь? Что я вот могу говорить, вот в частности, да? Как раввин сейчас с тобой, что я могу говорить? Что важно? То есть как-то прояснить для себя вот эту вот рефлексию, сделать, наверное, именно в этом. И с этими проясненными чувствами и ощущениями начать Новый год и уже как-то знать больше, что мы хотим,
0: да.
1: как мы хотим видеть. И
0: да, чтобы жизнь была яснее. Да, внести ясность в нашу жизнь. Ну что же, Оль, я тебя благодарю за этот разговор. Как всегда, очень интересно, познавательно. Мы много узнаем из того, что ты нам рассказываешь. Я желаю тебе хатима това перед Йом-Кипуром и шана това. Раввин Оля Вайнштейн, большое спасибо.
1: Хатима това и шана това.
0: Спасибо. Всего хорошего.
1: Спасибо.

и исполнителя, которого, к сожалению, уже нет с нами. Узи Хитман родился в 1952 году. Он вырос в традиционной еврейской семье, а его отец был кантором. При этом сам Узи в дальнейшем выбрал светский образ жизни, сохранив очень сильную связь с еврейской традицией и еврейской музыкой. Он был не только певцом и композитором, но и автором песен, музыкальным продюсером и телеведущим. Он писал совершенно разную музыку. Если кто-то из вас его знает, то он наверняка помнит. Это от детских песен и до поп-музыки, до восточной хасидской музыки. Для нескольких поколений израильтян он стал буквально частью детства, в том числе благодаря своим песням и телевизионным программам. И вот, что особенно интересно, Адон Олам, о котором мы говорили, да, это древняя молитва, Хитман написал музыку для этой молитвы для 8-го фестиваля хасидской песни в 76-м году и исполнил вместе с Адедом Бен-Хуром. Песня заняла тогда 2-е место, а мелодия Хитмана со временем стала просто народной, одной из самых известных современных мелодий этого древнего пьюта, этого древнего текста. И в этом, наверное, вы знаете, есть что-то такое очень израильское. Взять древний текст, который прошел через сотни лет еврейской истории, и дать ему новую мелодию, которая потом становится частью жизни уже совершенно другого поколения. Давайте послушаем.

0: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте, спасибо, что вернулись к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. У нас сегодня предпраздничный выпуск, потому что на следующей неделе мы отмечаем Йом-Кипур, и с нами сегодня психолог Евгения Эрлихман. Евгения, добрый день.
1: Добрый день.
0: Евгения, я вас пригласила сегодня, потому что в Йом-Кипур мы, конечно, много говорим о прощении, да? Что такое прощение с точки зрения психологии? Мне очень интересно вас спросить, потому что я думаю, то есть это такая тема, которая, мне кажется, конечно, не только в Йом-Кипур, то есть мы часто о ней думаем, да, то есть простить, не простить, что такое простить себя, как простить другого, или мы ждем, да, чтобы кто-то у нас попросил прощения. То есть это такая тема, которая, мне кажется, идет с нами по жизни, и когда, если не перед Йом-Кипуром, подходит ее обсудить. Поэтому я хочу вас сначала спросить, вообще, что это такое прощение именно с точки зрения психологии?
1: Ну, давайте мы сначала, знаете, какой вопрос себе зададим? А почему для одного человека попросить прощения или просто простить в ответ? Это такое естественное, легкое движение души. А для другого это какой-то тяжелейший, но почти невыносимый внутренний труд. Вот почему иногда мы годами носим в себе обломки старых обид? И как сделать так, чтобы этот процесс прощения не превратился в такой формальный ритуал там, или дань традиции, чтобы он стал таким настоящим, глубоким актом исцеления? Исцеление нашей психики, освобождение. Вот давайте поговорим о прощении с разных точек зрения сегодня. Мы посмотрим и с точки зрения психологии, и разберем разницу между личным и коллективным опытом, потому что есть какие-то коллективные травмы, которые тоже народу очень тяжело простить.
0: Это правда.
1: И, пожалуй, самое сложное – это как простить самого себя. Ну и в конце, как всегда, я поделюсь несколькими конкретными такими практическими упражнениями, чтобы мы могли легче пройти этот путь. Итак, что же такое прощение с точки зрения психологии? Вот давайте начнем с того, что разберем главный миф, который очень часто нам мешает прощать. Ну, это обычно бытует такое глубоко укоренившееся заблуждение, что простить, ну, это значит оправдать чужой дурной поступок. Вот как будто бы простить — это сказать обидчику: ну, ничего страшного не произошло, все в порядке, я на тебя не обижаюсь.
0: То есть существует какой-то миф такой, да, что если мы прощаем другого, мы как будто бы даем какую-то легитимацию его поступкам.
1: Да, именно так. Да, вот такое ощущение, что когда я прощаю, если я простить, значит, я оправдываю чужой плохой поступок. Или ничего страшного, там, не все в порядке, я на тебя не обижаюсь. И даже еще хуже. Это как будто бы сделать вид, что вот нашей боли не существовало. И восстановить близкие отношения с человеком, который поступил со мной несправедливо, причинил мне боль. Вот из-за этого ложного представления у нас возникает такое абсолютно естественное здоровое сопротивление. Потому что наш внутренний голос протестует: как я могу это простить? Если я прощу, значит, я соглашусь с тем, что со мной можно так поступать. Значит, моя боль, моя обида ничего не стоит. Вот мне хочется, чтобы мы прямо сейчас услышали и запомнили одну очень простую истину. С точки зрения психологии, прощение – это вообще не про того человека, который нас обидел. Прощение – это такой исключительно наш внутренний процесс. Это работа с нашей собственной эмоциональной памятью и нашей нервной системой, в конце концов. То есть простить – это вовсе не значит обесценить свою боль или согласиться с несправедливостью. Простить – это значит принять осознанное решение. Я больше не хочу, я не позволю чужому прошлому поступку разрушать мое настоящее и управлять моим будущим. То есть обида – это такой очень сложный эмоциональный коктейль. Из чего он состоит? Он состоит из подавленного гнева, из печали, из бессилия, из уязвимости.
0: Да.
1: И когда мы отказываемся отпустить обиду, мы фактически застреваем вот в той самой точке прошлого, где нам причинили боль.
0: Вы знаете, Женя, это очень интересно. То есть это, собственно, можно сказать, это вообще не связано, да, немного можно сказать, может быть так, с другим человеком, а это только именно мы с собой, да, какой-то внутренний процесс. Мы должны решить для себя, хотим ли мы, чтобы эта обида, чтобы эти негативные чувства, да, вот как вы сказали, да, это бессилие какое-то.
1: Застряли
0: в нас и продолжали как-то, не знаю, ну, как говорится, портить нам настроение.
1: Влиять на нашу жизнь. Да, смотрите,
0: как
1: человек
0: интересно.
1: Нас обидел, он причинил, кто-то нас обидел, он причинил нам боль. Он давно ушел из нашей жизни, возможно. А эту боль сейчас причиняем себе мы сами, потому что каждый раз, когда мы вспоминаем неприятную ситуацию или прокручиваем в голове диалоги с обидчиком, в нашем мозге активируются те же самые нейронные связи и выплескиваются те же самые гормоны стресса, кортизол, адреналин, как это было в момент травмы. А наше тело, оно не отличает реальные события от воспоминаний. И в итоге получается, что мы можем годами жить в состоянии хронического стресса, отдавая колоссальное количество жизненной энергии, чтобы поддерживать старый конфликт. Вот представляете себе, вот представьте себе так, вы держите в руках тяжелый камень. И поначалу его держать не очень приятно, но не так уж и трудно. Выдержать можно, да? Если вы держите его час, у вас начинает болеть рука. Если вы держите его день, рука немеет. Если держать его, носить его годами, мы больше ничего не можем сделать с этой рукой. Человек, на которого мы обижены, давно уже своей жизнью живет. Уже, может быть, и забыл о нас. И вполне возможно, вообще не помнит о случившемся.
0: Да, а мы все еще таскаемся с этим, да?
1: Камень, да.
0: Держать.
1: Да. Поэтому прощение – это вовсе не подарок нашему обидчику. Это акт милосердия и заботы
0: о себе.
1: По отношению к самому себе.
0: Как красиво. Да, это, собственно, другой подход совершенно, да, к этому акту прощения.
1: Совершенно, да, да, да. Вот это мое решение сбросить тяжелый камень и освободить руки для чего-то нового, светлого, созидательного. Ну, как работать с этим прощением, да? Особенно, когда речь идет о коллективной травме, о боли, которой так много и в истории нашего народа. Это очень непростой вопрос. Очень важно провести здесь четкую грань. Коллективное прощение никогда не строится на таком, забываний, да, или желание поскорее все перешагнуть. Потому что история показывает, когда мы пытаемся замолчать что-то, замолчать общую боль, да, то мы эту травму переводим следующему поколению. И тогда она начинает проявляться у детей, у внуков в виде фоновой тревоги, недоверия к миру и даже иногда необъяснимой агрессии. И все это отражается на нас с вами, на обычном человеке, который каждый день слушает новости и пытается сохранить внутреннее равновесие. Что нам делать? Да? Вот на личной консультации очень часто вижу, как коллективная боль, она накладывается на личные переживания человека. Мы начинаем чувствовать вину.
0: То есть это как обостряется, да? Обостряется. То есть свое личное обостряется на этом фоне.
1: Совершенно верно. Да, мы теряем ориентацию, чувство безопасности пропадает. В психологии это называется вторичной травматизацией. И вот здесь шагом к внутреннему миру становится умение разделить ответственность, задать себе вопрос, что из того, что я переживаю, находится в зоне моей ответственности, и на что я могу повлиять. Мы не можем в одиночку изменить весь мир или исправить какие-то прошлые исторические ошибки.
0: А жаль.
1: Мы точно можем... К сожалению, да,
0: да,
1: очень
0: к сожалению.
1: Жаль. Но мы точно можем управлять своей реакцией, атмосферой в своей семье, своим отношением к близким, к соседям. И вот когда мы наводим порядок в своем личном пространстве, мы вносим самый большой вклад вообще-то в исцеление всего общего нашего пространства. А теперь я хочу перейти к теме, которую вы упомянули, и которая, пожалуй, ближе и больнее всего каждому из нас. Мы спросим у себя честно, кого нам простить сложнее всего? Практика показывает, что самым жестким, бескомпромиссным, беспощадным судьей для человека чаще всего является он сам.
0: Это, вы знаете, это ужасно, Женя, это ужасно, потому что мы себя корим, как будто бы, я не знаю, как будто бы ты сам себе враг, да, то есть ты себя отчитываешь иногда, как ты могла, почему ты сделала так, почему не по-другому, почему это не надо было делать так, почему ты сказала это, почему нет, то есть я не знаю, мне кажется, с возрастом, может быть, да, как-то учишься управлять этими эмоциями, но я иногда по себе тоже постоянно, не постоянно, но иногда иногда замечаю, да, что я ловлю себя, я говорю, подожди, остановись. Ты сделала то, что ты могла, остановись.
1: Да, вы знаете, эту фразу, достаточно известную фразу, да, что в жизни нет сослагательного наклонения. Обычно как к друзьям, к посторонним людям мы готовы проявить удивительную чуткость, сострадание, понимание. Если кто-то из наших друзей совершает ошибку, мы его обнимаем, мы ему говорим, ничего, ты не мог знать заранее, все ошибаются, ты справишься. Но когда ошибку совершаем мы сами, то внутри включается такой беспощадный внутренний критик. Я бы сказала, внутренний внутренний тиран.
0: Тиран.
1: Да, и мы годами носим в себе такие разъедающие чувства. И вот то, что вы сказали, зачем я тогда это сказала, почему я не поступил иначе, как я могла допустить такую глупую ошибку. И это называется автоагрессия, когда наша собственная психика направляет весь свой разрушительный потенциал внутри себя самой. Вот как раз в канун Йом-Кипур этот внутренний голос иногда очень обостряется, он становится очень громким. Угу. Мы как бы подводим, мы пытаемся как бы провести такую инспекцию всех своих негативных поступков. И нам кажется, что путь к исправлению лежит через суровое самонаказание. Угу. Вот давайте посмотрим это с точки зрения психологии. Вина бывает двух видов. Конструктивная и токсичная. Чем они отличаются друг от друга? Конструктивная вина – это такой сигнальный маячок. Она говорит нам, ты совершил поступок, который расходится с твоими ценностями. Вот пойди попроси прощения. Исправь ошибку, если это возможно. И сделай выводы на будущее. Вот как только такое действие мы совершаем, то вина выполнила свою функцию. Она может уйти. Но иногда на смену к ней приходит токсичная вина. Это такая бесконечная мыслительная жвачка. Она не ведет к исправлению, она просто обесточивает нас, она лишает самооценки, она блокирует развитие. Так вот, чтобы простить себя, нужно помнить одну очень важную вещь. Мы всегда действуем, как бы, исходя из того, из уровня собственной осознанности на тот момент, из своего опыта на тот момент, из своего эмоционального состояния и ресурсов, которые были у нас тогда, в тот момент, в тот прошлый момент времени. А сегодня, когда проходят годы, какое-то время, мы опираемся на свой нынешний опыт, мы оглядываемся назад, и мы понимаем, как нужно было поступить тогда. Но у той нашей прошлой версии мы могли быть испуганными, уставшими, растерянными, просто эмоционально незрелыми или перегруженными. То есть этого знания, этого опыта, этого осознания просто не доставало. Мы не могли поступить иначе тогда с тем ресурсом, которым мы располагали. И мы не имеем права сегодня с позиции более зрелого, более опытного,
0: судить себя.
1: Судить того человека, который... Не потому, что он не хотел, у него не было ресурса, он не мог это сделать.
0: Да, то есть мы не можем простить, сейчас, да, судить себя прошлую, когда у нас...
1: Себя, да.
0: Да, когда у нас были другие силы, была другая ситуация и так далее и тому подобное. То есть, да, там смотреть назад и сказать, надо было так или надо было этак. Жень, а скажите, пожалуйста, вот если мы хотим, да, закончить так практично, вот представим, что человек слушает нас и сейчас думает, ну, я хочу использовать Йом-Кипур не просто как традицию, а действительно остановиться и что-то из изменить внутри себя. Вот как вы говорили, простить себя или простить других, чтобы освободиться от этих негативных чувств. Вот что бы вы предложили ему сделать?
1: Вот чтобы пройти этот путь, да, от теории к реальным изменениям в жизни, давайте мы сейчас с вами вот несколько методик, очень простых, 4 практических шага. Вы можете попробовать его сделать прямо вот сегодня, завтра, в ближайшие дни перед Йом-Кипур. Шаг первый может быть каким? Но нужно быть сразу таким хорошим человеком, в кавычках я имею в виду, и искусственно заставлять себя всех любить и прощать. Если вы чувствуете злость, обиду, боль, ее нужно признать. Назовите вот все вещи своими именами. Скажите себе вслух, да, мне было очень больно, я имею право злиться, эта боль моя реальна. Почему это важно сделать? Потому что прощение невозможно, если мы начинаем отрицать свои эмоции. Оно начинается тогда, когда мы говорим правду сами себе. Да, да. Мне было больно, да, меня это злит.
0: Или вот да, меня этот человек меня обидел. Да, очень часто, да, то есть мы обижаемся, но мы не хотим признаться, что нас обидели, потому что нам там гордыня не позволяет, и мы так говорим, нет, все нормально, но внутри все бушует. Да. Да, то есть сказать себе, да, этот человек меня обидел, и он сделал мне больно.
1: Да, то есть признать, когда мы признаем свои эмоции, мы дать им легитимацию, да, то следующий шаг какой? Нам нужно включить такой исследовательский интерес и взглянуть на своего оппонента, на обидчика, вот как на человека со своей историей жизни. Нужно у себя спросить, интересно, из какой собственной боли, незрелости или страха этот человек так поступил со мной? Вот помните, есть такое психологическое правило. Счастливые, гармоничные, благополучные люди, они никогда не причиняют другим людям боль намеренно. Боль причиняют только те, кто сам глубоко ранен. И это не оправдание его поступка. Это просто помогает нам снять с себя роль жертвы. То есть то, что этот человек сделал по отношению к нам, это говорит не о нас. Это говорит о нем, о его состоянии, о его личности, в конце концов. Чтобы Да, но вот чтобы сделать третий шаг, нам понадобится лист бумаги и ручка. Кстати, для чего нам это будет нужно? Чтобы написать письмо или человеку, который нас обидел, или, может быть, самому себе в прошлом. Угу. Вот пишите все без цензуры, все претензии, всю злость, все слезы. Не подбирайте никаких слов. Вот пусть поток эмоций льется, пока он не иссякнет. Угу. Потому что никто, кроме вас, этого никогда не увидит. А в конце напишите такую фразу. Я отдаю обидчику, да, тебе твою ответственность за свой поступок. Угу. А себе я возвращаю свою собственную жизнь. Я освобождаю ее для себя. И вот после этого можно лист сжечь, его можно разорвать. Вы знаете, это очень мощное ритуальное действие. Да. Оно очень помогает выгрузить все застрявшие эмоции, буквально из нашего тела на бумагу. Там мы освобождаемся от этого.
0: Это точно. Вы знаете, ну, и... Женя, я хочу еще добавить, что очень часто, да, мы же все с телефонами сейчас, да, и все пишут что-то в телефоне. Но мне кажется, что именно вот этот ритуал, как вы сказали, то есть именно взять, да, по старинке, лист, можно сказать, по старинке, лист, это уже по старинке у нас получается, лист бумаги и ручку и написать, потому что ты тогда проживаешь эти эмоции через тело, и ты можешь от них освободиться, то есть действительно через тело, когда ты видишь, как ты пишешь, да, эти слова, и через них ты освобождаешься от этого негатива, у этого есть какая-то своя сила магическая даже.
1: Да, да, да, несомненно, есть такая сила. И еще одну вещь нужно запомнить. Прощение — это не какая-то такая одномоментная вспышка света, вот раз, все, я все забыл. Mm-hmm. Это не так. Это такой ежедневный осознанный выбор. Потому что когда мысль о старой ситуации всплывет опять в нашей голове, не нужно вступать с ней в диалог. Нужно сделать глубокий вдох, потом выдох, улыбнуться себе и сказать: я помню эту историю, но я этим эмоционально больше не живу. Я выбираю не отдавать ей свою жизненную энергию сегодня. Вот очень важно осознать, что на самом деле Йом-Кипур — это удивительный подарок. Да. Это возможность остановиться, перевести дыхание и провести такую инвентаризацию внутреннего мира. И самое главное, сбросить с плеч вот накопившийся за год тяжелый груз обид, претензий и самокритики в том числе. И поэтому я желаю, чтобы вот у каждого из нас в эти дни проявить максимум доброты и милосердия, да, к своим близким, к случайным прохожим, ну и в первую очередь к самому себе в том числе.
0: Да, самому себе.
1: В наших домах, и в наших сердцах стоят тишина, ясность, тепло и прощение в том числе.
0: Дай Бог, чтобы мы вошли в Новый год, да, более легко, чтобы на нашей душе было, чтобы на нашей душе было легко, чтобы мы легко зашли в Новый год. Евгения, я вас благодарю за такой разговор. Было действительно очень интересно, как простить других, как простить себя, как освободиться, да, от этого груза на нашей душе, написать на листе по старинке, да, и разорвать. Ну что ж, я надеюсь, что это будет хороший год для всех, для нас. Я желаю вам Шана Това и Хатима Това, психолог Евгения Эрлихман. Большое вам спасибо и всего хорошего.
1: Всего доброго.
0: До свидания.
1: До свидания.
2: Два в одном с Леной Русовской.
0: Дорогие друзья, наша программа «Два в одном» подошла к концу. Сегодняшний эфир мне помог провести наш звукорежиссер Юваль Есод. Я прощаюсь с вами, но только до следующей недели, так что не скучайте, пожалуйста. Мы встретимся, как всегда, в следующий четверг в 4:05 на волнах нашего радио «Кан Река». Ну что ж, друзья, на следующей неделе наступает Йом-Кипур, воскресенье вечером. И это, наверное, один из тех дней в году, когда особенно хочется хотя бы ненадолго остановиться, отложить все лишнее, оглянуться назад и подумать о том, что действительно важно. О людях, которые рядом с нами, о тех, кого нам не хватает, о словах, которые мы сказали, и о тех, которые так и не успели сказать. От всей души желаю вам в эти дни спокойствия, внутреннего тепла и мира с собой и с окружающими. Пусть будет возможность попросить прощения, если оно необходимо, услышать слова прощения, если мы сами в них нуждаемся, и найти в себе силы отпустить хотя бы то, что уже давно мешает нам идти дальше. Пусть рядом будут дорогие сердцу люди, пусть в наших домах будет тепло, а в сердцах больше понимания, доброты и надежды. Я желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, мирного неба, благополучия и всего самого наилучшего. Хатима Това и Шана Това, дорогие друзья. Пусть этот Йом-Кипур станет для каждого из вас временем тишины, размышлений и, может быть, какого-то маленького внутреннего нового начала. Спасибо, что были с нами сегодня. С вами была я, Лена Русовская, автор и ведущая этой программы. Берегите себя и берегите друг друга. Любите и будьте любимы, дорогие друзья. Сейчас и всегда.

0: времена.
1: Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.

0: В Израиле 17 часов. Вы слушаете Канрека. Шаббат шалом. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Кольберг. В зоне безопасности на юге Ливана легко ранены двое военнослужащих ЦАЛа. Их семьи уведомлены. Пресс-секретарь ЦАЛа сообщил, что причина их ранения – срабатывание взрывного устройства рядом с военной инженерной машиной в районе Вади Салуки. Как передал корреспондент Канетай Блюменталь, в ЦАЛе полагают, что взрывное устройство было заложено Хизбаллой до объявления прекращения огня. В ответ ЦАЛ нанес удары по террористической инфраструктуре на юге Ливана. Ливанский телеканал «Аль-Маядин» сообщил о 5 авиаударах по городу Набатия. Также сообщалось об авиаударе в районе Вади-Салуки и артиллерийском обстреле поселения Заутер-Аш-Шаркия в районе Бафора. В секторе Газа сообщили о 2 погибших и нескольких раненых в результате авиаудара по автомобилю в квартале Шейх-Радван города Газа. Ранее местные арабские источники сообщили, что сегодня в результате ударов ЦАЛа по различным районам сектора погибли 3 человека. В других сообщениях из сектора говорится, что инженерное подразделение ЦАЛа пересекло желтую линию для проведения земляных и расчистных работ в районе Дейр-эль-Балаха в центральной части сектора. По сообщениям, военнослужащие сопровождали инженерное подразделение и прикрывали его огнем. Эту информацию передали корреспондент Кан Лиран Аарони и обозреватель Кан Гай Маян. Удар по столице Саудовской Аравии Эр-Рияду, который приписывают хуситам. Французский телеканал «Франс-24» сообщает, что резервуар на топливном терминале компании «Арамко» был поражен и загорелся. Саудовские пожарные пытаются потушить пожар. Агентство Рейтер опубликовало видеозапись, на которой видно, как густой дым поднимается с места попадания неподалеку от аэропорта Эр-Рияда. Представитель Саудовской Аравии заявил местному новостному сайту, что речь идет о пожаре в жилом районе, а не в аэропорту. Он не стал комментировать сообщение о том, что пораженной целью был топливный терминал «Арамко», и не подтвердил, что причиной пожара стала атака хуситов. Это сообщение передали корреспондент Кан Лиран Аарони и обозреватель Кан Ишай Бар-Юсеф. К другим международным новостям. Европейский Союз призывает Государственный департамент США отменить решение не выдавать визы представителям палестинской автономии и тем самым не допустить их на предстоящее заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Напомним, чем Государственный департамент обосновал это решение. Организация освобождения Палестины и палестинская автономия не выполняют свои обязательства перед Соединенными Штатами, не проводят реформы, пытаются интернационализировать свой конфликт с Израилем, стремятся обойти переговоры с Израилем и добиваются одностороннего признания, а также продолжают платить пособия террористам и прославлять террористические акты и террористов в публичных заявлениях и школьных учебниках. НАТО приветствует намерение Соединенных Штатов, Дании и Гренландии подписать на следующей неделе соглашение о передаче США ответственности за безопасность Гренландии. Это соглашение поможет укрепить безопасность, стабильность и сотрудничество в этом важнейшем регионе. Арктика и Северная Атлантика имеют ключевое значение для нашей коллективной безопасности, заявил представитель Североатлантического альянса. Заместитель министра иностранных... Министр иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москве ничего не известно о намерении Вашингтона заключить с ней соглашение до окончания войны в Украине. В интервью российскому информационному агентству РИА Новости Рябков сказал, что не знает о каких-либо сигналах со стороны США по этому вопросу. «Было бы странно их получить, поскольку пока мы слышим прямо противоположную позицию. Давайте договоримся по Украине, двинемся дальше, а все остальное потом», — сказал Рябков. На этой неделе американская газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники, осведомленные о ходе мирных переговоров, сообщила, что Белый дом рассматривает возможность заключения деловых соглашений с Россией еще до того, как она прекратит боевые действия в Украине. Скончался велосипедист, сбитый автомобилем сегодня утром возле развязки Нешарим на шоссе номер 44. Мужчина в возрасте около 50 лет получил критические травмы и умер в больнице Шамир Асаф Харуфе. И о погоде. Завтра температура немного повысится, и в большинстве районов будет обычной для этого времени года. В понедельник ожидается дальнейшее небольшое повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Во вторник и среду станет немного прохладнее. В утренние часы возможен моросящий дождь, главным образом на прибрежной равнине. Это были новости. Следующий выпуск в 18 часов. Шаббат шалом, мир ушалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С 7 по 24 сентября в Телес Гэллери в Иерусалиме проходит выставка «Выход на рынок». По этому поводу нынче в студии звукооператор Михаил Ольшван, Григорьев, а также главная журналист, куратор Марина Федоровская, художник, сокуратор выставки Филипп Белобородов и художница Саша Филатова, автор работы с афишей выставки. Всем привет.
1: Привет.
2: Привет.
3: Добрый вечер.
0: Значит, выставка, как я понимаю, тесно связана со студией современного искусства «Ближний круг». Об этой студии мы уже говорили, но я предлагаю очень коротко, в нескольких словах, напомнить. Прямо теперь она называется «Inner Circle». Насколько я помню, и мне это напоминает, знаете, был такой украинский классик Остап Вишня, вот, и он, у него одна миниатюра, а начинается так, ну, это писано, но воплощение на сцене, человек mm-hmm. говорит, если что-то указывать дикий кабан, то ничего, но я говорить вепр, вот, если inner circle, ну, это как-то ближний круг, ну, вот так, я думаю, просто красивее.
1: Мне кажется, что это «Атодавар», что называется. Вот, что так, что так. И нам в любом случае суть остается, вот если мы говорим по-русски сейчас, что суть все равно нашего объединения. А действительно получилось из этой студии, которую кто как называет, кто курсом, кто студией, кто вообще непонятно.
3: Кружком.
1: Как еще, кружком. Вот. А по сути это и есть кружок, это ближний круг, это как бы суть, это объединение. Объединяющая такая студия. Я даже не знаю, как
3: творческое
1: еще сказать.
3: Объединение
1: творческое
3: художников.
1: Объединение художников, действительно. Людей, которым есть о чем вместе заниматься искусством.
0: И давайте напомним, где вы там тайком собираетесь.
1: Значит. Да, мы собираемся на самом деле не тайком, а мы как раз сейчас объявляем новый добор, и мы начинаем новый сезон в Институте искусств Бат-Яма, который находится на улице Симха-Холцберг, 18, и это улица, разделяющая Яффа и Бат-Ям, что мне особенно в ней нравится, потому что на одной стороне еще Яффа, а на другой уже Бат-Ям, и улица очень красивая, очень приятная.
3: С фонтаном.
1: С фонтаном.
3: И рядом остановка трамвая, что очень удобно.
0: Очень удобно.
1: Это правда, это правда. Остановка Ацмаут, вот, и, собственно, вот так вот возле бульвара Независимости мы и находимся.
0: Независимо существуете.
1: Независимо. Да. Ну как зависимо? Мы, в общем, при муниципальном институте, но при этом мы вот сейчас, собственно, эта выставка, про которую мы сегодня говорим, это наш первый независимый шаг, абсолютно не связанный с институтом. Мы уже все выпустились. Вот. И, собственно, в каникулы мы организовались и договорились с галереей Талис Гэллери, нашей дружественной галереей, четвертый год существующей в Иерусалиме. Вот. И сделали такой выездной тур с небольшой выставкой, которую так прямо и назвали. «Выход на рынок». Она, опять же, имеет англоязычное и ивритоязычное аналогоназвание, потому что просто переводить «выход на рынок» — это неправильно. «Выход на рынок» — это действительно некая заявка. Мы говорим о себе в первый раз, может быть, не в первый раз. Многие из нас, не будем кривить душой, не первый раз себя предъявляют.
0: Не будем кривить, еще была вот выставка «Ближний круг», я помню, как бы.
1: Нет, я имею в виду, что мы себя предъявляем профессионально. Профессиональной площадкой, потому что галерея априори более профессиональная площадка, чем институтская. И неважно.
0: Хорошо, хорошо. Да. Я с вами не спорю, согласен. Но, можно стержневую идею выхода на рынок сформулировать?
1: Стержневая идея — это посмотреть, что такое рынок. И рынок для каждого — это что-то свое, это свое представление. Для кого-то это прямо, вот прям пятничный рынок, как, например, на нашей афише эскиз будущей маленькой серии работ Саши Филатовой, которая здесь у нас в студии. И вот, собственно, мне было очень приятно, что хотя бы кто-то один сделал действительно про рынок, потому что просто базар, просто Шук Кармель или там Пиш-Пишим. Про Пиш-Пишим, кстати, у нас тоже есть отдельная работа.
0: Я буду вас спрашивать про рынок еще.
1: Да, хорошо? Конечно. Да. Мы готовы готовы отвечать, потому что на самом деле рынок, меня лично тема рынка увлекала, как человек, который много раз бывал на арт-ярмарках и вообще все время думает на тему, типа, а есть ли арт-рынок, например, в Израиле, или а где он вообще есть, а где он меньше, где он больше, а вообще есть ли перспективы у искусства именно с рыночной точки зрения. Вот. И на самом деле это как бы такой немножко вопрос, как это называется, без ответа. То есть будешь делать, будет рынок. Не будешь делать, хорошо, не будет рынка.
0: Значит, вот. Вы тут как главарь. Значит, вы сказали, сейчас я буду задавать дополнительные вопросы уже, и будем разбираться в деталях, я надеюсь, с участием всех сидящих в студии.
1: Конечно.
0: Вот. А давайте еще послушаем музыку, предлагаю я, потому что у меня тут очень приличный такой список музыкальный, который подобрали сами участники сегодняшней программы. Так, что мы можем послушать? Кто хочет? Я не знаю, The Clash можем послушать. Есть любители The Clash? Есть, я знаю.
1: Да,
0: давайте,
1: да.
0: Да, хорошо, давайте послушаем, значит, группу The Clash, а потом пойдут вопросы разные.
1: Ну да, собственно, эта композиция, которую я хотела, чтобы мы послушали, она как раз про вот эту музыку супермаркета, такая некая ирония про музыку супермаркета.
0: Ну, она называется Lost in Supermarket.
1: Да, потерявшийся, да? В супермаркете. Да, и по большому счету мне хотелось найти композицию, которая ассоциируется с вот этой музыкой супермаркета, вот, такой, знаешь, как бы всем, которая всем нравится вроде как. Вот.
3: Музыка и лифт.
1: Да, музыка, которая способствует продажам. Вот. Но на самом деле я нашла вот эту композицию, она немножко более жесткая, ироничная, и мне нравится, что все мы, по большому счету, такие немножко потерявшиеся в этой теме рынка. Угу. И вот, собственно, поиск себя в этой теме, это, собственно, тема нашей выставки. Поэтому The Clash.
0: Очень хорошо, вы просто увязали, просто круто, слушаем, поехали.

0: Итак, в студии у нас Марина Федоровская, Филипп Белобородов и Саша Филатова. Говорим о выставке «Выход на рынок». Я подбирал и подбираю вопросы, вообще, на которые вы, Марина, и отсутствующая сейчас в студии Анна Склеревская уже дали ответы на лекциях арт-ярмарка, как она работает, и образ рынка в искусстве от зарождения темы до 20 века. Но мне приходится это делать, так как все ответы узнали только те, кто побывал уже на выставке. А мне бы хотелось ввести в курс и наших слушателей, которые вполне успеют там побывать до 24 сентября. Поэтому я прошу прощения за то, что буду задавать вопросы, на которые вы уже отвечали. Вот в этой сопроводительной замечательной бумажке, которая, кстати сказать, спасибо, она понятно написана. Потому что я привык к птичьему разговору многих кураторов, когда невозможно понять, все довольны. Здесь все очень хорошо. И написано: художники исследуют разные грани понятия рынок. Давайте подробнее про грани. Какие это грани?
1: Ну, если можно, мне прям так хочется сразу передать слово Филиппу, потому что, коль скоро он со-куратор выставки, и он тоже, собственно, подкинул правильных идей, и одной из идей его была то, что весь мир — это глобальный рынок. Вот. А дальше я стала эту тему развивать, и для меня очень важно в нашей выставке, одна вещь, я сегодня об этом думала еще раз, что все мы рождаемся потребителями. То есть рынок, в принципе, делится как будто бы на тех, кто с одной стороны прилавка и с другой стороны прилавка. И вот мы все рождаемся потребителями, мы бесконечно потребляем и не можем напотребляться, я бы так сказала. И нам это очень нравится. И в целом мы себя чувствуем, вот эта детская позиция: хочу это, хочу то, а вытащи мне вот это, а еще я мечтаю про то. И на самом деле она прекрасна, эта позиция, по-своему. Но в какой-то момент мы обнаруживаем, что мы можем и продавать. И вот когда это случается, мы как будто бы утрачиваем часть вот этой вот чистоты. И в этом смысле тема рынка, на мой взгляд, она восходит уже чуть ли не вот как ад и рай. То есть вот мы чистые и невинные, а вот мы выходим на другую совершенно сторону, заходим на... И вот в какой момент художник, как художнику с этим... Почему художник должен себя, как бы, скажем, позиционировать как продавец? Или должен ли вообще? Вот эта тема захватила многих из моих, собственно, студийцев. И мы с большим удовольствием несколько раз поговорили. Мы, на самом деле, правда, провели несколько зумов, несколько обсуждений, проясняя для себя. Поэтому вот когда вы меня спрашиваете, какие стороны рынка, масса разных сторон. И вот кто-то обнаружил для себя рынок как винтажный рынок, например, вот, да, там мы уже поговорили про продуктовый рынок, но мы сейчас еще об этом поговорим с Сашей, я это вот ей предоставлю, потому что это
0: так
1: совершенно...
0: Так же, как уже предоставили Филиппу.
1: Да-да-да-да-да-да. Вот, ну хорошо, сейчас Филиппу я сейчас передаю трубку, я просто трубку.
0: Трубку,
1: да, микрофончик, да. И, ну, скажу только одно, что на каждого нашлась какая-то своя оригинальная часть этой темы. Тема оказалась безумно емкой.
2: Филипп. Марина, ну что ты сразу обесцениваешь? Что значит нашлась? Мы ее долго все искали и вместе, индивидуально, и каждый, наоборот, подобрал себе тему как раз в рамках глобального вот этого понимания выхода на рынок, что вот, например, да, как у Яны прекрасная работа ее с автопортретом, выходом на рынок, что вы как вот женщина после развода снова выходит на рынок, как бы, да, в кавычках.
0: А, окей.
2: Да, то есть вот такая интерпретация. Потом как... выход на рынок молодого художника, вот почему у меня посвящена, например, работа, да, то, что очень сложно сформировать и в себе, и в рынке понимание, сколько должна стоить твоя работа, и почему твоя работа стоит столько, хотя искусство, по идее, невозможно оценить, да, но, ну, есть какие-то такие вещи. Потом... Работа, посвященная, замечательная тоже, объект Астрика Погосян нашей, которая отлила монету в 40 шекелей. настоящую монетку сделала и посвятила эту монету, то, что вот это минимальная базовая ставка нового иммигранта, который 40 шекелей в час, которые ты получаешь. И, в общем, теперь есть это объект
0: целый. Мне что-то сразу, как бы, из Ивана Васильевича меняют профессию, да, Костя? А можно эту монету и как-то с ней походить, как бы?
2: В общем, да, возможно. Ну, вот она, пока она вот у нас висит, да, в экземпляре, потом в дальнейшем, может быть.
1: Ага. Мы вам привезли. Вот. Мы вам привезли даже магнитик.
2: Магниты,
0: а
2: прекрасно.
0: Тут, оказывается, подарки были.
1: В прямом эфире мы делаем, так сказать...
0: Спасибо. Другое же дело, как бы, разговор сразу веселее, да?
1: Да.
2: Сразу гости приятнее.
1: Сейчас вам вот как бы покажем три из работ. Ну, собственно, одна — это вот как бы наша афишечка Саши Филатовой.
0: Так.
1: Вот, кстати, вторая — это то, про что рассказывает Филипп.
2: Да, монеточки.
1: Монетка. И третья — это замечательная тоже работа «Дерево жизни» и «Стражи-хранители» Виктории Киршенбаум, тоже наша
0: замечательная. Класс, спасибо. Да. Это очень, правда, интересно. Да.
1: Все магнитики.
0: Да, да, да, спасибо. Спасибо.
2: Да, да, вот. И вот, и опять же, передаю слово Саше, что вот у нее, например, работы посвящены выходу на рынок, как выходу на рынок с детьми. Да, прекрасная тема, да. И все, через которую, в принципе, любой... И даже, наверное, не только постсоветский ребенок прошел, когда мама у тебя, вы идете в магазин, и ты устал, тебе ничего не интересно, маме нужно купить какие-то баклажаны для тебя, совершенно неведомые вещи, ты такой уставший, там, и вот это все тебя тянут за руку. И это прекрасно отражено на ее картинах. И, в общем,
3: ну, да,
2: передаю слово.
3: Да-да. У меня очень маленькие дети. Это уже не очень маленькие, но...
0: Уже выросли, да, за это.
3: Но последние годы, как бы, все, что я делаю, довольно сильно завязано на это, потому что они маленькие, их маленькая разница. И, собственно, когда Марина пришла с этой идеей про выход на рынок, я понимала, что я не смогу сейчас придумать какую-то классную метафору, чтобы она не была поверхностная. Но при этом у меня была абсолютно не метафорическая, а реальная история, потому что мы вот с репатриации с 22-го года, мы каждую пятницу честно из своего Геватайма топаем в Рамадган, на улицу Герцель, на пятничный рынок, чтобы по дешевке купить фрукты. И это было, значит, и когда я была беременна, и когда младшей дочке было 3 года, и когда, значит, я в слинге несла, в смысле старшей дочке, когда я в слинге несла младшего, и старшая росла, и как бы до сих пор так и происходит. Вот. И вот эта пятница, когда мы всей семьей качественно, в кавычках, проводим время и по дешевке покупаем овощи и фрукты, это как бы, ну, какая-то такая прям уже традиция. И я взяла и...
0: Воплотили ее.
3: Нарисовала просто какие-то реальные случаи вот из этих наших пятничных походов. И это получилось очень смешно и здорово. И спасибо Марине, потому что я, опять-таки, с рождения детей, я почти все, что я рисую в планшете. Ну, потому что это удобно. Ты взял планшет, и у тебя нет, и ничего больше не надо. А тут Марина мне сказала, что нет, Саша, надо физическую картину, извини. И я впервые за почти 7 лет взяла холсты, взяла акрил, взяла бумагу для аппликации и сделала эти 3 картины физическими на холстах. И это... Прям забытый, очень крутой опыт.
0: Опыт, да.
3: И, собственно, вот, да, я сделала эти 3 картинки серии, и да, сейчас продолжаю рисовать руками.
0: Теперь вас уже не оттянешь от холста просто.
3: Да, ну, так и есть.
2: Руки-то помнят.
3: Руки помнят.
0: Хорошо, еще такая цитата из вас, друзья, кураторы, сокураторы. Каждый может оказаться по любую сторону прилавка. Но... А мне кажется, что художник-то, он может оказаться только по одну сторону, потому что по другую находятся, там, я не знаю, покупатели, зрители, коллекционеры. Художник же всегда, разве не всегда по одну сторону?
1: Ну, это как сказать.
0: А как сказать? Ну, вот он, бедный, вынужден, так сказать, выносить свою работу, а все остальные вышеупомянутые категории пользуют это дело.
2: Ну,
1: давай,
2: мне кажется, скажи. Да, что вот, например, даже на примере музыки, поскольку мы сегодня находимся на радио, можно объективно заявить то, что мы, как художники, например, производим какое-то искусство в рамках своего медиа, но потребляем в то же время искусство в других медиа. Мы слушаем музыку, которым мы наслаждаемся, мы являемся...
0: А, вот так вот, да.
2: Ну, например, да?
0: Да, да, окей.
2: Мы являемся полноценными потребителями музыки, мы являемся полноценными потребителями другого искусства, произведенного не нами, да? Потому что мы насыщаемся через чужие идеи, через чужую реализацию. Поэтому,
1: кстати, я сейчас вспомнила, что очень многие художники начала века, да и сейчас, господи, далеко ходить не надо, друг у друга покупают искусство.
2: Ну, да.
1: И у многих очень интересные коллекции образуются. Поэтому художники тоже бывают
2: прямыми
1: прямо вот и друг друга поддерживать. И это очень даже красивая, правильная традиция, я бы сказала. Вот. И становиться коллекционером какого-то искусства. Ну, конечно же, есть художники, которые, ну, в страшном сне не представят, что они что-то другое купят. Это для них такой страшный кошмар. И вообще для них нет другого искусства. Но нормальные все-таки, в нормальном мире художники друг друга видят, они смотрят, они тоже покупают. Более того, многие действительно вот в какой-то момент отходят от холста или там от чего угодно еще и становятся одними из лучших зрителей. И вот тогда они становятся действительно в каком-то смысле потребителями. Потому что потреблять искусство не обязательно его покупать и вешать на стену, это ходить, смотреть, ходить в музей,
2: проживать,
1: в галереи,
2: проживать искусство, писать
1: его,
2: о нем, чувствовать,
1: да.
2: Транслировать его.
1: То есть вот это вот как бы восприятие, это и есть в каком-то смысле приобретение. То есть ты обогащаешься, не обязательно товар-денежный обмен.
2: Богатый внутренний мир.
1: Да, действительно, ты обогащаешь свой внутренний мир.
0: Абсолютно все, меня убедили, вот я согласен, действительно так, все. А у меня следующий вопрос, как бы я все понимаю, но честно, когда я впервые увидел название «выход на рынок», меня это немножко резануло, потому что коннотация понятия рынок-то у нас у всех скорее отрицательная, потому что в мозгу, не знаю, в моем мозгу рынок – это Никас Сафронов с его кошечками, а Рембрандт умер в нищете. Он художник, вот и все. Он
3: при
0: светотень.
3: Этом он тоже продавал вполне себе работы, на это жил.
0: Пока нормально рисовал, продавал, а потом уже и не так. А, это же существует на уровне каких-то мемов, на уровне чего-то в мозгах.
1: Предрассудков, я бы сказала.
0: Согласен.

0: художница таки объединила. Вот, первую и вторую тему. Вот. Но большинство действительно проголосовало за рынок. Хотя многие честно сказали, у меня вообще никак вот не отзывается, я не понимаю. И мы начали искать.
1: Вот, но и где, вот, и вот когда начала работу, собственно, как работает творческая организация художников, да, грубо говоря, как мы. Многие молодые художники сказали, ой, я не понимаю, я не знаю, у меня ничего нет. Тем не менее, за отведенный достаточно короткий срок мы общими усилиями сделали очень качественный продукт, подтолкнули ребят, у которых не было, помогли им доработать идеи, помогли что-то придумать, что им очень понравилось, и они это переработали там уже, исходя из своих взглядов там, и восприятия темы. И вот мне кажется, что в этом сила объединения творческого.
2: Да, а можно поломать все-таки вот эту стигму, которая рисует в одной половине мозга умирающего в нищете гения, а другой преуспевающего какого-то плохого художника, которого называют
0: популярным,
2: рыночным.
0: Да.
2: Вам, вы думаете, удалось переломить вот эту вот коннотацию слова «рынок» как отрицательно?
0: Ну, мне кажется, что там, я не знаю, удастся ли нам как бы повлиять на всех, потому что, безусловно, у всех свое представление о том, что такое рынок и выход на рынок. И там у кого-то четкая ассоциация, у представителей, кстати, арт-сообщества, четкая ассоциация с арт-рынком. И когда они видят работы просто про буквальный рынок или слышат, что мы собираемся делать лекцию, например, про образ рынка в истории искусства, вот сейчас у нас будет лекция, то есть, в смысле, уже она, как бы, когда выйдет программа, она будет, эта лекция состоится, вот, они удивляются, а вы разве не про арт-рынок? Нет, мы не только про арт-рынок, мы про разные грани, в том числе про рынок, например, дейтинга, про рынок знакомств. Даже такая работа у нас есть, собственно, я ее косвенно упомянула, которую сделала Яна Аврудская, очень откровенная, очень яркая, интересная работа про то, как она, типа, back to the market, собственно, снова в деле, я бы перевела ее. То есть, когда девушка или, не знаю, или мужчина, или женщина, вновь решают найти кого-то.
1: Вновь себя, возвращаются, да? На рынок, да, знакомств.
0: На рынок знакомств. И как вот это происходит? Как происходит, собственно, вот это откровенное? Как ты знакомишься с собой? И, собственно, вот появилась вот эта как бы такая нюд-работа у нас единственная, очень интересная, про то, как ты себя выставляешь, грубо говоря, как товар в каком-то смысле.
1: Делаешь это заново.
0: Да, и делаешь это, в общем, снова. Вот. И как ты себя оцениваешь, как ты на себя смотришь. Это тоже часть нашей жизни. И мне очень... Сначала я, честно говоря, была в замешательстве легком, а потом я поняла, что да, действительно, это очень крутая история. И мне очень импонирует вот этот провокативный характер, скажем, и вот эта тема, она действительно была легкой провокацией, потому что ну, пусть кто-то испугается, но не все же говорить про прекрасное.
2: Ну, никто не изрезал холст.
0: Нет, нет.
1: К сожалению, пока нет.
0: Да, но тем не менее, мы отлили монету. Мы отлили монету репатрианта. Действительно, это вот та самая, собственно, Ася, которая сказала, не, вообще, у меня нет идей. И на следующее утро после нашего зума она проснулась, просто как бы ее осенило, что надо делать эту монету репатрианта. То есть это наша часовая оплата минимальная. И я считаю, что это просто супер идея.
2: Ну, в мои-то времена отливали бы 20. Так я и работал в книжном магазине, значит, на хозяина работал по 20 шекелей, да, в час.
0: Абсолютно, абсолютно.
2: Это действительно... Выросло.
0: И вот скажите после этого, что не улучшается жизнь израильтянина.
2: Конечно, жизнь неуклонно улучшается.
0: Неуклонно.
1: Вместе с инфляцией улучшается.
2: Друзья мои, художники, следующий вопрос. Как отбирались работы? То есть вы частично уже отвечаете на этот вопрос, ответили, но давались какие-то задания или подбиралось что-то из уже сделанного? Или по-разному в разных случаях?
0: Все эксклюзивно. Все эксклюзивно.
1: Это ценно, да, что именно все работы были подготовлены к выставке, были созданы конкретно к этой выставке.
2: Ну, Сашу, вот я понимаю, подвигнули, она рассказала об этом.
1: Так и многих подвигнули, и точно так же и я подвигнулся, да, потому что мне была интересна эта сама по себе идея, но конкретного материала, грубо говоря, к ней не было, и это был процесс с нуля. Я подумал о нем и начал, соответственно.
0: Да, и, кстати, у Филиппа совершенно удивительно.

0: Удивительная тоже работа. Вообще Филипп обладает удивительной способностью удивить всех нас в самый последний момент. Просто вот, то есть мы все уже даже привыкли, что пусть он даже не заявляет, не говорит, что он сделает, пропадает, но потом он нам покажет такое, чем мы будем гордиться и радоваться, что в нашей команде Филипп Белобородов с его замечательными идеями, каждый раз абсолютно разными с точки зрения медиума. То есть то это видеоинсталляция, то это скульптура движущаяся, да? В этот раз это очень интересно.
1: Но это все-таки ближе к моему как бы профилю, это все-таки фотография, да?
0: Сейчас это фотография, но тем не менее с элементами сусального золота.
1: Ну так, да, с элементами скульптуры.
0: Да.
2: Я читал, Филипп, что, так сказать, бэкграунд фотографа. Вы возвращаетесь время от времени к этой части профессии или к этой профессии, или как?
1: Нет, да. Да, она присутствует в моей жизни постоянно, не в таком, конечно, масштабе, как бы в стране исхода, да, когда это были съемки там 5 дней в неделю. Ну да, безусловно, я снимаю, продолжаю коммерческие съемки, соответственно, какие-то творческие
2: съемки.
1: А
2: есть планы вернуться и раствориться в этом окончательно? Или...
1: Ну, безусловно, да, я думаю, что это все-таки уже связь на всю жизнь.
2: Окей. А еще можно подробнее про то, какой объект на вот этой выставке «Выход на рынок» у вас?
1: А у меня, соответственно, представлено 9 работ. Это 9 фотографий, напечатанные на чековой бумаге. То есть, ну вот, представляете, да, соответственно, бумага, на которой печатаются чеки в супермаркете или в магазине. Вот, это маточная печать термическая. Ее еще специфическое свойство то, что она выцветает со временем под воздействием ультрафиолета. И для того, чтобы как бы зафиксировать высокую стоимость этих работ, независимо от их оценки художественной, если так можно выразиться, я на них нанес сусальное золото, которое само по себе является, да, соответственно, вечно дорогим элементом, вечным сохранителем цены, так скажем, в мировой истории. Вот. И тем самым иронизирую над тем, как формируется цена на искусство, почему какие-то художники, как вышеупомянутый, боже упаси, Никас Сафронов, да, стоят дорого, а какие-то гении, соответственно, прозябают в нищете.
0: И называется эта серия «Прибавочная стоимость», собственно.
1: Ну, добавочная стоимость. Нет, называется она не так. Называется она «Выглядит дорого».
0: А, «Выглядит дорого», да.
1: Да, это хороший тоже. Это же хороший эпитет, когда очень часто мы это встречаем в жизни, когда «Выглядит дорого», значит, хорошее.
2: На самом деле, я с ужасом все время смотрю, ну, библиотека у меня громадная, вот просто стоят книги и просто выцветают у них
1: корешки,
2: да. Это как бы, это какой-то процесс, который происходит вне моего же желание и никак не остановим, что-то в этом роковое и судьбоносное.
3: Визуализация времени, да.
0: Да. Ну, меня всегда поражало, когда вытаскиваешь некоторые книжки, а они, кажется, совсем другого цвета, чем корешок. Совершенно там вот этот прям девственно неизменившийся цвет. Вот. Единственное, кстати, да. Я только закончу. Единственное, как бы честно говоря, единственная серия у нас создавалась не прямо к нашей выставке, но художница Аня Швец, Аня Швец Афанасьева, она очень остроумно обыграла эту историю. Короче, в процессе своей деятельности художница создает палитры. Она их потом нарезает разными формами. Ну, то есть она просто на холст разводит масло. И вот она нарезала несколько палитр, сделала такую серию палитры, и она назвала это так: «Это собрание моих сочинений». То есть фактически она продает все, что она сделала. И это очень тоже интересно, как художник может ходом мысли придать цену,
1: некая
0: по большому счету.
1: Некая ДНК картин.
0: Да, некая ДНК своей вообще творческой биографии, по большому счету.
2: Невероятно все это интересно, потому что самая любимая, вот самая ценимая для меня вещь — это creation. И вот тут его навалом просто, хоть и ложкой, и ешь замечательно. Я хочу сказать, без цены, кто слушает нас сейчас, вот есть время до 24 сентября. Пожалуйста, не пожалейте, как говорится, труда, вот сходите, особенно иерусалимцы, ну и приехать можно, поезд недолго идет. Но правда, безумно интересно. интересно, вот даже в отраженном свете рассказа о этих произведениях, это все равно выглядит невероятно интересно, приманчиво, классно. Так что, честно зову, не хотел бы, как говорится, не болтал бы. А так, действительно, мне кажется, невероятно интересная выставка. Приходите, вы еще успеете, времени достаточно.
0: Талис Гэллери находится на улице Шимон Бен Шатах, 7. И надо сказать, что лучше всего, чтобы попасть на экскурсию с куратором, например, со мной, написать просто нам в Инстаграме, вот мне или в Талис галерею, что вы собираетесь прийти. Тогда вы не ошибетесь, потому что с праздниками, со всеми этими бывают сложности с часами работы. Просто скажите, что за день.
2: Ну, если уж мы заехали на эту колею, то скажите, часы работы.
0: Ну, часы работы у нас, на самом деле, с воскресенья по четверг, по вечерам, я бы так сказала, с 5 до 8. Но лучше написать на всякий случай.
2: Да хорошо, вы меня очень недооценили. Я тоже себе адрес записал, чтобы вернее произнести. Но это к концу программы.
0: Okay.
2: А у нас еще есть время пока. Скажите мне, вот здесь должна была бы уже быть музыка, но, честно, я немножко променяю ее на разговор дополнительный. Ладно, никто не будет... Вот, потому что, правда, мне слушать как... Музыка чудесная. Крайкин показывал в этой миниатюре. Вот оливье было, вот еще там паштет. Это не может открыть дверь и впустить гостей. Вот. Музыка чудесная, но просто очень хочется поговорить. О чем вы можете еще рассказать, то есть, сколько успеется, о чем я не спросил вас, о чем вы, может быть, говорили в своих лекциях с Аней, наши слушатели еще не знают.
0: Ну, я могу сказать за себя, что моя лекция, вот она будет 23-го, собственно, сентября, и пройдет она в Zoom, так что к ней присоединиться сможет практически каждый, она будет посвящена арт-ярмаркам как таковым. Мне кажется, что это безумно интересное движение, арт-ярмарок. Вот, оно испытывает сегодня в наше прекрасное время настоящий бум. Вот, и действительно... Как и биеннале стало очень много, как вы знаете, mm-hmm. может быть, вот, так и арт-ярмарок. Их везде есть эти арт-ярмарки, они как бы путаются с выставками. Вот вы меня спрашиваете, что с рынком. Вот рынок так устроен, что появляется все больше и больше арт-ярмарок. Почему? Ну, потому что галерей становится больше, галереи распространяются.
2: А эта выставка, кстати, она работает как ярмарка? Можно ли приобрести работы?
0: Любая галерея, по большому счету, работает как магазинчик. Магазинчик, в котором можно купить очень дорогую вещь, а можно не очень дорогую. Например, у нас разброс цен от 200 буквально шекелей или там, я не знаю, 20 за магнитик до 1000, до 1500 долларов. Есть и такая картина у нас. Но есть и совершенно средний.
2: Подождите, страховали? Эту картину. Она как в сейфе там или что?
0: Нет, конечно. Но...
2: 1500 долларов, у меня такая сумма в уме не укладывается. Потому что у меня 40 шекелей в основном.
0: Вы знаете, на самом деле, вот вы мне, опять же, спрашиваете про рынок, а я могу сказать, что в американских арт-школах студентов учат, что твоя работа не должна стоить меньше 5000 долларов. Не прямо вот так вот говорят. Вот если будет стоить меньше 5000 долларов, ну все, ты не художник. Нет, такого нет, но по большому счету это стартовая цена, а 1500 долларов, это как бы детская, можно сказать, цена за большую живописную работу. Но мы, опять же, в Израиле мы трезво оцениваем свои возможности, и в то же время мы имеем право мечтать о том, что...
1: О ценах
0: нормального арт-рынка.
2: Помните у Довлатова, о каком художнике идет речь, когда, Евтушенко привел иностранца продавать, и он говорит, сколько это стоит, 1500 долларов, рублей. Вот. Я хотел спросить Сашу и Филиппа, как у вас получается внутренне подготовить себя к ответу на вопрос, сколько это стоит?
1: Вот это как раз сложный вопрос, потому что... сейчас я немножко обижу Сашу. Что, например, Для меня процесс создания какой-либо работы, он всегда прежде всего связан с моим внутренним удовольствием, честно скажу. Как бы это пафосно ни звучало, я делаю для себя, потому что мне интересно, значит, я получаю удовольствие.
2: Филипп, настоящий художник так и делает.
1: Ну, как бы это спорно. Потому...
0: Почему? Нет, это бесспорно.
2: Если тебе неинтересно, то ты Ника Сафронов.
1: Ну. Я считаю, что все равно можно с... как бы неблагим намерением создавать шедевры, для этого нужно быть другого типа человеком.
2: Ну, можно, конечно, все отвести это к Моцарту и сказать, сложно. Что это тоже под заказ.
1: Ну, это, да, это моя идея сложна. Вот, да, но я, вот, я, соответственно, я про удовольствие, и мне не важно, за сколько это продается, не продается, или так, или иначе. Мне это приятно, но это не важно. А для Саши все-таки у нее, да, это работа с холстом, это совершенно другой уровень и подготовки, и работы, и права на ошибку, и так далее. Передаю слово.
4: Ну, да, ну, как бы нет, на самом деле я частенько продаю принты, собственно, вот я рассказала, что я рисую в планшете, и как бы ты потом идешь в типографию, печатаешь любое количество принтов, и, значит, по условной, за условные 100 шекелей их продаешь 100 штук.
2: Это прямо Энди Уорхол какой-то.
4: Ну да. А тут, да, тут это очень интересно, то есть вот я их написала, и надо было назвать какую-то цену, потому что сначала я посоветовалась с чатиком GPT, он мне сказал цену, я поставила цену в 2 раза меньше.
2: Внутреннее борение, да, окей.
4: Но потом, как бы реально... не знаю, что там происходит на выставке, но ко мне как бы уже просто в личку пришли просто по постам 2 человека, спрашивая у меня цены на эти картинки, и никого не удивили эти цены. То есть, как бы,
0: абсолютно. Нет, Саша советовала со мной, и все советовали со мной, и я всем практически повышала цену, потому что очень многие занижают цены, и у нас такие есть работы по... ну, смешным, на мой взгляд, абсолютно смешным ценам, и я где-то не досмотрела, где-то просто не успела, где-то на автомате так и написала, как написал мне художник, потом подумала, это вообще что за цена, там, 270 шекелей, это вообще что? Вы как бы действительно как будто в супермаркет пришел и как бы купил продуктов на полдня, я не знаю.
2: Примерно. А что с нами происходит вот в этот момент? Это ментальность, которая настигает. У меня ужасные проблемы, скажем, были. Я помню, когда на книжке нужно было назвать цену, мне издатель сказал, потому что я спросил, а я не знаю, сколько. Издатель сказал, потом мне нужно было, уже прошло время, он сказал, насколько... Я не могу к этому прикоснуться внутри. Ну дурдом просто. Слушайте, а вот что
4: кажется,
2: с нами?
4: Мне кажется, это еще немножко... Есть разная штука. Ну, то есть... Когда, я не знаю, там у меня моя работа вторая, это я, у меня есть студия, где я занимаюсь рисованием с детьми. И, соответственно, вот как-то я научила себя, что мне норм рассказывать родителям, сколько у нас что стоит, как бы это какая-то нормальная рыночная цена, я ее представляю. И вот тут, хотя тоже было изначально вот это такое, значит, какое-то советское, не знаю,
1: борение.
4: Сопротивление, да. Но вот за там 2 года, что мы существуем, я научился, мне норм. А когда мы говорим про картины, это, блин, предмет роскоши.
2: Ну, в общем,
4: и цена на него может быть абсолютно любой. И вот от ужаса перед неограниченными возможностями, мне кажется, тут сильно впадаешь в ступор.
2: Ну, вот у меня, ну, реально, мне кажется, это проблема. Я скорее восхищаюсь сейчас Мариной, которая удается кого-то убедить повысить цену, потому что я не знаю, там ты чувствуешь себя совершенно гадко в тот момент, когда ты ее называешь.
0: На самом деле, по большому счету, на нашем уровне, что значит наш уровень? Я объясню. Дело в том, что мы прощупываем буквально рынок почти вслепую, израильский рынок, потому что мы не знаем тех самых вот мифических для нас художников, репатриантов, кураторов, репатриантов, журналистов, репатриантов. Вот эти вот мифические, очень богатые израильские граждане, которые действительно имеют возможность покупать за несколько тысяч долларов среднего размера картину, а это нормальная цена. Так вот, они для нас действительно, ну, скажем так, это скорее из области фантастики. Мы их не знаем лично, и не факт, что узнаем. Кого-то знаем, кого-то узнаем когда-нибудь, возможно. Вот. Поэтому мы, прощупывая, все равно идем очень-очень маленькими шажочками. Но демпинговать сильно нельзя. И надо оценивать вот в своих каких-то вот пределах возможного. И, конечно же, ну, какие-то расчеты внутренние я произвожу.
2: Марина, если бы газетное было интервью, то так, мне Марина Федоровская, двоеточие в кавычках, говорить сильно нельзя.
0: Вот, как бы,
2: вот так вот, хлестко.
0: Да,
2: так,
0: да.
2: У меня есть последний вопрос. Мы должны успеть. Чем займется, значит, Inner Circle с октября 26 года?
0: Спасибо за этот прекрасный вопрос.
2: Я готовил.
0: Да. С 4 октября мы всех приглашаем, собственно, в Институт искусств Батьяма для того, чтобы открыть сезон учебный, и мы просто отправляемся в путешествие по изучению, по освоению, по практике и теории современного искусства. И мы каждое воскресенье будем собираться в нашем институте и будем делать дополнительные занятия, вылазки в музеи, знакомство с деятелями искусства и так далее. Собственно, мы идем, грубо говоря, на вторую ступень, с одной стороны, вместе с теми, с кем мы начали в феврале, а с другой стороны мы приглашаем и других, других художников, других не художников, всех, кто хочет изучать современное искусство, потому что повторяться мы сейчас не будем. То есть это будет уже новый цикл, это будут новые лекции, это будут новые занятия, обязательно будут большие выставки, может быть, одна большая выставка и несколько лабораторных, скажем так. То есть у нас такой теоретический, практический курс, студия, которая будет функционировать прямо вот с октября по июль.
2: Окей. Значит, и надо полагать, что внутри этого пространства временного, извините, значит, какая-то выставка состоится?
0: Думаю, да, я. Конечно.
2: То есть вы оставляете за собой право 100%. В какой-то галерее.
0: Да, нет, ну у нас будут и знаете, я-то какой-то такой, я поняла сама по себе, я такая микроинституция, которая вполне себе такой маленький заводик, который не может перестать делать выставки. Поэтому где они будут, я не знаю. Будут ли они у меня в квартирной галерее, будут ли они в институте или в еще какой-то галерее, а может быть в каком-нибудь музее, кто его знает. Вот, но они точно будут. И, конечно, я буду оставаться на связи со всеми художниками, кто начал с нами этот путь, с Сашей, с Филиппом и со всеми-всеми нашими inner circle-вцами.
2: Вот. Понятно. По минутке, пожалуйста, Филипп, Саша, планы?
4: Я вот, собственно, с тех пор, как я начала рисовать руками, а не в планшете, я планирую продолжать.
2: Я вот как посадили,
4: уже,
2: да?
4: Да, прям вообще у меня прям какое-то огромное вдохновение. Я с тех пор, как уже вот мы сделали 3 работы для выставки нашей, я сделала, мне кажется, еще штуки 4. И, в общем, я планирую в этом году сделать себе... как это называется, частную выставку.
2: Персональную,
4: спасибо. Персональную выставку и вот именно живых работ, потому что как-то вдруг внезапно оказалось, что я все еще этого хочу, я не ушла совсем в диджитал, и это страшно меня радует, потому что эти материальные штуки, они...
2: И меня страшно радует. Не уходите так преждевременно в диджитал. Филипп?
1: Да, безусловно, наверняка что-то буду делать, не знаю еще пока что. И вот о чем Саша говорит, очень меня радует та траектория, по которой мы движемся с Мариной, потому что вот это чувство братского локтя, оно очень сильно помогает в творческом пути, вот лично мое мнение, потому что когда ты видишь, что люди рядом с тобой делают, творят, мучаются, искрят какими-то идеями, нервами, и, соответственно, находятся в творческом процессе, тебе тоже сразу хочется, ты разряжаешься от них энергией, и это, соответственно, способствует развитию культуры в целом, я бы сказал.
4: Да-да, это очень вообще, очень круто, то, что мы вот группа.
1: Да, это группа.
2: Причем... Мы банда.
1: Да, и причем самое же, что интересное, мы не то, что вот, знаете, как закадычные друзья или взаимодействуем с друг с другом там 24 часа на 7, нет. Это точечное взаимодействие, но нам все равно, как творческим единицам, этого хватает, чтобы зарядиться друг от друга вот этим вот импульсом и идти вперед.
2: Здесь время беседы нашей подходит к завершению. Огромное спасибо куратору, сокуратором, художником Марине Федоровской, Филиппу Белобородову, Саше Филатовой. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф, Иерусалим, Талис Геллери, улица Шимон Беншетах, 7. Выставка «Выход на рынок» работает до 24 сентября. Не пропустите. Мне очень приятно было со всеми вами общаться. Это было суперски классно и очень интересно. Еще одна композиция от нынешних гостей, что называется «На коду дайте танк». «Люди», да, так она называется, композиция. А группа «Дайте танк». Поехали, слушаем.

0: В Израиле 18 часов. Вы слушаете Кан Река. Шаббат шалом. В эфире новости редактора ведущий выпуска Алекс Кольберг. В зоне безопасности на юге Ливана были легко ранены двое военнослужащих ЦАЛа. Их семьи уведомлены. Пресс-секретарь ЦАЛа сообщил, что причина их ранения – срабатывание взрывного устройства рядом с военной инженерной машиной в районе Вади-Салуки. Как передал корреспондент Канета Блюменталь, в ЦАЛе полагают, что устройство было заложено Хизбаллой до объявления прекращения огня. В ответ ЦАЛ нанес удары по террористической инфраструктуре на юге Ливана. Ливанский телеканал «Аль-Маядин» сообщал о 5 авиаударах по городу Набатия. Также сообщалось об авиаударе в районе Вади-Салуки и артиллерийском обстреле поселения Заутара-Шаркия в районе Бафора. В секторе Газа сообщают о 2 погибших и нескольких раненых в результате авиаудара по автомобилю в квартале Шейх-Радван города Газа. Ранее местные арабские источники сообщили, что сегодня в результате ударов ЦАЛа по различным районам сектора погибли 3 человека. В других сообщениях из сектора говорится, что инженерное подразделение ЦАЛа пересекло желтую линию для проведения земляных и расчистных работ в районе Дейр-эль-Балаха в центральной части сектора. По сообщениям, военнослужащие сопровождали инженерное подразделение и прикрывали его огнем. Это сообщение передали корреспондент КАН Лиран Аарони и обозреватель КАН Гай Маян. Удар по столице Саудовской Аравии Эр-Рияду, который приписывают хуситам, французский телеканал «Франс-24» сообщил, что на топливном терминале компании «Арамко» был поражен и загорелся резервуар. Агентство «Рейтер» опубликовало видеозапись, на которой видно, как густой дым поднимается с места попадания недалеко от аэропорта Эр-Рияда. Представитель Саудовской Аравии заявил местному новостному сайту, что речь идет о пожаре в жилом районе, а не в аэропорту. Он не стал комментировать сообщение о том, что пораженной целью был топливный терминал «Арамко» и не подтвердил, что причиной пожара стала атака хуситов. Это сообщение передали корреспондент КАН Лиран Аарони и обозреватель КАН Ишай Бар-Йосеф. Намерение администрации Трампа продать Саудовской Аравии десятки самолетов-невидимок нового поколения представляет угрозу безопасности Израиля. Об этом в эфире радиостанции КАН заявил бывший глава военно-политического управления Министерства обороны генерал-майор запаса Амос Гилад. В интервью Леа Треггев Гилад отметил, что бывший президент Барак Обама не случайно ограничивал продажу самолетов-невидимок, разрешая поставлять их только Израилю. На вопрос журналиста Леа Треггев, может ли Гилад объяснить, почему Нетаньяху не вмешался, чтобы предотвратить эту продажу, Гилад ответил, потому что Нетаньяху боится Трампа. А им еще разрешают и уран обогащать, добавил он о Саудовской Аравии. Обогащение урана всегда характерно только для программ создания ядерного оружия. Когда у тебя нет обогащенного урана, это означает, что ты не хочешь разрабатывать ядерное оружие. И все это происходит, на мой взгляд, потому что премьер-министр очень боится президента Трампа. Скончался велосипедист, сбитый автомобилем сегодня утром возле развязки Нешарим на шоссе номер 44. Мужчина в возрасте около 50 лет получил критические травмы и умер в больнице Шамир Асаф Харофе. И в завершение этого выпуска о погоде. Завтра температура немного повысится и в большинстве районов будет обычной для этого времени года. В понедельник ожидается дальнейшее небольшое повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Во вторник и среду станет немного прохладнее. В утренние часы возможен моросящий дождь, главным образом на прибрежной равнине. Это были новости. Следующий выпуск завтра в 7 часов. Шаббат шалом, Мирушалаем.
1: КАН РЕКА. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Такая случилась история, такие дела, написал бы Курт Воннегут. С героем сегодняшней программы хотел я сделать полную иллюминацию, нормальный рабочий процесс с обеих сторон. Но не бесчувственная же я душа, чтобы не заметить, как через каждые 2-3 вопроса интервьюируемый возвращался к проекту, который делает сейчас, и от которого, видимо, внутренне оторваться не может. Решили так, нынче поговорим о проекте, а иллюминация в следующий раз. Поэтому в музыкальной составки не «Сплин», а замечательная музыка из программы «Двое на качелях». Помните, делали мы с Михаилом Уманцем, что означает «говорим о театре». Хотя я подозреваю, что на качелях в основном будет один, это мой гость. Ну, там посмотрим. Итак, в студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и театральный режиссер, лауреат множества призов и премий, включая «Золотую маску», Семен Александровский. Привет.
1: Здравствуйте.
0: Ну, значит, проект «Любовные письма». Идея, архивы, актеры и так далее в полном объеме. Поехали.
1: Ну, вообще, это, конечно, история моей репатриации. Я вернулся, я вообще вырос в Израиле, приехал сюда первый раз в 8-летнем возрасте, я здесь прошел всю школу, в 20 лет уехал, поступил в Петербурге учиться в театральную академию и задержался на 20 лет.
0: То есть вы меня сейчас делаете два в одном.
1: Полную это я как подводочка. Подводочку. И один из последних проектов, который я сделал в Петербурге, он так и назывался «Любовные письма». Возник он следующим образом. Я вообще ушел из такого театра репертуарного, театра
0: конвенционального.
1: Конвенционального театра со стенами, разделенного на партер и сцену. Это был долгий путь ухода. Сначала я по-разному экспериментировал, разрушал вот эту вот сложившуюся театральную иерархию, менял местами и прочее, прочее. А потом я начал делать театр в городе. Придумал, все родилось спонтанно, у нас возник такой месячный фестиваль независимого театра, поп-ап-театр мы его назвали, и так возник мой театр, поп-ап-театр, это такой внезапно появляющийся театр, театр без собственного здания, театр такой немножко партизанской стратегии, который использует город как место, в котором можно появиться, а потом внезапно быстро исчезнуть. Тебя как будто бы нету, но ты все равно присутствуешь. Это такая партизанская возможность работать с городским контекстом и превращать в театр город.
0: Отчасти, может быть, вернуться к Средневековью, где, в общем, появление трупа.
1: Абсолютно точно. Вообще, моя любимая модель — это средневековый театр мистерии, когда все жители были участниками, не только зрителями, а участниками театрального процесса. Значит, пекари делали тележку с дарением хлебов, ювелиры подношения волхвов и так далее. Естественно, жестянщики отвечали за ад, у них была самая интересная работа. Так вот, я, гуляя по Петербургу, все время ловил взглядом таблички последнего адреса. Для тех, кто не знает, расскажу вкратце. Это такой социальный проект, независимый и распределенный, который делает очень много людей. В какой-то момент на домах, в которых были в 30-е годы репрессированы, забраны жильцы, абсолютно разные, стали появляться такие металлические таблички с пустым квадратиком. И на табличке было написано, что за человек, годы жизни, годы ареста. Мы понимаем, что год ареста — это примерно и год гибели. И для меня это были такие порталы внутрь этих домов. Я жил в Петербурге 20 лет, это такой старый город, много судеб прошло через эти здания. И меня завораживала мысль, что можно таким каким-то странным ментальным образом пропутешествовать внутрь этих домов и как-то своей эмпатией, воображением подключиться к этим жизням. Это наложилось еще на очень интересный цикл лекций, который я прослушал от Александра Узана «Институциональная экономика», который раскрывал такую мысль, что на доверие в обществе, на межличностные связи очень влияет высота барьеров. А Россия — страна высоких заборов и высоких барьеров. И стены — это в некотором смысле те же барьеры. И вот такая преодоление этого барьера, как бы такой взгляд за барьер в человеческой жизни и эмпатическое подключение, вдруг рождает в обществе какую-то более теплую, что ли, среду. И вот я хотел создавать своим театром эту теплую, эти теплые среды. Вообще, чуть-чуть, извините, как бы маленькое отступление, мне кажется, что у театра есть такая фантастическая возможность. У театра безопасное пространство. Хотя иногда попадаешь на спектакль и думаешь, господи, как я сюда попал, почему это со мной делают. Но в то же время театр все-таки безопасное пространство, потому что то, что происходит на территории спектакля, это ограничено во времени и в пространстве. А значит, вот в этом времени и пространстве можно попробовать смоделировать какие-то другие законы и попробовать по этим другим законам пожить. И вот я подумал, а что может нас соединить с этими жизнями людей, которые жили за этими домами? И, а поскольку я документалист, в основном, я очень люблю работать с документом и с историей, я подумал о документе «Письмо». Письмо, и не просто письмо, а очень эмоциональное, любовное письмо. Мы начали проверять эту гипотезу. Я стал листать последние тома, вот эти вот, до которых обычно руки никогда не доходят, где личная переписка. А в Петербурге очень интересно устроена работа с памятью. Это все-таки город, который память культивирует. И в Википедии, например, у каждого культурного деятеля, у которого есть своя страничка, есть также адреса и годы жизни вот в Петербурге. По каким адресам жил Гумилев, а у него было много адресов в Петербурге, они все отмечены и отмечены по годам. А значит, можно открыть последний том собрания сочинений, посмотреть, какие письма есть за эти года, сопоставить, что вот в это время он жил в этом месте, значит, это письмо могло быть написано из этого дома. Дальше это все верифицировалось, проверялось. Не до фанатизма, мы все-таки не научный, а художественный проект, но хотелось быть все-таки верным и точным, поскольку работаешь с документом, это дисциплинирует и требует определенной точности. И оказалось, что таких писем очень много, и они все потрясающие. То есть вот когда читаешь документ, а любовное письмо, в нем еще есть как бы безусловно эмоциональный заряд, но есть и контекст иногда. Иногда есть письма, которые просто как бы всплеск чувств, но довольно часто возникает контекст времени, контекст жизни самого автора, если это писатель, если это художник, если это Хармс, то каждое его письмо — это просто произведение искусства, и так далее, и так далее. И через эти письма вдруг, как через субъективную историю, ты соприкасаешься с городом, с его жизнью, с историей, с какими-то обстоятельствами жизни этого города. И поражает, что дома те же, а жизнь как бы изменилась. Но когда ты стоишь рядом с этим домом, слушаешь в наушниках артистам здорово прочитанное письмо, то есть сыграно эмоционально, и видишь фотографии того времени, фотографии тех, кто переписывается, фотографии улицы в момент, ну, примерно исторически написания письма, вдруг начинает работать воображение, оно подключает тебя, и ты чувствуешь, что, может быть, вот прямо вот за одним из этих окон сидел этот человек и писал это письмо. Происходит такая как бы вот магическая реальность. И реальность начинает подыгрывать. Например, я не знаю, загорается какое-то окно, или какая-то тень вдруг проходит мимо, ты думаешь, не может быть. Как будто бы с тобой начинает разговаривать само время. Это был очень большой проект, самый масштабный.
0: Я, извините, просто сейчас буду задавать какие-то вопросы.
1: Конечно.
0: Значит, первоначальный набор документов, писем, это вы обращались в архивы, вы, так сказать, где доставали вот все эти вещи?
1: Ну, первый, как бы, заброс сети достаточно широкий, был очень простой. Россия все-таки очень логоцентричная страна. Все напечатано, издавалось огромными тиражами, многое оцифровано, где-то я сидел в библиотеке, смотрел эти тома, то есть я знаю, кто жил в Петербурге, какие герои, дальше я начинаю смотреть собрание сочинений, дальше я смотрю на биографию в Википедии и так далее, и так далее. То есть вот так возникают первые письма. Потом начинается работа с архивами, например, в Петербурге есть театральный архив. Естественно, как бы наши друзья. Мы говорим, делаем такой проект, посмотрите, какие у вас есть письма в архиве, и мы получаем письма не опубликованные. Потом, когда проект выходит, уже стал как бы доступен широкой публике, тоже бесплатный, так же, как и в Израиле, нам уже начинают писать. Нам написали, например, из военно-медицинской академии письмо врача 19 века, которое нигде не опубликовано, но есть в музее военно-медицинской академии. Мы находим современного врача, который это письмо озвучивает.
0: А временные рамки какие вы взяли изначально?
1: Они какие? Вот все, что шло в руки, вот от писем Екатерины Петра и Дидро, который писал в Петербурге Екатерине, до наших современников практически. Ну, понятно, что все-таки как бы в основном письма заканчиваются какими-нибудь там 80-ми, 70-ми годами 20 века. То, что есть... Ну,
0: остальное еще длится.
1: Остальное просто либо переписки как-то, знаете, переходят уже в какой-то другой формат, как бы в нашу эпоху, теряют, еще не стало каноном, еще не напечатано и так далее.
0: Если этот проект продолжается в пространстве во времени, можно ли включать какие-то письма, которые вам удается обнаружить сейчас?
1: Конечно.
0: Через полгода, через год?
1: Именно так я, например, вот забавная история из Петербурга, мы перейдем, я надеюсь,
0: конечно,
1: к Израилю,
0: но
1: да. Это такой просто, да, действительно объемный проект, что можно говорить о нем очень долго. Вот в Петербурге, я еще был в Петербурге, это было до 22 года, я прочитал новость, в Москве проходит выставка Цоя, большая выставка Цоя, может быть, был какой-то юбилей. И на выставке были выставлены письма поклонниц к Цою. Я почитал письмо, а это абсолютно любовное письмо, то есть восторженное письмо любви к своему кумиру. Я взял такое одно письмо 15-летней девочки, написанное Виктором Цоем, Виктору Цою. В нашем Фейсбуке мы объявили конкурс, чьи дети озвучат письмо, присылайте нам пробы озвучки. Мы выбрали одно из таких писем, мы его опубликовали, к нам обратилось питерское телевидение. Сказали, вот классный у вас как бы новый инфоповод, приложение уже запущено, был целый ряд сюжетов, но вот уже запущено приложение, новый инфоповод. Давайте про него сделаем коротенький обзор. Mm-hmm. Я говорю, а давайте, знаете что, у вас же есть ресурсы, вы телевидение, в отличие от нас, мы бедный театр, найдите эту девочку, найдите эту женщину, которая так... И они ее нашли. Они нашли эту женщину, соответственно, как бы там, я не знаю, 30-40 лет спустя. Мы привели ее вот в такую вот студию с микрофонами, сделали сюжет о том, как мы с ней общаемся, как она записывает свое письмо, которое написала девочка...
0: Через столько-то лет.
1: И, естественно, как бы рассказывает историю тогда Ленинградского рок-клуба и своего увлечения.
0: Где платформа? Как мы можем слушать это все?
1: Это все мобильное приложение в App Store и Google Play. Оно доступно, кстати, по всему миру. И вот у него есть два способа, так сказать, пользования. Да? То есть можно гулять по городу, и тогда это превращается в такую спонтанную прогулку, потому что город заполнен письмами, и нету конкретной маршрута, можно как угодно гулять. И приложение обнаруживает вашу точку на карте, вы подходите к дому, в котором есть письмо, письмо начинает звучать автоматически, записанное голосами лучших питерских артистов.
0: Сейчас, стойте. Вот, значит, вы сказали, естественно, и об артистах, и о других людях. Врач озвучивает письмо врача.
1: Да.
0: Как вы определялись, где вам нужен артист или человек профессии, или как вы вообще набирали этот первоначальный...
1: А вот было интересно, чтобы был какой-то говорящий кастинг, чтобы был какое-то интересное совпадение. Например, письма Пушкина мы попросили озвучить писателя Водолазкина. Письма Зинаиды Гиппиус озвучила такая петербургская дива, которую, кстати, хорошо знают в Израиле, Ксения Рапопорт. То есть, как бы, это какие-то такие интересные совпадения, сочетания. Где-то они менее говорящие, где-то более говорящие.
0: Ну, для вас было принципиально, что, например, врач был, читал письмо врача, а они актер, например, это делал?
1: Нет, это было не принципиально, но просто так сложилось, что я дружу с Ильей Фоминцевым, он бывал у нас дома, мы как-то классно общались, он очень, у него подвешен язык, он здорово, он, помимо того, что он врач-онколог, он организовал очень важную инициативу в Петербурге, Высшей школы онкологии. Он тоже уехал из России, сейчас он пытался развивать школу онкологии в Израиле, сейчас занимается этим в Казахстане и в каких-то других местах, и он, я просто к нему обратился по дружбе, мне показалось это классное совпадение. Вот как бы врач озвучит это письмо. Может, об этом мало кто знает, хотя Илья Фоминцев довольно известный персонаж.
0: Теперь, значит, вы по географии, значит, есть Питер, дальше это будет по разным городам, это может быть по городам зарубежья, это может быть, как вообще планируется развитие?
1: Может, это вообще, когда я запускал в Петербурге, мы запустили одновременно в Петербурге и в Красноярске, так сложилось, что я много работал с красноярской командой музея «Площадь мира», это современный музей искусства, музей Ленина, который трансформировался в музей современного искусства. И мы параллельно запустили... это длинная история, я искал бюджет, надо было соединить два города. Этот проект в России реализован в двух городах. После этого должна была быть Москва, и уже были переговоры с музеем Москвы, уже находились спонсоры, но случилось то, что случилось, началась война, и я этот проект поставил на паузу, остановил. Надеюсь, что когда-нибудь удастся к нему вернуться. Приехал в Израиль, и вот мы подходим наконец-то к тому,
0: что... Нет, вы продолжайте, это просто я вас расспрашивал, потому что да, вы сказали, что вы пролетарий, я тоже от пролетариата.
1: Кое-что не договорил, что да. Я сказал, что приложение можно гулять, но можно пользоваться им и дистанционно. То есть вот буквально сейчас по ходу передачи, пожалуйста, наберите в... Давайте, поскольку мы начали с Петербурга, можно набрать Love Letters Walk, то есть прогулка с любовными письмами. Love Letters Walk. И, скачав приложение, можно прямо вот сидя в Тель-Авиве или где-нибудь в Израиле в квартире, выбирать письма на карте Петербурга, нажимать, открывать, там будут фотографии, там будет кто пишет, кому пишет, контекст письма, фотография дома и, естественно, само письмо, записанное артистом, которое можно прослушать.
0: Письмо подвергалось редакторской какой-то правке, потому что
1: практически нет. Мне нравится очень именно, как бы, форма письма. Мне нравится, что в письме возникают какие-то вроде бы неважные, но какие-то бытовые подробности, какие-то вдруг разговоры о здоровье. О, Господи, кстати, Хаим Нахман-Биалик пишет своей жене такие подробные письма о том, как у него вскочил волдырь на ноге во время его командировки очередной в Германию. Он постоянно жил на чемоданах, потому что его Ешуф отправлял собирать деньги для нового государства. И это очень как-то трогательно, потому что вроде бы это уже какая-то не романтическая любовь, а любовь взрослых людей, как бы, которая в том числе наполнена таким бытом и болячками. Ну, это трогательно как-то. Это, в этом есть много очень человеческого и живого. И мне очень важно, чтобы у этого проекта было вот это вот человеческое измерение.
0: Так, да, и еще что я хотел спросить. Значит, вот одно из писем Цою, допустим, вы брали.
1: Да.
0: Повторяли ли вы это? Допустим, вы обнаруживали какие-то письма поклонников, поклонниц к какому-то герою, героине вашей. Вы брали такие письма? Или это было исключение?
1: Вообще, на данный момент это такое единственное письмо. Мне не попадались такие письма. Смотрите, мы как бы забрасываем... вот. Сеть широко. Посмотрим, а что как бы вот, что приходит в руки, да, то есть это разными способами. Вот, например, в Израиле я начал сначала работать с самыми очевидными местами, с библиотеками и с архивами. Есть такой архив Гназим в библиотеке Бейт Ариэла в Тель-Авиве, это прямо отдельный архив. Там все звонот, как это по-русски, ну, вот как бы все наследие текстов письменных израильских писателей, поэтов, журналистов. Там потрясающий руководитель, Адива Геффен. Я пришел, познакомился, они тут же все собрались вокруг меня в круг, все сотрудники, значит, этого архива, оторвались от своей работы. Я им стал показывать питерское приложение, я им стал рассказывать. Они говорят, а вот у нас есть такое, а я изучала этого, подожди, дай тебе это пришлю. То есть вот первый какой-то набор писем тут же оказался у меня в компьютере. Потом я стал искать, естественно, вот в Петербурге я был руководителем поиска. Со мной работали искусствоведы, я набирал команду, у нас было несколько ведущих ресерчеров, но в какой-то момент мы раскрыли просто всем желающим, нашим друзьям и поклонникам театра через социальные сети возможность поучаствовать в проекте, и это привело к потрясающим результатам. Например, вот я сидел в Петербурге, а девочка в Москве пошла в какой-то архив, я сейчас не вспомню какой, и нашла там письма Улановой, написанные карандашом на бумаге, который практически уже истлел. То есть, как бы, они практически стали слепыми. Эти письма не оцифрованы, они нигде не напечатаны, они хранятся в единственном экземпляре в этом архиве, и практически, вот, как бы, они стираются на наших глазах. В нашем приложении теперь увековечено одно из ее писем. В Израиле я тоже искал такого партнера. Очень долго, надо сказать, искать. Во-первых, я, приехав в Израиль, тут же пошел всем рассказывать об этом проекте. Я приехал, я думаю, ну, конечно. Во-первых, я мечтал сделать любовные письма в Тель-Авиве, уже начав делать их в Петербурге. Я в Израиле вырос. Тель-Авив для меня очень близкий город. Я жил в Яффо, но, естественно, это все как бы границы очень условные, и много времени проводил в Тель-Авиве, и очарован этим местом и его историей. Мне хотелось как бы реализовать этот проект здесь. Было много попыток запустить это дистанционно. Не получалось. Ну вот я приехал, думаю, ну все, теперь-то как бы я на месте, я сделаю. Я тут же всем давай рассказывать об этом проекте. Все говорят, какой потрясающий проект. Я говорю, нужны деньги. Говорит, ну, денег нет. Давай тебе дам пару полезных телефонов. Я иду по этим полезным телефонам, значит, встречаюсь еще с как бы серией следующих людей, все говорят, потрясающий проект, давай мы тебя познакомим с нужными людьми. И так как бы какой-то... Ну, это было, кстати, полезно, потому что я за первых пару месяцев жизни в Израиле, новой своей жизни в Израиле, я же как бы как художник в Израиле никогда практически ничего не делал, кроме любительской театральной студии в своей юности, которая, собственно говоря, меня привела в театр, студия Игоря Мушкатина, когда-то ведущего этого радио. И, ну, мы о нем поговорим, я надеюсь, подробнее в другой
0: конечно,
1: раз.
0: Конечно, конечно.
1: И... Это меня перезнакомило с творческими силами в Израиле и довольно быстро меня интегрировало как художника. Я пошел учиться на программу «Мандель» здесь, в Иерусалиме, лидерство в еврейской культуре, программу для художников, потом учился на программе «Дома еврейской культуры Альма», изучая еврейские тексты и так далее, так далее. И познакомился, это был такой мой довольно полезный, интересный нетворкинг. Но денег не удавалось найти, и я уже... Там, стал писать гранты и получать их на какие-то другие небольшие проекты. А потом понял, что ну, вот как бы легко не будет, надо писать гранты, надо потихонечку собирать, а денег нужно было много, потому что это огромная работа. Нужно было заново разработать приложение, потому что оно устарело, нужно было вести исследования, собирать эти письма, нужно было потом эти письма записывать. Много-много-много часов труда. Но в итоге я нашел потрясающего партнера, Лизу Давидович, которая стала просто как бы единственным, неповторимым и главным ресерчером, исследователем и душой этого проекта. Потому что она, в отличие от меня, вот если в Петербурге я в этом контексте более-менее барахтаюсь, я понимаю, кто с кем, какие связи и так далее, и так далее, то Лиза также, приехав сюда в 90-м году, если я не ошибаюсь, но она, это ее профессия, и она влюблена в это дело. И за каждую ниточку она тянет и рассказывает потрясающие истории, эта ниточка приводит к другим историям и так далее. Вот она привела очень много писем и работает со мной, продолжает работать в связке над этим проектом, потому что этот проект на самом деле бесконечный. Другие письма пришли, вот, например, письмо, которое нас может вывести на одно музыкальное произведение к концу передачи, письмо Папиты. Это было так, я написал в группе выпускников Манделя, что вот я делаю этот проект, ищу письма. И кто-то написал мне, что мой дядя занимается, написал книгу про своих там дедушку и бабушку, которые оставили после себя 1000 писем. Мы связались с этим дядей. Лиза купила эту книжку, прочитала, сказала: «Семен, потрясающая ситуация, книжка написана по 1000 писем, но в книжке нет ни одного письма». Мы написали этому человеку, он оказался очень отзывчивым, сказал: «Да, я же передал 1000 писем в архив национальной библиотеки, но они пока, видимо, их еще не обработали. Я в командировке в Америке, я вернусь, пойду в архив, выберу вам несколько писем». Мы запросили какие-то конкретные истории, которые связаны с тем, что описано в книге. Он эти письма сфотографировал, прислал, мы выбрали письмо, озвучили его. То есть, нет, оно еще ждет озвучки, потому что пока не хватило бюджета, но мы к этому письму вернемся, потому что оно потрясающее.
0: Так, ну, давайте, как хранитель времени, я время от времени, извиняюсь за тавтологию, подталкиваю вас, давайте послушаем что-нибудь, или вы хотите подойти еще изящнее и элегантнее к композиции?
1: Ну, давайте послушаем. Но я бы, пока мы слушаем, кстати, может быть, это хороший повод, если уже погуляли по Петербургу, виртуально заглянуть в App Store или Google Play, набрать на иврите «Мехтаве Ава» и заглянуть в само приложение, скачать его и хотя бы вот так вот виртуально посмотреть, как оно выглядит и какие там есть письма. А письма там... потрясающе. Там есть три бывших, ну, на тот момент, когда письма писались, будущих президента Израиля. Нет, не могу перейти к песням, потому что хочется про многое рассказать.
0: Ну, пожалуйста.
1: Например, там есть письмо 46-го года Ицхак Шамира. который пишет из британского плена в Эритрее, был, значит, понятно, что он в еврейском подполье, они совершают теракт в Малоне, в гостинице «Кинг Дэвид», на них начинается охота, значит, и его, и еще 46, кажется, человек арестовывают, этапируют самолетом в Африку. И он оттуда пишет своей жене в Тель-Авив письмо. Он написал ей порядка 30 писем. Мы взяли прямо вот самое первое. Нам прислала семья, это тоже меня свели с наследниками. Мне прислали сфотографированные эти письма. Лиза нашла потрясающих волонтеров, которые эти письма в итоге напечатали, чтобы артисты могли с этими письмами работать и озвучить их, потому что письменный текст довольно сложно читать. И он пишет о том, как, значит, его этапируют. В это время его супруга уже арестована в Израиле, тоже британской властью, и находится в женской тюрьме, кажется, в Бейт-Лехем. И на письме, вот это вот сфотографировано, которое я получил, стоит штамп британской цензуры и штамп тюрьмы. То есть письма вскрывались, прочитывались, они были написаны и отправлены на тель-авивский адрес и переправлены в женскую британскую тюрьму в Эрец-Исраэль. Вот как бы, вот из чего состоит это приложение. Но подходя к музыке, например...
0: У меня вопрос еще есть.
1: Ну, пожалуйста.
0: Ну, знаете, когда вы попадаете, например, на коллекцию там из 1000 писем, да?
1: Да.
0: Это все равно как в знаменитой миниатюре Жванецкого, на склад, где все есть. Вы как-то ограничиваете, потому что мне кажется, что велик соблазн взять не одно письмо, то есть 2, 3, 10.
1: Как бы, да,
0: потому что
1: ой, очень
0: как,
1: велик.
0: Как вы работаете с этим?
1: Слушайте, иногда соблазн настолько велик, что приходится проявлять как бы творческую хитрость, потому что есть вроде бы организующие принципы. Письмо прикрепляется к адресу, с которого было написано или на который отправлено. Но иногда в письмах есть контекст какой-то, который позволяет привязать его к еще дополнительным местам. Например, такой поэт и переводчик Авраам Шлонский пишет своей, значит, такой, ну, это уже очень пожилой мужчина, и у них возникла такая романтическая связь с идышевской поэтессой Клачкин, Дора Клачкин, если я не вру, сейчас меня, конечно, захейтят, я сейчас посмотрю и скажу. Да. Так вот, он пишет ей письмо о том, что он лежал в больнице. Авраам Шлонский пишет Дора Тейтельбаум. Вот все соврал. Ну, пожалуйста, значит...
0: Нет, Дору сказали, нормально.
1: Дору сказал, да, фамилию сказал. Дора Тейтельбаум. И, значит, это позволило нам привязать письмо к больнице. Потому что было несколько писем, и очень хотелось, чтобы было больше одного. Но чаще всего, действительно, как бы вот одно

0: и,
1: странах,
0: и, естественно, в новых странах, то есть, чтобы он появился в Берлине, в Париже, в Лондоне, в Нью-Йорке и так далее. И в какой-то момент возникнет перекрестные письма, когда какое-нибудь письмо, написанное из Берлина в Израиль, и ответ из Израиля в Берлин, когда я буду гулять, например, по Израилю и прослушаю это письмо, будучи в Берлине, мне придет упоминание, что смотри, ты как бы теперь находишься в Берлине, ты можешь прослушать письмо, которое прислано сюда. То есть такая возникнет большая такая нейронная связь между...
1: Это вы представляете, сколько всего, учитывая там первую волну эмиграции, например, можно нарыть в Париже, в Берлине, да, в Сербии, в Праге, ну, в общем, да.
0: И именно так.
1: Так, я уже не знаю, нужна ли нам музыка, или можем идти дальше, потому что вопросы есть.
0: Ну, давайте по вопросам.
1: Тогда, значит, вам очень помог здесь в плане поставки актерского, значит, актерских дарований театр Бетлесен.
0: Да. Мысль моя была такая. Вообще, конечно, вот возвращаясь к поп-ап-театру и его идее, вообще как бы занимаясь независимым театром, а этот проект, он тоже как бы вот абсолютно не институализирован никак, я всегда ищу какие-то такие вин-вин-связки, когда могут горизонтальные связи аккумулироваться и помогать друг другу и создавать что-то вместе. Бюджета, который мне удалось собрать с помощью грантов и частных пожертвований на этот проект, не хватало практически на все. То есть как бы все время приходилось как-то изобретать самолет. Это когда вот поезд прыгает, летит с горы, и ты по дороге, пока летишь, пытаешься как бы придумать ему крылья. Вот я как бы таким образом делаю проект, я прыгаю и пытаюсь разобраться в процессе. И вот один из таких, одна из таких идей была... Ну, не может быть, чтобы как бы, какой-нибудь Тель-Авивский театр не подключился к такому проекту, который, ну, просто дань любви и памяти городу Тель-Авив и всему, из чего этот город создан. Тут у меня куча артистов. Вот, кстати, артист Авраам Хальфи, который нам подарит песню чуть-чуть позже все-таки.
1: И,
0: да, да. И, потому что песни выходят тоже из контекста, и будет здорово связать. Так вот, я сначала обратился в Абиму и в Камере, но это такие прямо вот тяжелые монстры, у которых какая-то сложная бюрократия внутри, и я так долго ждал встречи с художественным руководителем, которую уже назначили, я уже должен был идти на эту встречу, но я понял, что я внезапно должен уезжать в упомянутый Берлин, работать над следующим проектом, и у меня остается буквально 2 недели, чтобы записать все письма, а я хочу выпустить этот проект к Дню влюбленных ТУБЭА в летом. Поэтому я не дождался встречи с художественным руководителем Абима и обратился в Бетлесен, который... знал, что тоже заинтересован в этом проекте. И они очень оперативно, буквально за 2 дня сказали «да», а потом еще за 2 или 3 дня нашли нужный бюджет, чтобы оплатить работу 30 артистам. И на следующую неделю я пришел, у меня было 3 дня подряд, я буквально перед вылетом в Берлин записывал по 10 человек каждый день вместе с их звукооператором, включая Ципи Пинес, которая руководит этим театром, и тоже записала одно из писем.
1: Языки. Вот еще один вопрос. То есть эта платформа же предназначена, допустим, для, как мы уже поняли, людей в разных странах. И, значит... будут ли, так сказать, на разных... Да? Давай, да, пожалуйста, пожалуйста, конечно, мы можем музыку сейчас поставить. Не страшно. Как бы мы говорим о настолько захватывающих вещах, что, честное слово, открытие бутылочки... Не...
0: Да, просто да. Этот звук может на радио
1: Ничего страшного, все нормально, это актерское, так. Да. Значит, будут ли переводы на какие-то языки? Будут ли, так сказать, все это читаться на языке оригинала? Как будете
0: здесь? С этим очень сложно. Смотрите, что касается языка оригинала. Во-первых, часть этих писем написана не на иврите. Они написаны и на русском, и на идыше, и на немецком, и так далее. Конечно, сейчас они все переведены, и те, что опубликованы, опубликованы на иврите, и мы работали с письмами на иврите. и озвучивали их артисты на иврите. Да. И, кстати, не только Бет Лейсин, есть разные интересные, вот как в Петербурге. Здесь я тоже искал интересные ходы, и вот это вот мой нетворкинг, моя учеба в Израиле,

0: Знакомство с израильским вот этим вот культурным контекстом привело какие-то интересные очень связки. Например, письмо Хаима Нахмана Биалика озвучил... сейчас, это надо, чтобы подгрузилось теперь у меня в память фамилия. Озвучил израильский радио- и телеведущий. Ну, мозги?
1: Музыкальную паузу не хотите в помощь?
0: Нет, нет.
1: Нет, хорошо. Вам есть что сказать, а нам есть что выслушать, ладно? Так.
0: Да, письмо Хаим Нахман Биалика озвучил израильский радио- и телеведущий Акива Новик. Такой прямо известный диктор телевидения. И это такое очень странное и необычное соединение, потому что от Биалика ждешь какого-нибудь такого, может быть, глубокого баса, а слышишь вдруг такой как бы современный и очень подвижный голос. Где мы были?
1: Мы были на языках.
0: Да, на языках. Слушайте, но с этим есть действительно какая-то сложность, потому что важно, как письмо прочитано. Оно должно быть все-таки как бы прожито и сыграно. Поэтому технический перевод здесь работать не будет.
1: Не будет.
0: Делая этот проект в Израиль, естественно, для меня его было делать на иврите. И он в первую очередь... адресован тем, кто живет в Израиле и хочет глубже и как-то эмоциональнее познакомиться с этим местом. Сейчас и технологии позволяют делать технический перевод, и можно просто добавить текст перевода письма или положить технический перевод поверх сыгранного артистом перевода, но это будут такие немножко как бы ходунки и костыли. Я не знаю, стоит ли этим заниматься. Хотя, конечно,
1: ну, что, есть большая аудитория, которая, в общем... Ну, это те же вопросы, над которыми мучаются многие сейчас режиссеры разных театров фринджевых, да? А что делать, как бы переводить на русский? Все-таки за ним есть аудитория, за театральной.
0: В театре работает синхронный перевод. У меня есть опыт, мы играем спектакли на фестивалях, и вот у меня есть такой спектакль «Топливо», который очень много ездил по миру, и мы играли его в нескольких странах с синхронным переводом на немецкий и на английский. И это работает, потому что ты видишь перед собой живого артиста, ты как бы получаешь его энергию, ты слышишь его голос, и в ухо тебе транслируется довольно нейтральный, потому что все-таки вот таким вот синхронным переводом занимаются очень специальные люди. Это не просто синхронист, который умеет это делать и может там вести конференции. Нет, это люди, которые получили опыт театральный на фестивалях. И работают каждый раз. Я с синхронистом отдельно работал, чтобы этот перевод правильно доставлялся.
1: Вас это устраивает больше, чем какие-то субтитры, например?
0: Или... В случае со спектаклем, очень текстоориентированным, это единственный способ. Иначе ты просто будешь сидеть и смотреть. Я вот был 2 года назад на Авиньонском фестивале, смотрел спектакль Кшиштофа Варликовски, где очень много разговаривают. И говорили они по-польски, нужно было читать на английском, не на родном для меня языке. Соответственно, читаю я медленней. И я просто понял, что... А спектакль был очень длинный, 4 часа. И я ушел в антракте, и я понял, ну как бы я так больше не могу. В какой-то момент я просто перестал читать, стал смотреть, думаю, ну хорошо, я как бы буду следить за чем-нибудь, что я понимаю, потому что, ну, так уже как бы неинтересно.
1: Понятно. А я еще хочу... Блин, мы так стремительно движемся. Вот, ну, хорошо, я все вопросы буду задавать. Которые... Вообще, что должно быть для человека таким толчком к тому, чтобы окунуться в ваш проект? Какого вы слушателя себе воображаете? Кто он?
0: Слушайте, да на самом деле абсолютно кто угодно. Это могут быть школьники, которые там хотят познакомиться с историей Израиля. Но это же потрясающе прослушать любовное письмо молодого человека, который потом был президентом Израиля. Ну, это как бы довольно круто. Писатели, певцы, поэты, просто какие-то люди. Я сейчас говорю про те, чьи письма есть в приложении. Но люди, которые интересуются историей, люди, которые... просто как-то больше хотят понять... Вы знаете, на самом деле, вот еще для меня опыт работы над этим проектом — это во многом опыт... соединение с этим местом, потому что чем ты больше эмоционального такого человеческого опыта имеешь с историей места, тем оно для тебя роднее и живее. И прогулявшись по улицам Тель-Авива и прослушав письма людей, которые в этом городе творили, при том, что подавляющее большинство этих людей — это иммигранты из Восточной Европы, России, Украины, Польши. Это люди, которые приехали в начале 20 века и стали главными людьми в этой стране, президентами, писателями, поэтами, строителями и так далее. Это в том числе как бы мне, как все-таки иммигранту, дает какой-то очень важный заряд, какое-то вот соединение с этим местом, потому что очень хочется чувствовать себя частью, быть причастным к этому месту. То есть понятно, что есть очень много слоев эмоционального соединения с Израилем, просто по крови, да, по опыту взросления в этой стране. Но как художник я сформировался в другой культуре и на другой культуре. И вернувшись в Израиль уже взрослым художником в 40 лет, мне очень нужно вот этим опытом, знанием и чувствами пропитаться для того, чтобы даже то, о чем я говорю, тот контекст искусства, который я хочу здесь создавать, а искусство всегда, оно не оторвано от места и времени, и оно питается местом, а значит и историей.
1: Вопрос. Мне часто приходится, когда прорабатываешь какую-то тему, есть такая ужасная штука, когда перфекционизм заставляет тебя просматривать даже тот слой, который тебе вроде как не нужен. Где вы говорите себе «нет»? Вот вы понимаете, да, письма Бен-Гуриона, кажется, это понятно, да, или условно говоря, или письма там того, да. Где вы говорите себе «а вот эти письма мне, пожалуй, уже не подойдут»?
0: Есть, ну, выбор всегда только этический. Не было писем любовных, которых я бы забраковал, потому что они мне показались неинтересными. Ну, вот как бы не столкнулся. Каждое письмо, которое в результате каким-то образом попало к нам в руки, было интересным из... комплекса писем всегда найдется более интересное письмо. Но когда письмо одно, как бы оно почему-то не просто так сохранилось. То есть как бы в нем есть определенная ценность. Иногда какие-то письма я не беру исключительно по этическим соображениям. Оно может затрагивать честь и достоинство наследников других людей. Если это письмо не стало достоянием широкой общественности, будучи уже напечатанным, или мы понимаем, что вот не напечатанное письмо, но оно хранится в архиве, значит, оно в этот архив попало наследниками или еще как-то, может быть, с какими-то наследниками можно связаться, и мы связываемся с наследниками и получаем разрешение. То есть всегда проходит какой-то вот такой процесс. На некоторые письма нам сказали нет. Вот есть письма в архивах, но по странным причинам. Это забавная история. Был такой журналист Йонатан Ратуш, который, значит, будучи молодым человеком, там очень интересные письма. Он пишет, он устроился работать в Идиотахронот в Тель-Авиве и пишет своей жене, которая находится в этот момент в Иерусалиме. Это 48-й год, связь между Тель-Авивом и Иерусалимом блокируется, прерывается. Mm-hmm. Он говорит, я не могу приехать к тебе, потому что я не знаю, смогу ли я вернуться, я, может быть, застряну, а я только получил работу. В общем, вдруг через любовные письма ты понимаешь, как бы, что происходит в стране. Значит, у него была в то время жена, я не помню, что случилось, но, в общем, его вторая жена, которой, она была уже как бы сильно позже, и сильно моложе первой жены, то есть, возможно, ее еще как бы не было на свете, она еще не родилась, когда он писал эти письма, но, в общем, сейчас она тоже пожилая женщина, и она запрещает публиковать письма Ратуши, как сказали в архиве Гназима, я рассказал им эту историю, и его письма я получил именно из архива, говорят, она надеется когда-нибудь на этих материалах заработать. Ну, и к ней относится... Вот бывает так, что наследники, причем наследники непрямые, то есть она к этой переписке прямого отношения не имеет, но она запрещает. Естественно, как бы, ну, значит, мы не можем. Мы не будем нарушать как бы волю наследников, хотя она сомнительна в данном случае.
1: Окей, значит, давайте так. Что у нас на самом деле минут 6-7, и я оставляю время для единственной уже теперь музыкальной паузы, больше точно не поместится. Но скажите, где вы сейчас находитесь в этом проекте? То есть что уже есть, на что вы хотите выйти, и как бы какие реальные или окей, дальние цели сейчас стоят?
0: Я хочу просто, чтобы сейчас... Это бесплатное доступное мобильное приложение. Я сделал его на грант, полученный от Мефаля Пайес, и на частные пожертвования меценатов. И у меня вообще по поводу грантов, я как художник, который периодически получает какие-то гранты, делает на них спектакли в Израиле, меня расстраивает эта система, потому что вот мы получили грант, мы сделали спектакль, а потом его очень сложно прокатывать, и он живет короткой жизнью, и мало людей этот спектакль увидели. И вот «Любовные письма», он в некотором смысле ломает эту порочность, потому что вот спектакль сделан на гранты, то есть как бы деньги в какой-то момент, ну, не впрямую здесь налогоплательщиков, но неважно, но публичные деньги, и это становится достоянием общественности. То есть это как бы публичное благо, да, общественное благо. Вот оно как городская скульптура, да, то есть оно доступно всем в некотором цифровом контексте. Я хочу, во-первых, чтобы как можно больше людей об этом проекте узнало, рассказало друг другу, слушало эти письма. Но следующий этап у этого проекта — это когда наши зрители, слушатели, пользователи этого приложения, а в приложении мы об этом пишем, обращайтесь к нам, пишите нам, если вы в своем домашнем архиве, или, может быть, мы вас смотивируем, чтобы вы поговорили с родителями, с бабушками, дедушками о том, какие любовные письма хранятся в семье. Если в данном случае, поскольку это локализованный Тель-Авивом проект, мы не можем охватить неохватное, но если это письмо имеет отношение к Тель-Авиву, это письмо может стать частью проекта. То есть пишите нам, входите с нами в контакт, присылайте нам такие письма, если вы хотите. В конце концов, вот сейчас у нас закончился бюджет, мы не можем озвучить уже даже те письма, которые у нас еще ждут озвучки, я буду искать новые возможности. Да, кстати, если кто-то хочет дать денег, то вот благое дело. Но эти письма можете озвучить сами, то есть кто-то может озвучить письмо своего дедушки, который строил Тель-Авив, или который приехал сюда в 70-е, да, там, из первых отказников и так далее, и это письмо появится на карте города, и вот как бы ваша семья, ваша память, она станет частью вот этой публичной исторической памяти города. Мне кажется, это очень важно, чтобы рядом с такими как бы уже вошедшими в канон личностями из еврейской культуры и истории были письма наших близких и других людей этого города.
1: Мне кажется, что очень символично, что ведь последний адрес — это был проект, который посвящен памяти.
0: Да.
1: И стартовав, так сказать, вот оттолкнувшись от этого, создается такой глобальный проект, который тоже, в принципе, апеллирует исключительно к нашей памяти, к нашему желанию знать, как жили раньше.
0: Да.
1: И,
0: да,
1: так сказать, может быть, какие-то важные генеалогические вещи совершить тоже в родословной. Хорошо. Значит, проект открылся, он имел свое начало, окончания он, как я вижу, не имеет. Потому что можно продолжать и продолжать, и мы говорили о разных городах, о Европе, о, так сказать, разных точках мира.
0: Да, где-то. Но и в самом Израиле, то есть вот в Тель-Авиве.
1: В Иерусалим
0: и в Иерусалиме это может быть, да. И вот как раз письмо, которое ждет очереди на озвучку. Пепита, такая юная девушка, которая стала довольно важным и значимым философом, но трагически умерла в 40 лет, погибла, пишет своему мужу, кстати, радиоведущему Иуда Израхи. У них, они в основном жили в Иерусалиме, но у них был тель-авивский период. И она пишет письмо в 39-м году, что вернулась с концерта, скучаю по тебе, вернулась с концерта и вот послушала произведение Берлиоза. И это поднимает очень интересный пласт того вообще, как происходило вообще слушание музыки в эти годы в Израиле. Ведь в эти годы еще не... Вот только появился в 36-м году, впервые появился в Израиле симфонический оркестр. Все вообще начиналось с того, что европейцы приезжали в Израиль, привозя с собой патефоны. Это были такие домашние прослушивания, когда, значит, включалась классическая музыка, и люди собирались вместе, слушали музыку. Потом стали появляться школы музыкальные. И она как раз говорит, что вот вернулась из консерватории. И что такое эта консерватория? По сути, это музыкальная школа. Но это как раз, скорее всего, она об этом не пишет в письме, но, скорее всего, это известная, основанная в 910 году консерватория, которая была школой в Яфо, потом она переехала в Тель-Авив и продолжает существовать до сих пор, конечно, называется Шуламит. И вот она пишет, что она прослушала музыкальное произведение, которое мы с вами можем закончить.
1: Да, сейчас мы этим закончим. Я хочу пожелать этому проекту максимально возможного развития и продолжения, потому что вы сейчас находитесь в процессе, я так понимаю, что вам ведь придется еще долго находиться в процессе, так сказать, внутри этого проекта. Как вы будете совмещать это со всеми остальными вашими театральными какими-то вещами?
0: Ну, просто это как-то такая отдушина, которой я могу уделять свободное время, когда оно есть. То есть...
1: Ну, у вас есть, так сказать, и помощники, и, так сказать, люди, которые могут выполнить какую-то часть работы, в всяком случае.
0: Постоянно какие-то люди... Да. И вот Лиза Давидович с удовольствием продолжает помогать, и люди из архива продолжают помогать, и присылают какие-то новые письма. Вот сейчас, поскольку в приложении есть почта, я начал получать... письма от других архивов, с которыми я еще не общался, которые говорят, давайте пообщаемся. Ну, на это все нужно время. Может быть, удастся получить еще какой-нибудь грант или получить спонсорскую поддержку для того, чтобы уже полноценно продолжать заниматься этим проектом. Пока это вот такое мое хобби. Как видите, я до сих пор теряюсь в каких-то именах, могу кого-то неправильно назвать, и зачем-то мне нужно подглядывать в само приложение, потому что для меня это огромный пласт новой информации, которую я страшно хочу освоить, потому что он меня приближает к этому месту. И я как бы не скрываю, что там, для меня что-то новое, потому что для меня это тоже как бы такая школа, которую я прохожу, и она меня с Израилем сближает.
1: Ну, здесь время нас останавливает. Огромное спасибо режиссеру Семену Александровскому. О других проектах его жизни в полной иллюминации. Надеюсь, это получится скоро. Хотя кто же и на что может надеяться по нынешним временам, но тем не менее. Сейчас будем слушать Берлиоза с замечательной подводкой Семена. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Хариф. Всем пока. Слушаем музыку.

בניין של חלומות מתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами Таня Барская. Этот музыкальный час я хочу посвятить совершенно потрясающему дуэту двух итак короля и королевы. Каждый из них успешен на протяжении десятилетий. Я говорю об Адриано Челентано и певице, королеве итальянской песни Мины Мадзини. Их действительно называют вдвоем королем и королевой дуэтов итальянских. Они поют и сами по себе, и вы знаете об успехе, ну хотя бы Адриано Челентано, но их записанные с разницей в десятилетия альбомы их дуэтов, и один был записан всего несколько лет назад из крайних, я не буду говорить последний, доказывает красоту их нынешних голосов и красоту проекта, который мы будем слушать. Ведь в Италии Мина Мадзини чемпионка по количеству проданных дисков. Она даже Челентано смогла обогнать в этом. А на международном уровне Адриано Челентано, конечно, более известен. Он просто легенда, которую не знать невозможно. В сущности, в других странах, особенно в соседних с Италией, золотой век эстрады был, в общем, в то же время, когда они и начинали, и продолжали. И, конечно, 80-е, которые повлияли на многих из нас, живущих тогда в Советском Союзе, наверное, из-за красоты, которой овеяны песни на итальянском, разных жанров. Давайте слушать, а я постараюсь немного рассказать об Адриано Челентано вместе с его партнершей по дуэтам и по проектам Мина Мадзини. Или просто, как говорят в Израиле, тоже вслед за Италией, Мина и Адриано.

Если говорить о парне на пружинах, так его прозвали в Италии, Молиджато, на пружинах, благодаря его темпераменту, благодаря тому, что он творит, этот замечательный итальянец, который перевернул мир своим голосом, песнями, характером.

Челентано был непоседой с детства. Это не скажешь по его песням из крайних его альбомов, где есть и джазовая тема, и блюзовая, больше баллад, чего не было в молодости. Он родился в Милане, на улице Глюка. У него даже есть такая песня, думаю, многие помнят, «Парень с улицы Глюк». Это автобиография, не в самом престижном районе. И как в сказке создал рок-группу под незамысловатым названием «Rock Boys», с которой побеждал на песенных конкурсах. Кстати говоря, все участники этой группы Джорджо Габберт, Луиджи Тенко, Энцо Яначи стали звездами итальянской эстрады, но не так, как Адриано Челентано. Что касается Мины, она прекрасна. И когда Адриано Челентано познакомился с Миной и начал записывать альбомы, это было попадание в десятку. Слушайте, как звучат их голоса, насколько они гармоничны. Это разные песни. Есть с иронией, есть грусть, есть очень много романтики. Адриано Челентано и Мина.

И по информации газеты «Курьера де ла Сера», запись этого альбома началась летом 2015 года. Челентано работал над диском в Гальбьяте, в одном городе, Мина в Лугано. Продюсерами альбома стали сын Мины, его зовут Массимилиано Пани, и Клаудио Мори, жена Адриано Челентано. Этот альбом, как я уже сказала, стал второй совместной студийной работой Челентано и Мины. Первый альбом вышел в 1998 году и имел огромный успех. В Италии тогда было продано почти 2 миллиона копий. Особенностью диска стало еще и то, что здесь впервые за долгие годы одним из авторов стал, к сожалению, уже ушедший композитор Тото Сальваторе Кутуньо. 21 октября 2016 года был выпущен, наконец, первый сингл нового альбома, который мы сейчас услышим. Он назывался «Амами, Амами» с итальянского «Люби меня, люби меня». И премьера клипа на эту песню. Интересно для израильского слушателя то, что композиция эта является кавер-версией на песню израильского исполнителя Дана Райхеля «Маагалим, Маагалим» – «Круги». Альбом этот также содержит ремейк известной песни, где очень быстро умеет, как всегда это умел делать, поет Челентано. Автором новой аранжировки стал итальянский диджей Бенни Бенасси. И мы услышим и то, и другое, разумеется, сегодня. Альбом этот называется «Лучшие».

В 2017 году Адриано Челентано и Минна Мацинни записали их второй за все время студийный совместный альбом. Он вышел совершенно замечательным. Он был выпущен в ноябре 2016 года, был издан в 4 форматах, был переиздан на следующий уже год. Это по счету был 42-й студийный альбом в дискографии самого Адриано Челентано. И если говорить об истории, то в марте 2015 года появились слухи о новом сотрудничестве Мины и Челентано, и «Италия замерла». Источником послужило сообщение Адриано Челентано в блоге, где он поздравил Мину с ее тогда, обратите внимание, 75-летием, и страна заволновалась.

Совершенно потрясающе. Есть очень ироничная, веселая видеозапись песни, которую они записали достаточно давно. Это был 98-й год, альбом «Мина Челентано». Что касается перевода песни, которая называется «Кета Джади». Что я тебе такого сказала? Дело в том, что если слушать эту песню, и она может понравиться в принципе, то когда вы увидите видеоклип, он сделан в виде мультика. Это анимация. Вы видите гуся и, в общем, его супругу, скажем так, который выясняет отношения, и они так похожи на своих исполнителей. То есть этот гусь очень смахивает на Челентано, но она прекрасная Мина, и они выясняют абсолютно семейные вопросы, так как это могут делать только итальянцы. Что касается выяснения отношений, это сплошной диалог. Он: «Что ты хочешь, чтобы я тебе сказал? Что ты хочешь? Ты красивая, ну хорошо, ты красивая, красивая, красивая. Но ты говорила перед свадьбой, что хорошо готовишь, а на самом деле ты не делаешь ничего, как мы поженились. Она: а как ведешь себя ты? Ты просто свистишь. Он: какой свист? Кто свистит? Она: я слышала свист». И он опять начинает, этот Челентано: «Что ты хочешь, чтобы я тебе сказал, чтобы я сделал, что ты от меня хочешь?»

Если вы захотите увидеть, как выглядел этот альбом, этот диск, рекомендую, это тоже интересно. Автор обложки альбома Мауро Балетти создал коллаж, где были изображены по две фигуры – Адриано Челентано и Мины, изображающие показ мод на улице. И ощущение, что это венецианский карнавал, то есть они одеты именно так. Все четыре фигуры одеты в женские при этом наряды. Ну, для Челентано это не проблема, он всегда готов, и в этом у него всегда есть и азарт, и энергия сделать что-то еще новое. И не очень новая, кстати, как актеру для себя. И вот в этой аналогичной стилистике оформлен буклет самого альбома. Что касается клипов, то было снято много клипов по некоторым, по большинству из тех песен, которые присутствуют в этом альбоме при непосредственном участии Адриано Челентано. Что касается песни, о которой я рассказывала выше, на музыку Идана Райхеля, израильского композитора-исполнителя, в клипе на эту песню была показана жизнь молодежи в курортном городке, где на асфальте, стенах и даже одежде героев появлялась вот эта самая надпись «Люби меня, Амами, Амами» и другие строчки из песни и фотографии самих исполнителей.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Музыка на Кан Река. Здесь и сейчас.

0: Ты говоришь, никто не виноват.
1: Музыка под редакцией Тани Барской на Кан-Река.
2: О, не лети так жизнь, слегка замедли шаг. Другие вон живут, неспешны и подробны. А я живу мосты, вокзалы и подромы, промахивая так, что только свист в ушах. О, не лети так жизнь,

тебе подарить, может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских поэтов.

лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыть от меня.

соберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда

Я забыл о бурях и о громе. Мне теперь дороже тишина. И живу я в старом-старом доме. Из него выходят три окна. А первое окно выходит в поле. Поле наших самых лучших лет.

находит свой ответ. Там и днем, и ночью солнце светит, летом и зимой цветет земля. Не взрослея, там играют дети, и один из них, наверное, я. Дамы и господа, Андрей Макаревич.

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя,

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашивал,

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

0: была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.
1: Хочется легкого, светлого, нежного, раннего, хрупкого и пустопорожнего.

0: забытого и невозможного.
1: Хочется рухнуть в траву,

Хочется легкого, светлого, нежного, раннего, хрупкого и пустопорожнего, и безрассудного, и безмятежного, напрочь забитого.

нет, меня сочтут обманщиком, да только я не лгу. Вином из одуванчиков торгуют на углу. Вино, понятно, кончилось, киоск

0: Deus, Paulus. Deus, Paulus. Do outro lado. Balsis.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Сегодня программа «Девять жизней песни» обращает ваше и свое внимание замечательную, на мой взгляд, музыкальную группу. Она была сформирована в 1994 году пианистом Томом Лодердейлом в Портленде, штат Орегон. Мы говорим о группе под названием «Pink Martini».

Дебют группы Pink Martini состоялся в 1997 году на Каннском кинофестивале, после чего группа «Розовая Мартини», то есть Pink Martini, много ездили с гастролями по всему миру, выступая даже с Лос-Анджелесской филармонической оркестром. И первая их студийная работа вышла все в том же 97-м, получив название «Sympathic». Пластинка привлекла внимание многочисленных меломанов и совсем не строгих к их творчеству критиков, привлекла внимание к творчеству оркестра. Смесь вот этих жанров и аранжировки, конечно, не остались незамеченными. Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace.

0: will be.
1: We will be.
2: Пластинка этого коллектива, пластинка 1997 года, привлекла внимание действительно большого количества людей. Следующий их альбом вышел уже в 2004 году. Как вы понимаете, они не стремились выпускать год за годом свои новые альбомы. Они писали песни, они их исполняли, давали большое количество концертов. Но, тем не менее, разница между первым и вторым альбомом составила 7 лет. Музыканты приложили немало усилий при записи вот этого нового альбома. И действительно, «Hang on Little Tomato», так называется этот второй альбом, полностью оправдал ожидания поклонников коллектива и вновь стал сенсацией.

Интересно, что, как я уже сказала, действительно у них прекрасный музыкальный вкус, возможность существовать практически оркестром, хотя маленьким оркестром. И группа Pink Martini при этом сотрудничала с большим количеством известных исполнителей, ну, например, Кэрол Ченнинг, Руфус Уэйнрайт, Джейн Пауэлл, актерский состав «Улицы Сезам», Жорж Мустаки. В общем, можете видеть сами, насколько велика разница даже между теми приглашенными гостями, с которыми сотрудничает группа Pink Martini.

Определить стиль группы Pink Martini одним словом достаточно сложно. Эта портлендская группа с романтичным названием Pink Martini поет, конечно, на английском, на французском, на испанском, итальянском, да на всех этих языках сразу, а еще, ну, например, на иврите или армянском, и на многих других, потому что, как я уже сказала, Pink Martini работают много над новыми аранжировками и исполнениями хорошо известных песен, написанных на разных языках, в разных странах и в разные годы. Определить стиль группы одним словом действительно непросто. Иногда пишут, что это винтаж, джаз, лаунж, поп и все это вместе. Определить настроение дисков иногда проще, поскольку это настроение задается даже в главных песнях дисков самой Чайны Форбс, солистской этой группы, которая в одной из песен заявила так, в одной из строчек: «Я не хочу работать, я не хочу есть. Я просто хочу все забыть и петь». Ну вот они и поют.

И вновь попытки определить, и вновь критики, которые считают, что Pink Martini, группа, это занимает промежуточную позицию между, например, кубинским танцевальным оркестром 30-х годов, классическим музыкальным ансамблем и бразильской карнавальной труппой. Такое горячее смешение определяет мистический красочный репертуар этого коллектива. Да и участники группы Pink Martini называют себя музыкальными археологами. Мы просто выкапываем, как они говорят, из-под земли различные редкие и красивые ритмы, находим красивые для нас песни и мелодии со всего мира, со всего света, на разных языках, чтобы, скорректировав при новых аранжировках, сделать нечто современное. Слушайте.

Я надеюсь, что путешествие с группой Pink Martini вам нравится, поэтому могу добавить еще, что они совсем скоро будут здесь, они выступают на всех континентах, их действительно ждут, а они собирают вот эти музыкальные жанры, стили, делают неожиданные кавер-версии известных мелодий. В составе этого оркестра, маленького, как они себе говорят, музыканты из США, Болгарии, Кубы, Греции. Поют они на 25 языках, и на иврите тоже, как вы знаете. И каждый язык для них превращается в один из музыкальных инструментов. Это очень важно. И это добавляет красок. Pink Martini — это, как говорит их основатель Томас Лодердейл, всемирное музыкальное приключение. Приключение это можно будет услышать и даже увидеть здесь, в Тель-Авиве, в ангаре номер 11, 18 июля. А это уже совсем скоро. Pink Martini, розовая мартини в Израиле с нами, с такой красивой музыкой и с такими голосами, и с такими музыкантами. Ну и, конечно, с Чайной Форбс, с вокалисткой этого коллектива.

Капкан Река. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «В начале было слово». Мир поэзии, театра и кино. Искусство чувствовать слово и музыку. На Кан Река.

Здравствуйте, добрый день. С вами Таня Барская, и я обращаюсь скорее сейчас к старшему поколению, потому что многие из нас, те, кто чуть младше, благодаря, наверное, любознательности, любви к хорошей литературе и к умению подарить эти рассказы к хорошему русскому языку, знают этого человека. А вот старшее поколение знает его, безусловно. Оно хорошо помнит, вы помните, когда в 60-е, 70-е годы на телевидении и радио шли уникальные передачи, где главным действующим лицом был удивительный рассказчик, ученый, литературовед, писатель, искусствовед, доктор филологических наук, пародист Ираклий Луасарбович Андроников. Ему я посвящаю наш сегодняшний эфир. И сегодня вы будете слышать больше, конечно же, его.